0: Реклама. Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное округ.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
10: Говорит радиокорпорация BBC. Лондон.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
0: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра в числе лидеров по заявкам на форум «Патриоты России». Жители округа объединила неделя сохранения здоровья головного мозга. Югорчане оценили передвижную экспозицию «Поезд Победы». Югра в тройке лидеров заявочной кампании на первый форум волонтеров и гражданских активистов «Патриоты России». Наш регион стал третьим в списке, уступив Свердловской области. Лидирует Тюменская. Всего на форум поступило 1727 заявок из 71 субъекта России и Республики Беларусь. Значительная доля участников от Югры – это добровольцы, активисты и представители общественных объединений, которые каждый день делают важные дела. От помощи бойцам и их семьям до сохранения исторической памяти и поддержки ветеранов. Всего в программе три образовательных блока посвящены

0: в возрасте 65+, и более чем у 20% тех, кто перешагнул 80-летний рубеж. Чаще всего болезнь поражает женщин. При этом развивается она годами и поддается замедлению, если вовремя попасть к специалисту. Также врач акцентирует внимание на трех ранних маркерах деменции, на которые стоит обратить внимание. Человек перестает усваивать даже простую новую информацию, чаще теряется на знакомой улице и забывает, зачем вышел из дома, а еще из речи пропадают привычные слова, имена, названия вещей, появляются не самостоятельность. Как поясняет Эльза Герфанова, к моменту явных жалоб на память патологический процесс может длиться уже несколько лет, поэтому и важно замечать изменения раньше. Югорчане смогут выбрать удобный день для голосования на предстоящих выборах. Определиться с предпочтениями можно в любой из трех дней с 18 по 20 сентября. В этот период будут работать 728 избирательных участков. Они распахнут свои двери в 8 утра, закроют в 20:00. Как сообщает избирком Югры, трехдневный режим голосования действует на кампаниях всех уровней, от муниципальных до федеральных. Также в регионе вновь запустят систему «Мобильный избиратель». В личном кабинете портала госуслуги имеется возможность заранее прикрепиться к любому удобному участку вне зависимости от места прописки. И последнее. Югорчане встретили поезд Победы. 10 вагонов передвижного музея за несколько дней побывали в Пытяхе, Сургуте и Нижневартовске. Мобильная экспозиция погружает посетителей в события Великой Отечественной войны. В ней восковые фигуры и подлинные предметы тех лет, а еще мультимедиа и аудиорассказы, позволяющие пройти весь путь от начала военных действий в 1941 до Победы. Это помогает прочувствовать историю, а не просто узнать о ней из учебников. Над проектом работали более 400 художников и 100 натуралистов. Часть экспонатов нашли на местах боев и отреставрировали. Отмечу, стилизованный состав запустили в 2020 году к 75-й годовщине Победы при поддержке Миноборнауки, РЖД, волонтеров Победы и медиагруппы «Красный квадрат». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии, сальники и подшипники ступицы полуосей, подшипники роликов и генераторов, подшипники опорные и подвесные, ступицы в сборе, крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
4: 7:04, 22 июля. Сегодня среда.
5: Среда. Да, круто.
4: Три дня до отпуска. Ты понимаешь, какая страшная штука приключилась? Три дня до отпуска, а я заболела. Как так? Я не понимаю. Организм уже такой. Дня. Ну и давай, все, бабах, вот тебе болячка. Ну ты нормальный вообще.
5: Это испытание.
4: Вот, именно испытание.
5: Вселенная не дает тебе таких испытаний, которые бы ты не могла вынести. Сходи к врачу, душа моя.
4: Если я схожу к врачу, ты понимаешь, какое дело? Если я пойду к врачу, ни в четверг, ни в пятницу, я сюда не приду, потому что меня закроют на больничный, потому что у меня температура. Ты просто должен, мне кажется, не знаю, гордиться, что ли, тем, что я, несмотря на такое достаточно плохое самочувствие, сижу здесь, конечно, потому что я не могу позволить завершить сезон вот так вот, не досказав. Мне, понимаешь, есть еще что сказать.
5: Мне кажется, ни стыда, ни совести у тебя. Не думай, что я о своем коллеге, который сидит с тобой рядом, бациллы свои распространяешь.
4: У тебя совершенно богатырское здоровье. Ты же вот лошадь практически, понимаешь? Ну, в хорошем смысле, конечно. Не придут мои бациллы к тебе, я с ними поговорила. Они такие, как будто бы...
5: Когда человек начинает разговаривать с бациллами, это уже, мне кажется, последний звоночек. Вот. Даже с кошками и собаками нормально.
4: Ты понимаешь, насколько болячка одолела, и что я уже даже с бациллами разговариваю. Совершенно неприятнейшее состояние, когда температура, и у меня давно не было уже такого, чтобы прям вот только крепкая такая температура. Вчера чувствую что-то, вот, ну, что-то прям не так вот после работы. И, собственно, прям ломает тело. Вот, знаешь, ну, прям неприятно.
5: Это думаю, душная
4: ну-ка,
5: ты.
4: Ну-ка измерю температуру. А она 38.
5: Ничего себе.
4: Ты понимаешь? И все, и организм сам. Даша, ложись. Конечно, Даша легла, несколько часов проспала, потом вот это два раза пободрствовала, потом опять поспала. Думала, сегодня будет...
5: Как-то ты два раза
4: Ну, два раза вот так моргнула нормально, понимаешь?
5: И опять.
4: И опять уснула, понимаешь? Организму, видимо, нужно это.
5: Две серии сериала, я так думаю, у тебя
4: неправда,
5: было по-любому.
4: Неправда, вообще телек вообще телек вчера не включался, потому что мне достаточно нехорошо было. А для того, чтобы еще тратить энергию на то, чтобы смотреть там, телевизор там, или в телефоне что-то делать. И я единственное, что там стало, там, знаешь, ну, типа народные средства какие-то, хотя нет, у меня есть таблетки, все, пока положено. Но есть
5: еще... конечно, надо обязательно применить. Мне кажется, таблетки без народных средств практически не работают. И... даже если чири чем-то.

0: Лечь его, перед этим надо заговорить обязательно.
1: Ты понимаешь, что первое, что мне вылетело, когда температура 38, первое, что мне вылетело, положите на лоб, значит, лист капусты.
0: А, так с капустой у тебя много связано уже.
1: Знаешь, то есть, когда перелом, лист капусты.
0: Лист капусты.
1: Когда температура, лист капусты. С переломом мне не помогло.
0: Не помогло.
1: Не случилось.
0: А ты пробовала с головой-то?
1: Нет, нет, понимаешь, проблема в том, что я вспомнила про перелом, который никак не отреагировал на лист капусты.
0: Так это же все зависит от места применения. Ты же вообще не понимаешь. По крайней мере, ты бы могла сейчас справочник какой-нибудь составить, где капустный лист помогает, а где его вообще не стоит пихать.
1: Слушай, а ведь это идея.
0: Вот.
1: Это ведь настоящая идея. Вот чем будет заняться...
0: На своем теле комиссарском.
1: Вот чем будет заняться, собственно, в отпуске, для того, чтобы можно было время там скоротать, да, и полезности людям сделать.
0: Да, я думаю, еще для чистоты эксперимента надо взять разные сорта капусты и поприменять их тоже.
1: Есть?
0: Все, я думаю, тогда... Просто утратили, конечно, мы знания предков.
1: Конечно.
0: Нужно восстанавливать это все. Кто,
1: слушайте,
0: если не ты?
1: Вот, кто, если не я? И, пожалуйста, плюс 7-950-510-66-66. Есть у вас какие-то народные средства, которые помогут сразу? Ломает мне сейчас, мне 37, температура с утра. И вот быстренько что-нибудь поможет мне? Ну, может съесть, может приложить куда. Может быть, не знаю, один совет. Выйди из студии, иди домой ложись. Это пока
0: не
1: что
0: работает,
1: не сработает.
0: Да. Капустный лист тоже уже все,
1: да,
0: мы знаем про него.
1: Капустный лист не сработает, поэтому, если
0: нет,
1: знаете...
0: Почему? Сработает, не сработает. Просто мы знаем уже про этот метод.
1: Я же не пробовала.
0: Другое, да.
1: Я же не пробовала. Поэтому народные средства, как быстренько прийти в себя для того, чтобы 4 часа здесь поболтать, быстро-быстро, я очень жду. Плюс 7-950-510-66-66. Николай Авдонин.
0: Даша Кузнецова.
1: Доброе утро,
0: Югра. Доброе утро.
2: Радио Югра.
3: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 12 минут. Сегодня 22 июля, среда, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске и Сургуте днем плюс 30, так же, как и в Тюмени. В Нижневартовске 28 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском 30 градусов выше 0. В Белоярском и Березово плюс 26. В Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 28 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 22, в Тюмени 20 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 22 июля, среду.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 7 часов 17 минут. Михаилу хочу выразить благодарность за народное средство, которым очень много людей лечится.
3: И которому очень много лет, да.
2: Да. Это то средство, когда вот этот перец, потом вот это...
3: Спиртное с перцем, да.
2: Но я хочу сказать, что из-за того, что я совсем не пью алкоголь, этот способ мне не совсем подойдет. Но тогда Михаил говорит, ну все, тогда таблетки.
3: Что
2: спрашиваешь тогда вообще? Что началось-то? Но все равно, в любом случае, спасибо. Есть сообщение от Владимира. Камеру включите, просит Владимир. Конечно, сидите там. Камеру включили. Вот они мы. Смотрите.
3: Извините.
2: В группе во ВКонтакте нажмите на кнопочку «Прямой эфир». Видно, что происходит, как мы тут выглядим, сколько таблеток у меня с собой. Тоже видно. Так.
3: Ну да.
2: День трудяги отмечается сегодня, и каждый шестой работающий югорчанин рассматривает работу как призвание и получает от нее удовольствие.
3: Круто.
2: Это очень здорово.
3: Каждый шестой — это вообще не так и много. На самом деле, получается, все остальные люди страдают практически, выходя на работу.
2: Ну, не то чтобы, может быть, страдают, но просто работа и работа. Ну, вот такие обстоятельства.
3: Но согласись, что несмотря на то, что эти люди любят работу, когда ты в отпуске находишься, это все равно клевее. Вот несмотря на то, что ты невероятно любишь свою работу, хочешь каждое утро туда идти, вот как у нас с тобой. Но отпуск — это все равно как будто другая вселенная.
2: Ну, конечно, ты что, ты же там можешь себе позволить все, что угодно.
3: Да.
2: Главное — не болеть. Вот нам 3 дня до отпуска осталось, а день трудяги точно наш с тобой, потому что мы с тобой, ну, невероятные трудяги.
3: Но отмечаем его на работе.
2: Да. День летнего отдыха отмечается сегодня.
3: О, как совпало-то.
2: И что касается летнего отдыха, 43% в целом россиян, а летний отпуск проводят с родственниками. 13% с друзьями, столько же с романтическим партнером. 11% предпочитают отдыхать в одиночку с семьями своих друзей, но остальные любят проводить время в путешествиях с новыми людьми и, собственно, ездить в отпуск со своими питомцами. Можно уже сегодня начинать планировать, если, ну, вдруг вот сейчас так же, как у нас, через 3 дня отпуск. Можете уже, конечно же, начинать планировать.
3: Я думаю, что те люди, у которых через 3 дня отпуск, уже спланировали каждый день, против, что происходит с Артом у меня перед отпуском.
2: Он уже в отпуск
3: ты вот
2: пошел.
3: У тебя через 3 дня отпуск. Ты распланировала каждый
2: я
3: день.
2: Вообще все ну, не каждый день, но...
3: Ну, ты знаешь, что ты будешь делать.
2: Ну, конечно, смотри, у меня там насыщенная, на самом деле, такая программа отпускная. Мне очень много придется передвигаться по стране. Прямо я не побоюсь этого слова. Сначала нужно будет поехать в Омск.
3: Не надо бояться этого слова.
2: А потом, собственно, нужно будет поехать в Екатеринбург, и все это на автомобиле. Вчера меня, слушай, напугали про автомобиль. Хорошо, что нашелся человек, который дал мне канистру. Два человека, которые дали мне канистру. Предупредил вчера человек, который ездил в Омск. Он говорит... Обязательно нужно взять с собой канистры, чтобы во избежание там каких-либо неприятностей, потому что этому человеку пришлось несколько часов провести на дороге, потому что у него не было с собой канистры. Он там долго стоял в очереди, а как только очередь его подошла, закончился бензин. Ему пришлось ждать, пока его привезут и все такое. Всемирный день мозга отмечается сегодня. Именно головной мозг и множественные аспекты, связанные с его работой, продолжают оставаться загадкой. Мозг потребляет 20% всего кислорода и энергии организма, который поступают к нему по кровеносным сосудам. Клеткам мозга требуется очень много энергии, поэтому без адекватного снабжения кислородом и энергии ткани центральной нервной системы развиваются различные неврологические заболевания и всякая дисфункция мозга. На 73% человеческий мозг состоит из воды. Вообще, специалисты говорят, что 1.5 часа активного потоотделения уменьшают объем мозга так же, как 1 год старения.
3: Ничего себе.
2: Представляешь? Ну, то есть вот те люди, которые активно занимаются спортом, вот, пожалуйста, каждый
3: день. Или те
2: день...
3: люди, наверное, которые, как это, питьевой режим не соблюдают,
2: да.
3: Если меньше определенного количества воды выпиваешь, от этого тоже, получается, страдает мозг.
2: Вообще, ты знаешь, говорят специалисты, что необходимо всего лишь на 2% уменьшить необходимый объем жидкости, чтобы развились нарушения внимания и памяти. Вот. То есть, если ты понимаешь, что у тебя вдруг случились какие-то проблемы с памятью и вниманием, добавь воды. Так говорят специалисты, это правда абсолютно.
3: Просто добавь воды.
2: Да.
3: Или как там было?
2: Да, да, так и было. Вообще, наш мозг может хранить около 2,5 миллионов гигабайтов информации, но мы просто не умеем ей грамотно пользоваться. И надо сказать, что головной мозг фактически является командной структурой, благодаря которой осуществляется работа всех органов человека. И любой сбой в работе головного мозга моментально сказывается на жизнеспособности человека, приводя, собственно, к нарушениям в работе любых органов.
3: Я тут как-то недавно видел фотографию, где человеческий мозг ну вот отдельно тело нет человеческого, мозг и вся вот эта нервная система, как вот пучок просто проводов как будто, и подпись, типа того, что на самом деле вот это вот человека, все остальное это костыли.
2: А, да?
3: Для того, чтобы существовать каким-то образом вот в нашей реальности. Но. А все остальное, все твои органы чувств, все, все твои гормоны, все твое восприятие, это вот, вот это.
2: Ничего
3: вот
2: себе. Интересно, как день гамака отмечается сегодня? День есть. Летнего отдыха, да?
3: Да, а у меня есть даже дома есть где... Что, я не ношу его? Ты думаешь, гамак, гамак надо носить?
2: Ну, не знаю.
3: Как гамаши, ты это так думаешь, да?
2: А что я когда была у тебя дома, почему он не висит у тебя, и почему я не повалялась в этом гамаке? А в чем дело?
3: Потому что ты зимой была у меня дома, а зима не лучшее время для гамака, мне кажется.
2: Подожди, дома-то какая разница? Вообще, мне кажется, никакой разницы. Вообще, гамак был изобретен южноамериканскими индейцами задолго до открытия Нового Света, ну, когда испанцы его открыли, да? И от индейцев технология изготовления перешла уже к европейцам, которые стали широко применять гамаки на кораблях в качестве коек для членов команды. В 1553 году дается первое упоминание этого слова в книге «Хроника Перу». И, собственно, у него, вот у этого у этого автора Сьеса де Леон, да, он написан как «хамака». Хамака. Не гамака, а хамака.
3: А, вон что,
2: да,
3: слово это.
2: Да, и впоследствии гамаки получили широкое распространение в портовых городах, а затем, собственно, и во всем мире. В настоящее время существуют гамаки различных типов, даже деревянные. Вот, кстати, по поводу деревянного гамака, если вы живете в Ханты-Мансийске, и вот вы понимаете, что, ну, на работу так не ходите, и понимаете, что вам хочется отдохнуть, подъезжайте сюда к окружной библиотеке, вот здесь она рядом с нами находится. Загляните за библиотеку, там прекрасная зона отдыха с гамаками, между прочим, с деревянными гамаками, они крутейшие, я валялась в этом гамаке.
3: Я ни разу в деревянном гамаке
2: это
3: не был.
2: Это круто, ты можешь спокойно выйти.
3: В деревянном гамаке, как будто в Сызрань съездил.
2: Ты можешь спокойно выйти вот сейчас, ну и сейчас.
3: Сейчас не пойду, подожди.
2: Там крутое место, там тенечек, можно прекрасно провести время.
0: Утро начинается здесь. Югра.
1: Радио Югра. Реклама.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра в числе лидеров по заявкам на форум «Патриоты России» жителей округа объединила неделя сохранения здоровья головного мозга. Югорчане оценили передвижную экспозицию «Поезд Победы». Югра в тройке лидеров заявочной кампании на первый форум волонтеров и гражданских активистов «Патриоты России». Наш регион стал третьим в списке, уступив Свердловской области. Лидирует Тюменская. Всего на форум поступило 1727 заявок из 71 субъекта России и Республики Беларусь. Значительная доля участников от Югры – это добровольцы, активисты и представители общественных объединений, которые каждый день делают важные дела. От помощи бойцам и их семьям до сохранения исторической памяти и поддержки ветеранов. Всего в программе три образовательных блока, посвященных творческим решениям, информационной политике и сохранению памяти о событиях на Донбассе. Подготовлена и отдельная площадка «Патриоты Урала. Дети». Также гостей ждет выставка народного ОПК и церемония вручения премии «Патриоты России». На нее претендует 251 проект. Напомню, само событие пройдет 25 августа в Тюмени по инициативе полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Артема Жоги. Югорчан призывают не откладывать заботу о пожилых родственниках. В рамках недели сохранения здоровья головного мозга в регионе запустили просветительскую кампанию о когнитивных нарушениях у людей старшего поколения. О рисках деменции, о том, как вовремя заметить тревожные сигналы, рассказала главный гериатор Югры Эльза Герфанова. По статистике, этот недуг диагностируют у 10% людей в возрасте 65+, и более чем у 20% тех, кто перешагнул 80-летний рубеж. Чаще всего болезнь поражает женщин. При этом развивается она годами и поддается замедлению, если вовремя попасть к специалисту. Также врач акцентирует внимание на трех ранних маркерах деменции, на которые стоит обратить внимание. Человек перестает усваивать даже простую новую информацию, чаще теряется на знакомой улице и забывает, зачем вышел из дома, а еще из речи пропадают привычные слова, имена, названия вещей, появляются несамостоятельность. Как поясняет Эльза Герфанова, к моменту явных жалоб на память патологический процесс может длиться уже несколько лет, поэтому и важно замечать изменения раньше. Югорчане смогут выбрать удобный день для голосования на предстоящих выборах. Определиться с предпочтениями можно в любой из трех дней с 18 по 20 сентября. В этот период будут работать 728 избирательных участков. Они распахнут свои двери в 8 утра, а закроют в 20:00. Как сообщает избирком Югры, трехдневный режим голосования действует на кампаниях всех уровней, от муниципальных до федеральных. Также в регионе вновь запустят систему «Мобильный избиратель». В личном кабинете портала госуслуги имеется возможность заранее прикрепиться к любому удобному участку вне зависимости от места прописки. И последнее. Югорчане встретили «Поезд Победы». 10 вагонов передвижного музея за несколько дней побывали в Пытяхе, Сургуте и Нижневартовске. Мобильная экспозиция погружает посетителей в события Великой Отечественной войны. В ней восковые фигуры и подлинные предметы тех лет, а еще мультимедиа и аудиорассказы, позволяющие пройти весь путь от начала военных действий в 1941 до Победы. Это помогает прочувствовать историю, а не просто узнать о ней из учебников. Над проектом работали более 400 художников и 100 натуралистов. Часть экспонатов нашли на местах боев и отреставрировали. Отмечу, стилизованный состав запустили в 2020 году к 75-й годовщине Победы при поддержке Миноборнауки, РЖД, волонтеров Победы и медиагруппы «Красный квадрат». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 36 минут. 22 июля, среда сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Тюмени днем плюс 30, в Нижневартовске 28 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском воздух прогреется до 30 градусов. Плюс 26 в Белоярском и Березово. В Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 28 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске плюс 22, в Тюмени 20 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 22 июля, среду.
0: Радио «Югра».

0: Покупки тяжело нести? Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспан профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константин Дмитриевич. ОГРН П-33-662-533-101. 2026 год.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
8: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
9: Лайк.
8: Общение.
9: Лайк.
8: Знания.
9: Лайк.
8: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7 часов 46 минут. Овны, не бойтесь испытаний, и вы сегодня легко справитесь со всеми сложностями.
1: Тельцы, учитесь быстро реагировать на происходящее, не откладывать решение проблемы на потом.
0: Близнецы, благоприятный день сегодня для самообразования и обмена опытом. Вечер посвятите себе, запланируйте оздоровительные процедуры или приготовьте полезный ужин.
1: Раки, проведите работу над ошибками, это поможет лучше сориентироваться в текущей ситуации.
0: Львы, сегодня вам выпадет шанс добиться желаемого, не упустите момент.
1: Девы, сегодня перед важной встречей детально продумайте свои аргументы, чтобы разговор получился конструктивным.
0: Весы, отпустите прошлое, сделайте выводы и двигайтесь дальше.
1: Скорпионы, судьба готовит вам настоящий подарок, так что не отказывайтесь от него.
0: Стрельцы, отвлекитесь от всех забот, расслабьтесь и настройтесь на позитив.
1: Козероги, в вашей жизни грядут перемены, ответственно отнеситесь к принятию важных решений.
0: Водолеи, пересмотрите свои цели, так вы быстрее добьетесь желаемого.
1: Рыбы, ни в коем случае не сомневайтесь в себе, и вы достигнете весомых результатов.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 55 минут. Очередной фразеологизм на разборе. Сегодня от кого фразеологизм?
2: Сегодня от Фании. Ага. Фразеологизм – это фразеологизм, не жалея живота своего.
1: О,
2: ну
1: хорошо.
2: Или не щадя живота своего, как если уж классической версии придерживаться. И мне кажется, здесь сложное слово только одно – живот.
1: То есть
2: все остальное – это понятно. Я думаю, да.
1: Будет сложно.
2: Но я думаю, на самом деле, это вот взрослый человек, любой может объяснить. Наверное, ребенку это непонятно, что как это не жалея живота. Но на самом деле понятно, что живот – это жизнь. Старое древнее слово такое. Даже еще Владимир Мономах в 12 веке в своем обращении к князьям писал про то, что нужно защищать родину и служить ей, не щадя живота своего. Ну и вроде как это самое очевидное и самое простое объяснение, но оказывается, что в разное время, в разное значение у этого слова было «живот». Отсюда слово «животное» вообще на самом деле. Да-да-да. И раньше считалось, ну, не только своя жизнь, а и вот животные, которые у тебя есть, ну, например, все, что у тебя есть, даже скарб твой, считалось животом твоим. Да, не только а все, на что ты живешь, вроде такого. Вообще, на самом деле, утрачивается значение очень многих слов с тех пор, и даже в словарях различных. Теперь, например, слово «равнодушный». Вот мы как считаем, что равнодушный человек – это тот, которому все по барабану. Да? Он, ему не важно, какие там проблемы у тебя, у других, а на самом деле равнодушный – это равный по духу. Изначально, даже в псалтыре так писалось, что равнодушный человек – это тот, который тебе по духу близок, с которым ты единомышленник. Вот это такое. То есть совершенно другое теперь значение у этого слова. И у вот этого выражения «не щадя живота своего» тоже такие преобразования оно проходило в течение времени. Но теперь, на самом деле, так, конечно же, это старинное такое употребление, так теперь практически никто не говорит, но нам, взрослым людям, это понятно, потому что в различных памятниках истории, в том числе вот обращение Владимира Мономаха, мы, конечно же, это
1: эту
2: видим.
1: Фразу знаем. Да. Спасибо тебе и спасибо Фание.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Нефтеюганске продолжается активная работа по ликвидации ветхого фонда. Югорчан объединила неделя сохранения здоровья головного мозга. Специалисты предупреждают жителей Югры о сезонном росте активности ядовитой флоры. Нефтеюганск на финишной прямой. Расселение аварийного жилья выполнено на 3/4. Как сообщил глава города Юрий Чекунов, на данный момент удалось расселить 11 тысяч квадратов. И до завершения текущего этапа осталось совсем немного, около 4 тысяч. Работа ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас очередь дошла до жителей 24 домов в 7 и 11 микрорайонах, которые были признаны аварийными в период с 2017 по 2022 год. Горожане могут выбрать переехать в новостройки 11-го микрорайона или получить денежную компенсацию. Важный нюанс: для оформления жилья или выплаты необходимо согласие всех совершеннолетних собственников. Если в семье есть разногласия или не оформлено наследство, процесс может затянуться. При этом для льготных категорий участников СВО, многодетных семей и пенсионеров предусмотрены особые условия, включая возможность освобождения от дарения участников СВО, многодетных семей и пенсионеров предусмотрены особые условия, включая возможность освобождения от доплаты за расширение жилплощади. Югорчан.

0: перестает усваивать даже простую новую информацию, чаще теряется на знакомой улице и забывает, зачем вышел из дома, а еще из речи пропадают привычные слова, имена, названия вещей, появляются не самостоятельность. Как поясняет Эльза Герфанова, к моменту явных жалоб на память патологический процесс может длиться уже несколько лет, поэтому и важно замечать изменения раньше. Югорчане смогут выбрать удобный день для голосования на предстоящих выборах. Определиться с предпочтениями можно в любой из трех дней с 18 по 20 сентября. В этот период будут работать 728 избирательных участков. Они распахнут свои двери в 8 утра, а закроют в 20.00. Как сообщает избирком Югры, трехдневный режим голосования действует на кампаниях всех уровней, от муниципальных до федеральных. Также в регионе вновь запустят систему «Мобильный избиратель». В личном кабинете портала госуслуги имеется возможность заранее прикрепиться к любому удобному участку вне зависимости от места прописки. И последнее. В лесах Югры настало время максимальной активности ядовитых растений. Особую угрозу представляют борщевик сосновского, болиголов и вех. Даже случайное прикосновение к борщевику грозит серьезными химическими ожогами, а употребление в пищу болиголова или веха может привести к летальному исходу. Если сок растения все же попал на кожу, немедленно промойте ее большим количеством воды и обязательно покажитесь врачу. Осторожным стоит быть и во время тихой охоты. В местных лесах полно двойников. Ложные опята, лисички и белые грибы. Грибы искусно маскируются под съедобные виды. Правило простое. Если гриб вызывает хоть малейшее подозрение, без сожаления оставляйте его в лесу. Здоровье дороже любого улова. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
4: 8:05. Сегодня, напомню, 22 июля. Сегодня что у нас? Сегодня среда. И сегодня мы будем опять говорить про еду.
5: Про мое любимое.
4: Да, да. Про всех не любимое. Про всех не. У всех еда любимая. Больше половины югорчан признались, что едят перед сном. Именно вечером у них просыпается, у нас, у югорчан, просыпается зверский просто аппетит. Особенно если днем не было времени нормально поесть. 47% говорят о том, что стараются перед сном не есть, но мало получается, потому что там же, знаешь как, открыл дверцу в холодильник,
5: да,
4: и все,
5: знаю,
4: эмоции
5: как
4: какие невероятные, буря, и все, и
5: буквально вчера.
4: Котлет нет.
5: У меня практически каждый день такое бывает, и вот мы с тобой, получается, поделились на два лагеря. Ты не ешь перед сном, а я вот ем на ночь.
4: Я не ем перед сном, и дело в том, что я вообще, у меня не было никогда такой проблемы, там, знаешь, встать среди ночи,
5: нет,
4: и что-то там давай точить. Я просто знаю людей, которые прям могут там в 2-3 часа ночи встать, борща навернуть,
5: да, тоже таких
4: спокойно
5: знаю.
4: Спать, лечь. Но это как бы, конечно, вообще не моя история. Мы сегодня хотим выяснить у всех, кто находится в компании с нами, как часто вы едите что-то перед сном. Плюс 7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений. Все это в МАКС. Дальше группа во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». Там голосованию, комментариям присоединяйтесь. В канал в наш загляните, там, конечно же, и голосование, и комментарии. 4 варианта ответа сегодня. Каждый день без перекуса не усну. Пару раз в неделю, когда сильно хочется. Только в выходные или праздники. Ну, прикольно. У меня сегодня выходной, буду есть на ночь. И вариант «не ем на ночь». Нутрициолог у нас в гостях сегодня. Наталья Жигало. Наталья, доброе утро.
6: Здравствуйте.
7: Доброе утро.
4: Мы сегодня будем важную очень тему обсуждать, потому что еда на ночь, это, ну, как мне кажется, супер не полезно. Вот вы как нутрициолог можете сказать, вот, ну, скажем, взять, если в правую руку еда на ночь, а в левую руку здоровье. Вот как
5: что
4: бы...
5: Должно
4: что
5: перевешивать?
4: Должно перевешивать, да.
7: Ну, в первую очередь, мы все-таки все, наверное, индивидуальны, да? И сейчас кто-то сидит, наверное, и слушает, и проблема какая-то с едой на ночь, то я ел ее всегда.
4: И буду продолжать.
7: Ем, и буду есть, и как бы чувствую себя прекрасно. Утром встаю спокойно, всегда бодр, всегда энергичен.
5: Никаких проблем нет.
7: Никаких проблем нет. Но в данном случае, ну, я считаю, что менять особо ничего не нужно.
5: Круто.
4: Да? Серьезно?
5: Все, до свидания, Наталья.
4: Да, спасибо, Наталья. Вы как нутрициолог нам очень помогли.
7: Нет, это вот индивидуальные случаи, но...

0: чаще всего все-таки человек живет по биологическим часам, да? Или по-другому это циркадные ритмы, да? Вы, может, слышали такой термин?
1: Да, конечно.
0: Вот. И естественно, что ночью организм все-таки должен отдыхать, и в том числе от еды.
1: Слушайте, но вот когда вот... вечером вот это вот, знаешь, даже там за часик до еды что-нибудь обязательно там вточишь, да, потом до ложится. Сна. Да, до конечно, сна. До сна. Но обязательно же потом тяжело. Но начинается. Или это просто в мозгу, в голове, что ага, на ночь поела, сейчас вот я тебе и бессонницу, и все-все-все. Как вот? Вот у тебя нет такого, что ты где-то там за час до еды, ой, до сна, что-нибудь там вточил, и все, и начинается у тебя муки.
2: Это смотри, зависит от того, что. Что и сколько я съел, потому что очень сложно остановиться. Но, а вообще, почему вот вечером хочется есть? Почему именно перед сном? Это привычка из-за того, что все время так делал? Или, опять же, это физиологично как-то происходит?
0: Вообще, это, наверное, такой комплекс, вернее, даже, наверное, результат взаимодействия и физиологии, и психологии, немаловажно, ну и наших привычек. Вот, физиология — это... Как я уже сказала, это циркадные ритмы, наши биологические часы, это гормональный фон. Психология – это то, что мы все-таки... Еда – это, наверное, у нас самый легкий источник дофамина, да? То есть мы получаем удовольствие от еды.
1: Естественно,
0: когда
1: конечно.
0: После трудового дня приходишь домой...
1: И чем-нибудь радуешь себя.
0: Да,
1: конечно.
0: И, конечно, хочется да, себя порадовать.
1: Не веточкой брокколи, а мясо. Там, чтобы
2: в нем больше же дофамина
1: конечно,
2: в месяц.
1: Конечно.
0: Вот. И получается, ну, наш образ жизни, да, то есть мы, как вот сложилось, чаще всего эти наши привычки идут с нашего детства, как жили наши родители, да, как питались, и мы, в принципе, копируем. Мы люди осознанные, и мы можем проанализировать, например, питание наших родителей, да,
1: как и бы, так не режим. Делать, как они.
0: Да, и если нет, почему? Например, если вы смотрите, что у вас родители...
2: Все правильно делали.
0: Да, все правильно делали, живут долго.
1: Счастливо, в конце
0: не
1: концов.
0: Не болеют, да, как бы, да, то...
2: С ЖКТ, опять же, проблемы.
1: Да, и ели да, на ночь, да. Продолжают это делать, то почему бы мне не перенять
2: нет,
1: это,
2: я
1: да?
2: так понимаю, что как раз речь идет о правильном режиме, когда ты понимаешь, что у родителей все в порядке, они у тебя здоровенькие, сейчас классно, ЖКТ работает, все здорово, и на ночь они не едят, то, соответственно, это хороший повод перенять эту привычку.
1: Ну да.
0: Да, да, получается, то есть мы анализируем так. образ жизни родителей
1: и... И перенимаем его себе. Дэн пишет, обязательная программа, что-нибудь втрепать на ночь и как бы нормально себя чувствовать. А мы выясняем сегодня, как часто вы едите что-то перед сном. Рассказывайте.
3: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: на главном окружном.
1: 8:13. 22 июля, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Тюмени днем 30 градусов тепла, в Нижневартовске плюс 28. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском воздух прогреется до 30 градусов, в Белоярском и Березово плюс 26, в Лангепасе, Мегионе, Линторе, Покачах, Радужном и Когалыме 28 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 23, так же, как и в Нижневартовске, в Сургуте 25 градусов тепла, в Тюмени плюс 21. Это был прогноз погоды на сегодня, 22 июля, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:17. Мы разговор продолжаем. Выясняем, как часто вы едите что-то перед сном. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Дальше группа во ВКонтакте. Анатолий пишет: а стакан кефира перед сном считается едой? Ну, не знаю. Вот сейчас нутрициолог Наталья Жигалова нам ответит. Вот, Наталья, стакан кефира перед сном — это все-таки еда или...
2: Или попил просто.
1: Да, просто попил.
3: Все, что не вода,
1: все еда.
3: Еда.
1: Ага, понятно.
2: Значит... Ну, вообще, я слышал про, ну, может быть, подтвердить или опровергнуть, даже вот типа кофе или там морс какой-то, это уже еда.
3: То это есть все,
2: все, что
3: еда.
2: Растворено в воде, все.
3: Да, главное правило, все, что не вода, все еда.
1: Слушайте, ну, мне кажется, кефир, стакан кефира перед сном, это такой обман организма, что ты вроде бы что-то хочешь поесть, да, и этот стаканчик кефира вкусного, 2%, выпиваешь, и все, и как бы и нормально. И ты как будто бы и желудок у тебя полный, и не переел вроде бы, да, ну, ничего такого же, да? Mm-hmm. И для ЖКТ вроде хорошо. Или это все-таки зачем нам, зачем? Если есть определенное количество, ой, если есть определенное время, то и ничего делать. Ни кефир, ни яблочко, ничего.
3: Ну, если хочется, то лучше все-таки стакан кефира. Потому что это белок, это еда для нашей микрофлоры. Очень хорошие кисломолочные продукты. Поэтому, как говорит одна моя знакомая, поел сам, накорми свои бактерии. То есть поздний перекус, он... то есть мы кормим, да, свою нормальную микрофлору кишечника. Вот. Туда относится кефир, туда относятся йогурты, особенно сейчас вот... Ну, хотя, наверное, нет, потому что они все-таки сладкие, но вот йогурты с болгарской палочкой очень полезные.
1: Я только знаю болгарский перец.
2: Болгарская палочка?
1: Болгарская палочка, как заболевание звучит какое-то прям.
3: Нет, это не заболевание. Если вы вспомните, например, тот же СССР, да, раньше были детские вот эти кухни.
1: Ну, мне там биолак нравился очень сильно.
3: Вот, и это еще раньше, наверное, было, уже биолак нет. Там, в общем, в тех... йогуртах, которые давали для детей, как раз-таки содержалась болгарская палочка, которая помогала детям
2: наладить микрофлору,
3: да, наладить микрофлору нашего кишечника.
1: Интересно.
2: Круто. А вообще, давайте в проблеме разберемся. Вообще, в чем мы, в принципе, разбираемся? Чем опасно то, что мы едим на ночь? Вот с этого, мне кажется, надо начать. Ну, конечно,
1: возникает...
2: что это? Для фигуры будет вред какой-то, для ЖКТ. А чем опасно то, что я натрескался на ночь из-за того, что днем, например, не ел?
3: Ну, смотрите, да, вот эти лишние калории, вот именно опасно переедание. Лишние калории, это же не просто, да, там утром пробежку пробежался, да, и сжег ты эти калории. Нет, это именно удар общий такой по всему организму. То есть это страдает желудок, это страдает кишечник, самоочищение кишечника, потому что ночью наш кишечник самоочищается. Это страдает поджелудочная железа, потому что она должна ночью отдыхать, ей нужно вырабатывать гормоны. Это страдает печень, которая должна заниматься детоксикацией, да, ночью, очищать наш организм от всего вредного, а ей нужно думать о переработке новой пищи. Вот, поэтому переедание все-таки это вредно.
2: Ну, то есть, получается, вот этот переизбыток калорий ночью придется как-то перерабатывать, да, организму, вместо того, чтобы отдыхать, насколько я понимаю, да?
3: И, то да, есть, там надо не только даже и калории, а просто саму еду нужно переваривать. То есть организм в этот момент не отдыхает, а он должен отдыхать.
1: В общем, правильный вывод делаем, да? Не едим там за несколько часов до сна для того, чтобы все точечки в организме принимали, точнее, выполняли свою функцию по-настоящему. Да, надо отдыхать печени, вот пусть она отдыхает. Надо поджелудочно отдыхать, вот пусть она отдыхает. Давайте продолжим через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Югра! Радио Югра. Реклама. По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
4: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 27 минут. Мы разговор продолжаем. Выясняем, как часто вы едите что-то перед сном. 4 варианта ответа сегодня. Каждый день без перекуса не усну. Пару раз в неделю, когда уж сильно хочется. Только выходные или праздники, или вообще не ем на ночь. Такие варианты. Но трицелок Наталья Жигалова у нас в студии. Есть сообщение от Евгении. Евгений пишет, что я сразу после ужина спать ложусь. Это как понимать? Это Евгений.
2: Это как раз и так и понимать, что вы едите на ночь.
1: На ночь, получается, едите.
2: Но вот я вообще знаю, что многие люди, у них прям непреодолимая тяга к холодильнику. Вот, может быть, это как-то связано с гормональными какими-то сбоями, что ли? Там с грелин или лептин, как эти гормоны называются?
1: Внутрикачу.
2: Ну, я слышал, к нам же ходят часто нутрициологи, ага, которые отвечают за голод и за насыщение.
1: Нутрициологи отвечают за голод.
3: Мы такие.
1: Получается, это какая-то причина есть?
2: Может ли быть, да, вот гормональная причина какая-то?
3: Да, конечно же. Мы же говорили в самом начале, что гормональный фон очень сильно влияет, да, на наше желание, так скажем, поесть. А у нас есть два гормона. Гормон лептин, который отвечает за сытость, и гормон грелин, который именно отвечает за голод. А, как правило, когда циркадные ритмы не нарушены, да, у нас лептин вечером, он повышается и достигает своего пика где-то 12 ночи, 2 часа ночи, вот в этот период, прям максимально на пике. И казалось бы, да, что не должны мы хотеть есть. Но наш современный образ жизни
2: сбивает
3: да, все наши ритмы, и в итоге у нас повышается и лептин, и грелин. Но, к сожалению, да, мозг, он слышит. Он не слышит лептин, если
1: слышит,
3: повышается грелин.
2: Грелин громче орет, да?
3: Да, он орет громче. Поэтому мозг такой, да.
1: Я понял, надо поесть.
3: Надо поесть. Плюс, например, такой еще есть гормон мелатонин, да, тоже все, наверное, слышали.
2: Гормон сна.
3: Да, гормон сна, который вечером у нас тоже вырабатывается. И если мы, например, смотрим телевизор, или мы, например, в гаджетах, да, синий цвет такой.
2: Экрана, да.
3: Да. Говорит нашему мозгу о том, что на улице день, такой мелатонин.
1: Все, да, куда спать.
3: Да, и получается, когда выработка мелатонина тоже нарушена, то...
1: И тоже есть хочется, да?
3: Да, тоже, нет, и лептин в этом ситуации как бы тоже, да, выработка лептина снижается. Вот.
1: Получается, даже если мы едим на ночь, это все гормоны виноваты. Ну, короче, во всем гормоны виноваты, я так и поняла. А Дэн пишет в что-нибудь вот на ночь, ага, но при этом последнее время стараюсь сдобрить это дело кефирчиком. Ну, то есть кефирчик — это панацея такая от всего, да?
2: Я съел тушку куриную, да?
1: Да, но кефирчиком запил.
2: Запей кефирчиком.
1: Да, продолжим через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Нефтеюганске продолжается активная работа по ликвидации ветхого фонда. Югорчан объединила неделя сохранения здоровья головного мозга. Специалисты предупреждают жителей Югры о сезонном росте активности ядовитой флоры. Нефтеюганск на финишной прямой. Расселение аварийного жилья выполнено на 3/4. Как сообщил глава города Юрий Чекунов, на данный момент удалось расселить 11 тысяч квадратов. И до завершения текущего этапа осталось совсем немного, около 4 тысяч. Работа ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас очередь дошла до жителей 24 домов в 7 и 11 микрорайонах, которые были признаны аварийными в период с 2017 по 2022 год. Горожане могут выбрать переехать в новостройки 11-го микрорайона или получить денежную компенсацию. Важный нюанс: для оформления жилья или выплаты необходимо согласие всех совершеннолетних собственников. Если в семье есть разногласия или не оформлено наследство, процесс может затянуться. При этом для льготных категорий участников СВО, многодетных семей и пенсионеров предусмотрены особые условия, включая возможность освобождения от доплаты за расширение жилплощади. Югорчан призывают не откладывать заботу о пожилых родственниках. В рамках недели сохранения здоровья головного мозга в регионе запустили просветительскую кампанию о когнитивных нарушениях у людей старшего поколения. О рисках деменции, о том, как вовремя заметить тревожные сигналы, рассказала главный гериатр Югры Эльза Герфанова. По статистике, этот недуг диагностируют у 10% людей в возрасте 65+, и более чем у 20% тех, кто перешагнул 80-летний рубеж. Чаще всего болезнь поражает женщин. При этом развивается она она годами и поддается замедлению, если вовремя попасть к специалисту. Также врач акцентирует внимание на трех ранних маркерах деменции, на которые стоит обратить внимание. Человек перестает усваивать даже простую новую информацию, чаще теряется на знакомой улице и забывает, зачем вышел из дома, а еще из речи пропадают привычные слова, имена, названия вещей, появляются не самостоятельность. Как поясняет Эльза Герфанова, к моменту явных жалоб на память патологический процесс может длиться уже несколько лет, поэтому и важно замечать изменения раньше. Югорчане смогут выбрать удобный день для голосования на предстоящих выборах. Определиться с предпочтениями можно в любой из трех дней с 18 по 20 сентября. В этот период будут работать 728 избирательных участков. Они распахнут свои двери в 8 утра, а закроют в 20.00. Как сообщает избирком Югры, трехдневный режим голосования действует на кампаниях всех уровней, от муниципальных до федеральных. Также в регионе вновь запустят систему «Мобильный избиратель». В личном кабинете портала госуслуги имеется возможность заранее прикрепиться к любому удобному участку вне зависимости от места прописки. И последнее. В лесах Югры настало время максимальной активности ядовитых растений. Особую угрозу представляют борщевик сосновского, болиголов и вех. Даже случайное прикосновение к борщевику грозит серьезными химическими ожогами, а употребление в пищу болиголова или веха может привести к летальному исходу. Если сок растения все же попал на кожу, немедленно промойте ее большим количеством воды и обязательно покажитесь врачу. Осторожным стоит быть и во время тихой охоты. В местных лесах полно двойников. Ложные опята, лисички и белые грибы. Грибы искусно маскируются под съедобные виды. Правило простое. Если гриб вызывает хоть малейшее подозрение, без сожаления оставляйте его в лесу. Здоровье дороже любого улова. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 37 минут. Сегодня 22 июля, среда, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Тюмени днем плюс 30, в Нижневартовске 28 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском днем до 30 градусов выше 0, в Белоярском и Березово плюс 26 и 28 градусов выше 0, в Линторе, Мегионе, Лангепасе, по Качах, Радужном и Когалыме. К этому часу в Ханты-Мансийске и Нижневартовске плюс 23, в Сургуте 25 градусов, выше 0, в Тюмени плюс 21. Это был прогноз погоды на сегодня, 22 июля, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:40. Мы выясним сегодня, как часто вы едите что-то перед сном. И вообще, едите ли перед сном? +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Дальше группа во ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И канал там же, во ВКонтакте. Есть сообщение от Елены. Елена пишет: только семечки, чтобы кино досмотреть и не уснуть. Нормально так, семечки. Семечки под кино, под сериальчик. Боже мой, Елена, как я вас хорошо понимаю. Нутрициолог Наталья Жигалова на студии. Мы продолжаем разговор.
2: Да, и давайте, может быть, вернемся немножко к началу. Мы, мне кажется, не обозначили вообще, за сколько часов до еды,
1: до сна,
2: да, вообще не стоит больше есть. Вот давайте с этим разберемся для начала.
3: Ну, в среднем это где-то 2-3 часа.
2: Угу. Все?
3: Все.
1: А да? Дальше, получается, все зависит от продуктов, которые вы едите перед сном. Или, ну не знаю, есть какой-то топ продуктов, которые перед сном можно, а какие категорически нельзя?
2: Да, но мы же выяснили, что все-таки хочется кушать. Поэтому надо что-то закинуть, как говорится, в топку. Поэтому, действительно, какие продукты все-таки без вреда можно поесть?
3: Без вреда.
2: Угу.
3: Продукты, содержащие, например, белок.
1: Угу.
3: Это, например, яйца, творог. Кефир.
1: Угу. Кефир, вон вещь пишет нам, Дэн.
3: Да.
1: Кефир, вещь вообще.
3: Угу. Теплое молоко. Угу. Можно попить, тоже содержит белок.
1: Теплое молоко очень невкусно.
3: Но
1: вообще.
3: Еще, кстати, надо быть аккуратным. Есть люди, у которых есть непереносимость лактозы.
1: Угу.
3: Вот. И, естественно, да, тогда данные молочные продукты все-таки, наверное, лучше исключить.
2: Ну, я так понимаю, что, как правило, человеку, у которого есть непереносимость, он знает об этом.
1: Конечно, да.
2: И опять же, мы говорим о том, что, несмотря на то, что это там более-менее полезные продукты, даже на ночь там творог, яйца и все такое, мера все-таки нужна.
3: Естественно, мера
2: нужна. Не переедать.
3: Мы, да, сказали, что переедание, да, оно все-таки истощает наши ресурсы, поэтому не переедать. Ей хочется, просто нужно заварить червячка, так скажем, да, такая фраза?
1: Не, ну слушайте, конечно, если передо мной будет стоять выбор, что перед сном съесть, ну, например, вот я человек, который ест перед сном, и вот здесь вот будет у тебя там, не знаю, творог, я, предположим, человек, который...
2: гипотетически, да, все, я думаю, ты уже вроде не ешь перед
1: я
2: сном.
1: Я, предположим, человек, и, конечно, если тут будет стоять чашка, там, в ней творог какой-нибудь вообще невкусный, не сладкий, да, а вот здесь будет там, не знаю, какие-нибудь беляши. Ну, какой выбор, мне кажется, очевиден вообще. Выбор вообще очевиден. Вообще, что касается острый, там, жирный или там какой-то сладких каких-то блюд, они каким образом влияют на качество сна? Ну, помимо того, что они там плохо делают желудочно-кишечному тракту, особенно на ночь, вообще как влияют на качество ночного отдыха?
3: Ну, например, сладкая, да, она повышает уровень глюкозы в крови.
2: Бодрит, получается, да, сладкое?
3: Да, как бы оно бодрит, естественно, мы хуже спим, качество сна наше ухудшается. Во-вторых, оно блокирует выработку, например, гормона, жиросжигающего гормона, вот, и который называется самотропин, да, дети на нем как бы растут, и он вызывает у детей рост, да, а у взрослых он ночью сжигает жир.
1: А вот кто, значит, сжигает, молодец какой.
3: Да,
1: так,
3: вот, естественно, когда повышается уровень глюкозы в крови, то происходит блокировка этого гормона, и он...
1: И ничего не сжигает, получается.
3: Ничего не
1: только
3: сжигает.
1: Только откладывается на животики, на попки и везде.
3: Да.
1: Получается так.
3: Вот, жирная еда, жареная еда, она долго переваривается, естественно, там 2-3 часа не хватит ей, чтобы освободить наш желудок. Вот. Острая еда, она раздражает слизистую нашего желудка. Естественно, тоже в ночное время, как бы, ну, это... Не есть совсем хорошо. И повышает температуру тела, да. При засыпании нам нужна, наоборот, пониженная температура тела. А повышенная температура тела нам как раз-таки не дает.
2: Это же, получается, тонизирует нас.
1: Получается, да, вообще.
3: Да.
1: Хорошо, отказываемся от острого и жирного, тем более на ночь. Продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Осуществи мечту. ЭкоПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и за спан профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константин Дмитриевич. Уверены по 304-662-533-101-2026.
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
8: Реклама – лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
10: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
11: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
12: Ну, посмотри на себя, кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
13: Дядя Игорь, вон-то тетя, бабушка с собачкой, ну и ты иногда.
14: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
15: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
16: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:51. Мы выясняем сегодня про еду на ночь. Точнее, мы хотим вывести, так сказать, вас на чистую воду.
2: Да.
1: Как часто вы едите что-то перед сном? +7 950 510 66 66. Рассказывайте, как часто и что чаще всего едите. Нутрициолог Наталья Жигалова на студии. Мы разговор продолжаем. И сейчас и
2: вообще,
1: такой...
2: на самом деле, есть очевидные какие-то вещи, которые нельзя употреблять перед сном. Как, собственно, Минздрав предупреждает, что их и в любое время нельзя употреблять.
1: Да, да.
2: Там, скажем, алкоголь, сигареты. О сладком мы тоже говорили. Я вот
1: кофеин.
2: Подсел на булочки.
1: Молодец.
2: Вишневые булочки.
1: На
2: это
1: ночь?
2: Вот прям на ночь, да, я одну
1: если
2: съедаю небольшую.
1: Если ты будешь есть каждый день по булочке, ты скоро в дверь не пройдешь.
2: Нет, это вообще неправда. На мне, видишь же, у меня идеальная фигура. Ну, в общем, а есть ли какие-то неочевидные продукты, которые тоже нельзя есть на ночь или употреблять?
1: Ну, не рекомендуется, в общем-то, да, в целом?
2: Вообще не стоит, да.
3: Да, есть такие продукты, например, взять, например, темный шоколад.
1: Так,
3: да?
1: Наоборот же говорят, что типа, он полезный.
3: Да. Ну, он полезный, но не на ночь. Вот, да, потому что он также все равно содержит кофеин и мешает, будет мешать нашему сну, да. Uh-huh. А есть еще такие продукты, которые содержат аминокислоту тирамин, вот, которая способствует выработке норадреналина. Угу. То есть это гормон, который нас заставляет...
1: Бодрствовать.
3: Бодрствовать, да, да. Бей или беги, да.
2: Да-да-да.
3: Вот. И это сыры, выдержанные сыры. Угу. Такие, например, как пармезан, ракфор, чеддер. Это вяленые томаты.
1: Угу.
2: А с ними-то что не так? Это вот как раз из-за этой аминокислоты.
3: Да, вот, да, из-за этой аминокислоты. Угу. Копчености вот эти всякие, маринованные продукты, баклажаны.
1: Все то, что вкусненькое.
3: Да. Баклажаны.
1: Так. Баклажаны тоже как сюда попали.
2: Тоже, да,
1: вот. Надо же.
2: А с фруктами как быть? Тоже я вот слышал про то, что, ну, типа там...
1: В первой половине дня вроде, да?
2: Вообще я слышал, что банан каким-то образом, он помогает уснуть лучше, там чуть ли не как снотворное работает. Вот правда это или нет?
3: Банан, у него такое двойное действие, да. Во-первых, у него высокий гликемический индекс, он повышает у нас уровень глюкозы в крови, поэтому его нужно есть за 1.5-2 часа до сна. А также он содержит магний, который как раз-таки
2: как раз
3: расслабляет нашу нервную систему, да, нервную мышечную систему и как раз-таки способствует нашему сну. Поэтому за 1.5-2 часа банан очень даже полезен.
2: Можно даже.
3: Да.
2: Ну, круто.
3: Хорошо. Другие фрукты, такие, например, как виноград, там арбуз, да, арбуз, он, конечно, тоже на ночь нежелательно, потому
1: конечно,
3: что мы
1: спать
3: не будем. Да. Ну и у него тоже гликемический индекс очень высокий. Вот. И вообще, как бы, на ночь фруктоза. Фруктоза у нас перерабатывает только печень, это тоже идет нагрузка на печень, поэтому...
1: А ночью печень, мы помним, должна отдыхать.
3: Да, должна отдыхать, поэтому лучше в первой половине дня.
2: Ну, я так понимаю, что всякие вот эти фруктозы, там, лактозы, кто-то еще, это все сахара, а это питание для мозга, насколько я понимаю, да?
3: В первой половине дня...
2: Я к тому, что если мы будем это употреблять на ночь, то мозг же будет работать получается.
1: А он
2: для него
1: отдыхать и спать,
2: питание дает.
1: Вот вообще, если говорить о привычках, которые помогут снизить вечерний аппетит, очень многие же говорят, да, у меня там тяжелый рабочий день, мне не хватает времени на обед, там все такое, поэтому я прихожу домой, и вот это вот
2: и
1: мечу,
2: ужином все компенсирую,
1: конечно,
2: да,
1: мечу все, что не приколочено. Вот что касается дневных каких-то привычек, которые помогут снизить вечерний аппетит, что нужно привнести, что ли, в свою жизнь, да, для того, чтобы вечером и на ночь, тем более, ничего не засовывать в рот.
2: Кроме творога.
1: Кроме вообще никакой еды, воды, вот все.
3: Может быть, я скажу, что такое банальное, да, но режим дня. В первую очередь, это жить по циркадным ритмам, то есть проснулся в первый час, нужно позавтракать. Завтрак должен быть плотный, это белок обязательно, клетчатка обязательно. Дальше получается обед тоже должен быть полноценным. Вот. И между, например, ужином и обедом не должно быть большого перерыва. То есть, если у нас там больше 6-7 часов...
1: Ой, это прям много, целый день, считай.
3: Ну, бывает, что люди как бы работают,
2: ну, да, на работе
3: да,
2: в это время.
3: И не могут там поесть, то да, ну, уже тогда прям хочешь не хочешь, ты вечером все равно наешься. Потому что, ну, организм требует. Голодать ни в коем случае нельзя, потому что, ну да, если рабочий день, например, не позволяет поесть... Ну, придется есть на ночь, потому что ну, никак организм не обманешь. Mm-hmm. Он должен получить наборы белков, жиров и углеводов обязательные, mm-hmm. да, и нутриентов. Mm-hmm. Ну, либо менять работу, да, либо подстраиваться все-таки.
1: Вот, я думаю, что здесь надо каким-то образом выстраивать свой день для того, чтобы нормально функционировать.
3: Находить компромисс.
1: Конечно. Вот Аня, например, прислала сообщение, по всей видимости, ищет путь, как договориться с организмом.
2: Ну, вчера она прислала нам фотографию, да, что без белка. Что,
1: а сегодня у нее и яйцо, и малина, и геркулесовая каша, и кусочек масла, и сыр, и все это с утра. Ну, то есть человек будет сыт достаточно долго, потому да? что...
2: Правильное питание, да.
1: Ну, конечно, молодец, Аня, вот прямо респект и уважу,
2: мы
1: как
2: за
1: говорится.
2: Вас.
1: Да. Нутрициолог Наталья Жигалова в студии у нас была. Наталья, спасибо, что пришли. Хорошего вам дня, до свидания.
3: Вам спасибо, будьте все здоровы.
1: Спасибо, всего
2: до
1: доброго. Свидания.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости, новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сентябрьские выборы в Югре пройдут под знаком беспрецедентного общественного контроля. В Нефтеюганске продолжается активная работа по ликвидации ветхого фонда. Специалисты предупреждают жителей Югры о сезонном росте активности ядовитой флоры. Югра активно готовится к масштабной многоуровневой избирательной кампании, которая пройдет с 18 по 20 сентября. В связи с этим общественная палата региона инициировала подписание меморандума, к которому присоединились ведущие политические силы и крупнейшие НКО округа. Цель документа – гарантировать прозрачность избирательного процесса и защитить волеизъявление граждан от любых попыток дестабилизации. На сегодняшний день в пул наблюдателей уже вошли 4000 человек. Особый акцент сделан на профессиональной подготовке. Эксперты независимого общественного мониторинга обучают добровольцев не только юридическим тонкостям, но и алгоритмам действий в условиях современных угроз, включая информационные атаки. Как подчеркнула глава общественной палаты Югры Алсу Маганова, в текущих реалиях консолидация общества становится главным инструментом обеспечения легитимности выборов.
3: Соглашение у нас остается открытым. Мы делаем первый шаг к подписанию сегодня. Вот часть политических партий, представленных у нас в Югре, откликнулись и подписали сегодня. В силу определенных обстоятельств и графика занятости, другие политические партии тоже соглашаются с нами провести это мероприятие. Но во вторую волну, как мы это говорим, да, после 10 августа будет продолжено подписание как с политическими партиями, так и с общественными организациями.
2: Нефтеюганск на финишной прямой. Расселение аварийного жилья выполнено на 3/4. Как сообщил глава города Юрий Чекунов, на данный момент удалось расселить 11 тысяч квадратов. И до завершения текущего этапа осталось совсем немного, около 4 тысяч. Работа ведется. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для

0: площади. В лесах Югры настало время максимальной активности ядовитых растений. Особую угрозу представляют борщевик сосновского, болиголов и вех. Даже случайное прикосновение к борщевику грозит серьезными химическими ожогами, а употребление в пищу болиголова или веха может привести к летальному исходу. Если сок растения все же попал на кожу, немедленно промойте ее большим количеством воды и обязательно покажитесь врачу. Осторожным стоит быть и во время тихой охоты. В местных лесах полно двойников. Ложные опята, лисички и белые грибы искусно маскируются под съедобные виды. Правило простое. Если гриб вызывает хоть малейшее подозрение, без сожаления оставляйте его в лесу. Здоровье дороже любого улова. И последнее. Тренерский штаб слэдж-хоккейной Югры возглавил Николай Шаршуков. Специалист с большим опытом в адаптивном спорте уже приступил к работе с командой. Новый наставник является заслуженным тренером России. Его карьера в слэдж-хоккее началась в 2013 году. До прихода в ханты-мансийский клуб он 5 раз приводил подмосковный «Феникс» к чемпионству страны, а также входил в тренерский состав национальной сборной, с которой брал медали чемпионата мира и серебро Паралимпиады в Сочи. Последние годы Николай Шаршуков работал за рубежом. Сначала со сборной Китая, с которой стал бронзовым призером игр в Пекине, а затем возглавлял национальную команду Казахстана. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
4: 9:05. Мы сегодня 22 июля в среду с Николаем Авдониным выясняем, как часто, а точнее, вы едите перед сном. Плюс 7 950 510 66 66, номер для ваших сообщений. Дальше есть у нас группа во ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И там голосованию и комментариям нужно присоединиться. Соединиться в канал, загляните, там и фоточки, и голосование, и все. Каждый пятый признался, что очень часто и ест по ночам, причем не просто перекусывает, а прямо ест так обильно. Но, правда, делает это не более чем за час до сна. И мужчины склонны объедаться по ночам чаще, чем женщины. Женщины, например, примерно в 3% признаются честно, что едят по ночам, а мужчины целых 8% вот, признались, кажется, что...
5: Это немножко такая кривая статистика. Mm-hmm. Мне кажется, именно из-за того, что признались по-честному. Ну, какая женщина признается по-честному, что она трескает на ночь? А еще серьезнее, если она просыпается ночью, накладывает себе, ест и потом опять ложится.
4: Но, по-моему, нигде ведь кругом, знаешь, грубо говоря, с телевизора там не говорят, ты ешь на ночь, ты вообще фу-фу-фу.
5: Я понимаю, так что этих людей не выселяют куда-то там, конечно, на отдельный остров. Поэтому... Нет, само собой, это нормально.
4: Мне кажется, признаться в том, что ты ешь на ночь, ничего такого. Ну, а что такое? Это же не преступление.
5: Да, ну, это не преступление, но мне кажется, что для девушки это, ну, такое, вроде как табу. А в женском мире это как бы не принято.
4: Много табушечек.
5: Есть на ночь там, вообще есть все, что не приколочено. Надо обязательно ПП, надо обязательно выбирать какую-то еду. Делать все правильно.
4: Тебя все равно ни ночью, ни днем дома никто не видит. Конечно, кроме холодильника и там, ну, домочадцев твоих,
5: вот,
4: как бы,
5: поэтому
4: понимаешь?
5: Ты можешь и ешь на ночь, но признаться в этом, мне кажется,
4: я
5: может,
4: на самом деле не ем на ночь.
5: Нет, я имею в виду вообще, опять же, также гипотетическую какую-то девушку. Пацан, скорее всего, нормально скажет. Да, вон у нас сколько, конечно, ем и нормально себя чувствую.
4: Вообще привычка очень часто и много питаться по ночам, говорят специалисты, распространена в больших городах, которые, ну, там, центрами регионов считаются, да. Но, конечно, есть и в сельской местности люди, которые там перекусывают по ночам, тем более там, ну, вкуснятина-то побольше будет, понимаешь? Когда ты, ну, не знаю, вышел в огород, а там у тебя вот это и вот это, растет. Понимаешь? Конечно. Помидорчик вот только-только закрасневел, ты его чик. Красивел. А его, между прочим, нельзя, мы уже выяснили. Плюс ко всему, статистика последняя говорит о том, что сейчас перекос такой очень сильный пошел. Молодежь по России, в России стало есть по ночам больше, чем люди 25+. Но до 25 лет, наверное, растет организм.
5: Поэтому... Мне кажется, просто вообще молодежь в России, она сейчас по-другому немножко живет. Она, вот, они в основном все совы. То есть они очень поздно. Я по своему сыну, конечно, не сужу. Несмотря на то, что вот последнее время он там работал, рано просыпался, он все равно часов

0: до 3 ночи не спит.
1: Угу.
0: И понятно, что в это время он там где-то сидит за компьютером, где-то с друзьями,
1: конечно,
0: общается.
1: Ему
0: хочется есть. Понятно, что он натрескается на ночь и ляжет спать.
1: Угу.
0: Я уж не знаю, каким образом отражается это на его здоровье. Пока вроде все нормально, угу. Но это, я думаю, исключительно из-за того, что
1: юношеский организм
0: все перерабатывает.
1: Вот ты говоришь, женщины не признаются, а вот тебе, пожалуйста, сообщение от Катерины, которая пишет: всегда ем перед сном. Разве можно голодную уснуть? Конечно, ты что, нужно же как бы...
0: голодному вообще практически невозможно уснуть.
1: Можно, просто ты же будешь все время только об этом и думать, потому что у тебя же в холодильнике там, да, вкуснятина. Опять же, смотри.
0: Он не заперт.
1: Классный выход из ситуации. Не клади ничего вкусного в холодильник, чтобы потом туда не подходить.
0: Ешь всякую фигню,
1: да? Не фигню, просто ты понимать должен, что если у тебя, например, копченая нога там лежит, то, конечно, ты ее рано или поздно ночью заточишь.
0: Скорее всего, поздно.
1: Конечно, чтобы никто не видел, понимаешь?
0: А еще ведь этот момент, когда ты такой думаешь: ага, сейчас до сна мне осталось 2 часа. Нельзя уже есть. Все, я лягу. И лежишь, и думаешь: а есть-то ведь хочется.
1: Конечно.
0: И потом все меньше, и времени остается до сна, и ты уже все, перед тем, как уснуть, встанешь, и все равно натрескаешься.
1: Конечно, сорвешься, потому
0: лучше
1: что...
0: Лучше 2 часа назад
1: поел. Вот, и на следующий день, на завтра, ты же уже будешь умнее, понятно. Мы выясняем сегодня, напоминаю, как часто вы едите что-то перед сном, рассказывайте.
2: Радио Югра. Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 14 минут. 22 июля, среда сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Тюмени до 30 градусов, выше 0, в Нижневартовске плюс 28. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском 30 градусов тепла, в Белоярском и Березово плюс 26, в Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 28 градусов. Со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске 26 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 22 июля, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:18. Про ночной дожор. Так, что ли, речь
2: ну
1: ведем
2: да,
1: сегодня.
2: Красиво.
1: И выясняем, как часто вы едите что-то перед сном. И врач-диетолог тут рассказала, что правило не есть после 6 – это скорее миф. Она в очередной раз это доказала, потому что она говорит, что нет.
2: Все зависит от того, когда ты ложишься спать.
1: Да, нет, да. Потому что она говорит, каких-то жестких правил, которые бы регламентировали время последнего приема пищи. И если, например, мы говорим про какое-то здоровое питание, то большое значение здесь будет иметь продуктовый набор. Да, да, больше, чем
2: что
1: время, там, да, сбалансированность рациона. Да.
2: Mm-hmm.
1: Все это играет, конечно, большее значение, нежели вот, собственно, время последнего приема пищи. А на вопрос, почему кажется, что это может быть хорошей стратегией, врач-диетолог говорит, что значимой причиной набора веса являются эпизоды переедания в ночное время, когда ты понимаешь, что ты, скажем,
2: склонен к этому.
1: Во-первых, ты склонен к этому, а во-вторых, в течение дня ты как бы плохо питался. Ну, знаешь, такие люди, которые садятся на диету, а диета называется «я ничего не буду есть».
2: Ну, понятно.
1: Это совершенно неправильная стратегия. Да, к
2: себе.
1: Вечеру ты будешь есть все, что не приколочено. Более того, вес вообще идти не будет, если ты будешь в течение дня ничего не есть, а вечером будешь там, не знаю...
2: питаться уже вечером. Пускай даже легкий перекус у тебя
1: да,
2: будет.
1: Да, даже если у тебя будет какой-то маленький кусочек сыра, там, типа, знаешь, или стакан кефира, он тебе пойдет в вес плюс такой огромный, потому что бедный твой организм будет думать о том, что его завтра не покормят.
2: Это стресс. И он будет
1: для
2: откладывать это, да, я тоже слышал, что об этом нутрициологи и диетологи говорят. Вообще про то, что диеты это не очень хорошо. Ну, то есть, единственная диета, которая вроде как может быть у человека, это только по медицинским показаниям. Где врачи говорят, что у тебя проблемы с каким-то органом, соответственно, тебе нужно, например, исключить какой-то продукт.
1: Ну, да,
2: это
1: понятно,
2: вот столами называется.
1: Номер там определенный. Но никто еще никогда в жизни, ни один нутрициолог, ни один диетолог не сказал о том, что неправильная диета, если ты соблюдаешь как бы живот. Как раз-таки, если ты сбалансированно все ешь, то не надо тебе никакую диету соблюдать, не надо тебе, я в этом себе отказываю. Хочешь торт, пожалуйста. Хочешь там, не знаю, жареную ногу лося, пожалуйста. Но все
2: но
1: должно
2: надо
1: быть...
2: Маленькую ногу.
1: Ножку лосика маленького. И плюс ко всему в определенное время нужно это, конечно же, делать, да, и понимать, что ты сколько поел, сколько калорий в себя впихнул, столько ты должен, потратить. Да.
2: Но вообще, на самом деле, это же все настолько индивидуально, ведь нет двух одинаковых людей
1: конечно,
2: во Вселенной.
1: Конечно.
2: То есть, если кому-то, у кого-то могут проблемы со здоровьем возникнуть, если он систематически будет вот эти вот эпизоды переедания или ночного дожора, а кому-то это вообще никак не знаю, нигде не откладывается.
1: Единственное, на всех, на нас распространяется, неважно, мужчина ты, женщина, условно здоров ты или условно нездоров, на всех на нас распространяется правило не ложиться после еды. Потому что когда
2: не важно,
1: мы...
2: в какое-то
1: вообще
2: время, это даже дневной сон имеет.
1: Вообще не важно.
2: Да, да.
1: Не ложимся после приема пищи. Потому что когда мы горизонтальное положение принимаем, сила тяжести перестает помогать пищеводу, желудку. В вертикальном этом положении пища под действием гравитации вниз опускается, а желудочный сок остается на дне желудка. Так, собственно, как должно
2: устроен
1: быть.
2: Наш организм.
1: А когда мы ложимся, этот сок, а это, между прочим, на секундочку,
2: кислота.
1: Смесь соляной кислоты, всяких там ферментов, там pH не очень нейтральный, надо понимать. Так вот эта вся вот жидкость, она может перетекать обратно в пищевод, а пищевод не имеет защитной слизистой, как желудок, например, тот же. Поэтому кислота вызывает ожог этой слизистой, жжение, изжога. Вот тебе, пожалуйста, отсюда. А потом начинаются совсем большие проблемы с желудочно-кишечным трактом. И я уже говорила, да, но механизм там работы очень простой. Не ложимся сразу, примерно 40 минут должно пройти после того,
2: там,
1: как
2: говорят,
1: ты поел.
2: Да, минимум 40.
1: Да, это минимум.
2: У меня вот эта проблема есть, и мне тоже очень гастроэнтерологи очень подробно это все объясняли, и вот у меня сейчас проблема из-за того, что сфинктер между пищеводом и желудком не закрывается теперь, и вот эта кислота попадает в пищевод. Это тоже очень такая плохая штука. Это вот как раз из-за того, что когда-то меня в детстве учили, бабушка даже говорила,
1: давай,
2: жирок завязать надо. Все,
1: вот
2: поел, полежи маленько,
1: да.
2: Полчасика.
1: Вообще, надо сказать, что пищеварение в желудке, оно рассчитано на то, что пища будет находиться в определенной кислотной этой среде определенное время, да, и ты не можешь никак повлиять на это. Даже если ты будешь какие-то таблетки пить, которые там будут помогать этой ферментации, это...
2: Поежиться будешь,
1: да, это вообще
2: пытаться
1: не то,
2: контролировать
1: и
2: перистальтику.
1: Дело в том, что вот при заборе этой кислоты, точнее, при забросе кислоты в пищевод нарушается баланс, ферменты работают хуже, пища переваривается не полностью. А это тоже влечет за собой определенные проблемы. И что
2: плохо
1: это? Смотри,
2: конечно,
1: там дело в том, что сразу же, да, в долгосрочной перспективе, хроническое воспаление пищевода, нарушение всасывания из-за неполного переваривания, там, да, снижение качества сна, потому что там изжога, дискомфорт, тяжесть, вот это все, да. Ну и плюс самое, что должно тебя остановить, это лежание на ночь, это ожирение, потому что поздний прием пищи нарушает, как мы уже сегодня говорили, циркадные ритмы метаболизма, он способствует набору веса, даже если ты калорийность не превышал, даже если ты стаканчик кефира выпил и тут же лег, все, извините, все это пойдет тебе везде, везде, не только в бачка.
0: Утро начинается здесь. Югра.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сентябрьские выборы в Югре пройдут под знаком беспрецедентного общественного контроля. В Нефтеюганске продолжается активная работа по ликвидации ветхого фонда. Специалисты предупреждают жителей Югры о сезонном росте активности ядовитой флоры. Югра активно готовится к масштабной многоуровневой избирательной кампании, которая пройдет с 18 по 20 сентября. В связи с этим общественная палата региона инициировала подписание меморандума, к которому присоединились ведущие политические силы и крупнейшие НКО округа. Цель документа – гарантировать прозрачность избирательного процесса и защитить волеизъявление граждан от любых попыток дестабилизации. На сегодняшний день в пул наблюдателей уже вошли 4000 человек. Особый акцент сделан на профессиональной подготовке. Эксперты независимого общественного мониторинга обучают добровольцев не только юридическим тонкостям, но и алгоритмам действий в условиях современных угроз, включая информационные атаки. Как подчеркнула глава общественной палаты Югры Алсу Маганова, в текущих реалиях консолидация общества становится главным инструментом обеспечения легитимности выборов.
2: Соглашение у нас остается открытым. Мы делаем первый шаг к подписанию сегодня. Вот часть политических партий, представленных у нас в Югре, откликнулись и подписали сегодня. В силу определенных обстоятельств и графика занятости, другие политические партии тоже соглашаются с нами провести это мероприятие. Но во вторую волну, как мы это говорим, да, после 10 августа будет продолжено подписание как с политическими партиями, так и с общественными организациями.
1: Нефтеюганск на финишной прямой. Расселение аварийного жилья выполнено на 3/4. Как сообщил глава города Юрий Чекунов, на данный момент удалось расселить 11 тысяч квадратов. И до завершения текущего этапа осталось совсем немного, около 4 тысяч. Работа ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас очередь дошла до жителей 24 домов в 7 и 11 микрорайонах, которые были признаны аварийными в период с 2017 по 2022 год. Горожане могут выбрать переехать в новостройки 11-го микрорайона или получить денежную компенсацию. Важный нюанс: для оформления жилья или выплаты необходимо согласие всех совершеннолетних собственников. Если в семье есть разногласия или не оформлено наследство, процесс может затянуться. При этом для льготных категорий участников СВО, многодетных семей и пенсионеров предусмотрены особые условия, включая возможность освобождения от доплаты за расширение жилплощади. В лесах Югры настало время максимальной активности ядовитых растений. Особую угрозу представляют борщевик сосновского, болиголов и вех. Даже случайное прикосновение к борщевику грозит серьезными химическими ожогами, а употребление в пищу болиголова или веха может привести к летальному исходу. Если сок растения все же попал на кожу, немедленно промойте ее большим количеством воды и обязательно покажитесь врачу. Осторожным стоит быть и во время тихой охоты. В местных лесах полно двойников. Ложные опята, лисички и белые грибы искусно маскируются под съедобные виды. Правило простое: если гриб вызывает хоть малейшее подозрение, без сожаления оставляйте его в лесу. Здоровье дороже любого улова. И последнее. Тренерский штаб слэдж-хоккейной Югры возглавил Николай Шаршуков. Специалист с большим опытом в адаптивном спорте уже приступил к работе с командой. Новый наставник является заслуженным тренером России. Его карьера в слэдж-хоккее началась в 2013 году. До прихода в Ханты-Мансийский клуб он 5 раз приводил подмосковный «Феникс» к чемпионству страны, а также входил в тренерский состав национальной сборной, с которой брал медали чемпионата мира и серебро Паралимпиады в Сочи. Последние годы Николай Шаршуков работал за рубежом. Сначала со сборной Китая, с которой стал бронзовым призером игр в Пекине, а затем возглавлял национальную команду Казахстана. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 37 минут. 22 июля, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Тюмени днем плюс 30, в Нижневартовске 28 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском 30 градусов выше нуля, в Белоярском и Березово плюс 26, в Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 28 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 24, в Сургуте и Нижневартовске 26 градусов выше нуля. Это был прогноз погоды на сегодня, 22 июля, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:41. Мы про еду на ночь сегодня речь ведем. Рассказывайте, что вы едите на ночь. Как часто вы это делаете? Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Дальше группа во ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Там и голосование, и комментарии. Игорь пишет: доброе утро. Ночной жор может происходить еще из-за работы. Я, например, занимаюсь организацией и проведением праздников и всяческих мероприятий. Бывает, что утром успел позавтракать, выезжаешь на площадку, где будешь работать, и там не всегда есть время поесть. И, собственно, работать сытым такое себе. Не любит Игорь это делать. И вот только ночью, добравшись домой, садишься за стол. И, кстати, кефирчик, то, что надо перед сном, говорит Игорь. Но я-то сейчас быстренько Игоря и всех, кто считает, что кефир это прям супер штука на ночь, особенно если весь день не ел, сейчас-то вот всех нас на землю-то и опущу. А вообще специалисты говорят о том, что если ты в течение всего дня не ел и вдруг решил кефирчиком все это забить желудок, ты делаешь только хуже своему желудку, потому что, ну, понятно, что для того, чтобы восполнить вот этот вот весь дефицит калорий, который у тебя был в течение дня, нужно, чтобы были и белки, и жиры, и углеводы. Mm-hmm. Так вот, углеводы на ночь, по мифу, ну вот есть такой миф, что углеводы на ночь вроде как нельзя, они превращаются в жир. Это не совсем так, точнее так, но как бы надо тут разделять немножечко. Да. Они не превращаются в жир автоматически, углеводы, только от того, что ты съел их перед сном. Там, значит, происходит это тогда, когда ты превысил общую суточную дозу. Да, общую калорийность. Но есть, конечно, нюансы. Простые углеводы, сахар, там белая мука, какие-то сладости, фруктоза, конечно же, вызывают резкий скачок инсулина, а высокий инсулин, он подавляет выработку мелатонина. А мелатонин может мешать, выработка этого, мешать засыпанию. А если углеводы были жирными, ну, например, там пирожное какое-то или печенье там твое любимое, то это вообще двойной удар. Здесь калорийность зашкаливает, и поджелудочная работает абсолютно в авральном режиме. И если ты вдруг решишь, сейчас кефирчиком запью, и оно там растворится, не делай этого, потому что кефир, он не идеал. Он, конечно, может быть неплохим вариантом, но тоже есть нюансы. Что в кефире хорошо? Белок, ну, казеин, который усваивается медленно и дает долгое чувство сытости. Но есть, конечно, и плохое. Он может вызвать брожение, он содержит спирт, и в кефир с высокой жирностью от 3,2, который, да, это не легкий перекус. Это, между прочим, уже прям полноценная такая еда. Если у тебя цель контроль веса, то 3,2 это вообще не твой кефир. Опять же, в единичку не стоит спускаться, потому что обезжиренный кефир это тоже не полезно. Поэтому вот я же говорю, 2,5 и будет нормально.
2: Ну, я не знаю, я вообще кефир, для меня это какой-то странный продукт, вообще кисломолочка, но, если честно, не мое, я вообще не употребляю кефир, но вообще, мне кажется, это такая, ну, как вот ты к чему привык, ну, и сложно объяснить человеку, что, например, он 40 лет пил на ночь кефир, а тут ему говоришь, что-то ты жирный кефир пьешь, или что-то он тебе, наоборот, маложирный, это тоже вредно, да. Ну, вряд ли такие привычки, я думаю, что вообще, на самом деле, вот как специалист сегодня сказал, здорово, если ты настолько осознанно подходишь, что весь свой режим выстраиваешь определенным образом. Я тоже одно время жил вот в авральном режиме, как Игорь, когда ты один раз в день действительно утром только можешь поесть, а потом все, нет, у тебя времени нет на то, чтобы нормально, полноценно поесть. Это тяжело.
1: Единственное, что, да, помним о том, что какая-то острая пряная пища на ночь нет, жирное мясо, жареное, фастфуд нет, продукты с кофеином тоже нет, шоколад тоже нет, мы это поняли, да, и большого объема жидкости тоже быть не должно, даже несмотря на то, что там в течение дня нужно там выпивать больше, чуть больше.
2: Но вообще-то желательно жить в первой половине дня. Да, уже тоже много про это говорили, что если человек перед сном много воды употребляет, она там плохо уходит, и отеки всякие появляются. Конечно. Я с Игорем согласен еще в том, что сытое брюхо к учению глухо, как говорили древние. Действительно, вот когда ты сытый, не работать, не как-то творить,
1: конечно,
2: не, не охота. Даже было такое выражение, что художник должен быть голодным, тогда он будет творить нормально.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Радио Югра. Реклама.
3: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
4: Мам, а я принцесса?
5: Конечно.
4: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
5: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Весь июль в строительном магазине «СОМ» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и за спан профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «СОМ». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константин Дмитриевич. Уверены по 34-662-533-101-2026.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52. Have you ever...

0: 9:50. Удобно сегодня для решения профессиональных вопросов используйте необычные способы.
1: Тельцы, учитесь быстро реагировать на происходящее и не откладывать решение проблемы на потом.
0: Близнецы, благоприятный день для самообразования и обмена опытом. Вечер посвятите себе, запланируйте оздоровительные процедуры и приготовьте полезный ужин.
1: Раки, проведите работу над ошибками. Это поможет лучше сориентироваться в текущей ситуации.
0: Львы, вам сегодня выпадет шанс добиться желаемого. Вы не упустите момент.
1: Девы, сегодня перед важной встречей детально продумайте свои аргументы, чтобы разговор получился конструктивным.
0: Весы, отпустите прошлое, сделайте выводы и двигайтесь дальше.
1: Скорпионы, судьба готовит вам настоящий подарок, не отказывайтесь от него.
0: Стрельцы, отвлекитесь от всех забот, расслабьтесь и настройтесь на позитив.
1: Козероги, в вашей жизни грядут перемены, ответственно отнеситесь к принятию важных решений.
0: Водолеи, пересмотрите свои цели, и так вы быстрее добьетесь желаемого.
1: Рыбы, ни в коем случае не сомневайтесь в себе, и вы достигнете высоких результатов.

0: радио Югра.
1: 9:55. Мы выясняли сегодня, как часто и что вы едите на ночь и вообще едите ли. Сейчас через некоторое время результаты голосования обязательно расскажу. Но прежде сообщение. Виктория пишет: привет, ребята. Привет, Виктория. Живу по принципу: хочешь есть — пей воду. Если не помогло, еще пей. Ну а в третий раз уже поешь. Ладно, так и быть. Значит, точно уже хочешь есть. Но здесь я абсолютно согласна с Викторией. Да, хочешь есть — выпей воды. Потому что не всегда же, да, у нас чувство голода, это не всегда по правде. Иногда это чувство...
2: Мне кажется, вот все-таки, я тоже много раз это слышал, ты мне часто это говоришь, но мне кажется, это в том случае, когда ты не очень хорошо знаешь свой организм, не слышишь его сигналов. Но как бы если я в течение там 40 лет ел в определенное время, то, наверное, эта привычка, ну... Ее нужно сохранить. Я тогда понимаю, когда я хочу.
1: Здесь-то речь идет о каких-то спонтанных перекусах. Да, там, ну, или понятно, на ночь, да, там, да, или еще что-то. Алла пишет: доброе утро. Есть действия, которые помогают не есть на ночь. Выпить стакан воды и зубы почистить. Давно прочитала, запомнила и проверила. Работает. Честно, говорит Алла, не люблю есть на ночь. Для меня это тяжесть. А вот в отпуске с подругами и сестрой чай пью поздно вечером. Обычно, конечно, так не делаю, но в отпуске почему бы и нет. Вообще, говорит Алла, не надо кефир и яблоки на ночь. Есть после яблока хочется больше, а вот вариант овощи, кучка и чуть мяса нравится Али куда больше. Но вообще, надо сказать, что яблоки действительно, они там разжигают, да, чувство
2: аппетит,
1: голода,
2: да,
1: да, и все такое. Но мне вот, например, яблоко помогает, если, например, хочется есть, а дома есть яблоки, обязательно, чтобы сладкое только было.
2: А я вот тоже заметил так же, как Алла, что если я на ночь поел яблоки, то мне захочется сильнее
1: есть. Еще больше. Серега прислал классную фотку, бублик и стакан молока, и говорит, что на ночь это самое то. Согласна я, Серега, с тем, что вот такой набор на ночь самое оно. Ладно, быстренько теперь к результатам голосования. И сегодня побеждает на вопрос, как часто вы едите что-то перед сном, побеждает вариант: сегодня не ем на ночь. 37% голосуют за этот вариант. Но на втором месте, и совсем небольшой разрыв на самом деле. Ну как небольшой? Ну, короче, есть разрыв, но не сказать, что прям пропасть. Каждый день без перекуса не усну. 24%. Ну, то есть вот разделились практически на два лагеря. 22% говорят, что едят что-то перед сном только в выходные или праздники. Ну, то есть есть люди, которые выходные праздники там...
2: Ну, типа позволяют себе расслабиться, да,
1: ночью.
2: Все время держат себя вот в руках, в ежовых рукавицах.
1: Я не представляю, как можно. Выходные, сейчас, как я, дышь.
2: Но мне кажется, это как раз вот тот случай, когда человек действительно, ну, как-то ограничивает себя в чем-то, понимает, что надо держать себя в руках. А потом настали праздники и думает, ну, почему бы
1: нет. Конечно, что бы нет.
2: Ну, праздник же, на работу не хожу, и пускай и желудок мой отдыхает.
1: Да. Ну и за вариант пару раз в неделю, когда очень сильно хочется, почти 18% в нашем голосовании.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 10:00 утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сентябрьские выборы в Югре пройдут под знаком беспрецедентного общественного контроля. В Березовском районе на реке Щекурье утонул 43-летний мужчина. В Нижневартовске стартовала масштабная модернизация сетей водоснабжения. Югра активно готовится к масштабной многоуровневой избирательной кампании, которая пройдет с 18 по 20 сентября. В связи с этим общественная палата региона инициировала подписание меморандума, к которому присоединились ведущие политические силы и крупнейшие НКО округа. Цель документа – гарантировать прозрачность избирательного процесса и защитить волеизъявление граждан от любых попыток дестабилизации. На сегодняшний день в пул наблюдателей уже вошли 4000 человек. Особый акцент сделан на профессиональной подготовке. Эксперты независимого общественного мониторинга обучают добровольцев не только юридическим тонкостям, но и алгоритмам действий в условиях современных угроз, включая информационные атаки. Как подчеркнула глава общественной палаты Югры Алсу Маганова, в текущих реалиях консолидация общества становится главным инструментом обеспечения легитимности выборов.
3: Соглашение у нас остается открытым. Мы делаем первый шаг к подписанию сегодня. Вот часть политических партий, представленных у нас в Югре, откликнулись и подписали сегодня. В силу определенных обстоятельств и графика занятости, другие политические партии тоже соглашаются с нами провести это мероприятие. Но во вторую волну, как мы это говорим, да, после 10 августа будет продолжено подписание как с политическими партиями, так и с общественными организациями.
2: Очередная трагедия на воде произошла в Югре. Накануне в Березовском районе утонул 43-летний мужчина. Инцидент случился в селе Саранпауль на реке Щекурье. По данным МЧС, местный житель отправился купаться в необорудованном для этого месте, что привело к фатальным последствиям. Сейчас правоохранители устанавливают детали случившегося. Спасатели вновь напоминают, пренебрежение правилами безопасности и купание в диких зонах – это неоправданный риск, который часто заканчивается весьма печально. Поэтому для отдыха необходимо выбирать только официальные пляжи, не заходить в воду нетрезвыми и не оставлять у водоемов детей без присмотра. Коммунальные службы Нижневартовска приступили к обновлению изношенных водопроводов. Первой в списке оказалась улица Интернациональная. Здесь меняют стальные трубы, проложенные еще в конце 80-х годов, на современные полиэтиленовые. Аналоги. Чтобы

0: Клуб он 5 раз приводил подмосковный «Феникс» к чемпионству страны, а также входил в тренерский состав национальной сборной, с которой брал медали чемпионата мира и серебро Паралимпиады в Сочи. Последние годы Николай Шашуков работал за рубежом. Сначала со сборной Китая, с которой стал бронзовым призером игр в Пекине, а затем возглавлял национальную команду Казахстана. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. «Автомол». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. «Автомол86.ру».
2: Радио «Югра». Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио «Югра».
4: 10:05, 22 июля, среда. Сегодня 3 дня до отпуска. Если вдруг кто забыл, до отпуска, до нашего с Колей отпуска.
5: Главное, что мы не забыли.
4: Да, это самое главное.
5: И бухгалтерия, что мы не забыли.
4: Я хочу тебе сказать так. Вот смотри, сегодняшний день уже, в принципе, можно считать прошедшим. Ну, в смысле, рабочий, я имею в виду, да? Потому что большую часть эфира мы уже провели. Поэтому остается, ну, совсем там вот этот часик, а потом считай 2 дня до отпуска.
5: Вот так говоришь, что? Я думаю, что ты, наверное, скоро будешь не дни зачеркивать в календаре, а часы.
4: Ну, правильно, в пятницу.
5: На циферблате просто.
4: Конечно, у меня как раз здесь это электронный циферблат, на нем же удобнее всего зачеркивать. И вообще, ну а ты что, так не делаешь, что ли, в день, когда наступает день отпуска, и тебе там через несколько часов лететь, например, или там ехать куда-то, да? Неужели ты так не делаешь? Неужели ты не думаешь о том, что там осталось 17 часов? Ты так не делаешь?
5: Нет, так не делаю. Я плохо сплю до этого, я практически не сплю ночь перед тем, как, например, куда-то уезжать. Но я не знаю, может быть, меня уже переполняют эмоции. Возможно, я предвкушаю, как я буду, не знаю, отдыхать. Может быть. Может быть, я нервничаю. Это вообще даже перед каким-то важным мероприянием. Неважно, хорошее оно или плохое, я не сплю практически.
4: Да, ну, организм так у тебя устроен. Тут, знаешь, я тебе так скажу. Тебе нужно завести женщину, но, правда, чтобы она была моложе тебя примерно на 9 лет.
5: Отлично.
4: Ученые проанализировали около 2 миллионов пар.
5: Молодцы.
4: Причем сделали это по всему миру. Не только в России, вообще по всему миру. И они пришли к выводу, что мужчины с женами, которые младше их на 7-9 лет, моложе, в смысле, в среднем, имеют на 11% меньший риск внезапной смерти, и у них память, ну, в смысле, когнитивные какие-то там способности лучше. Потому что тянутся они как раз за молодехонькими, нежели те, кто женат на ровесницах. Сейчас, конечно, не так, что, ребята, прекратите жениться на ровесницах, да, и там меняйте их на помладше. Я не к этому говорю, не к этому.
5: Что-то моя, смотрю.
4: Да, что-то с памятью у меня стало, да. Нет. Просто авторы этого исследования связывают вот такие вот положительные отзывы, что ли, об этом, да, с более активным образом жизни, потому что, ну, представь,
5: человек тянется, конечно, за тем, кто помладше, а она девушка его будет таскать постоянно, ну, тоже тут уж не девушка, если мне, извини, 47, она...
4: А ей 40, а
5: что
4: там, девчушечка, нормальный возраст, прекрасно у нее... А что, она мальчишечка в конце?
5: Она женщина.
4: Она девчушечка, ты мальчишечка,
5: она была в 17.
4: Прекрати.
5: 40 она женщина,
4: прекрати.
5: Как и все женщины.
4: В общем, 40 лет жизнь только начинается, у тебя в 47 уже она там, хотя сейчас же хотят возраст молодежи, ты опять
5: вообще,
4: сдвинуть же.
5: Я думаю, что это еще и из-за того, что женщины взрослеют старше,
4: вот,
5: а раньше.
4: Ты понимаешь, какое дело?
5: Вы более взрослые. Ага. Например, по годам, например, мне 47, а тебе вот 17, мы примерно одного интеллектуального возраста с тобой.
4: Ты знаешь, какое дело, что вот на вас работает это на мужиках, если женщина ваша младше вас на 7-9 лет.
5: А с вами наоборот совсем, да?
4: У вас вообще... А с девушками, с женщинами вообще все по обратному. Если мужчина моложе на 7-9 лет, риск внезапной смерти у женщины повышается аж на 20%. Когнитивные способности снижаются.
5: Ну вот как совпало.
4: Конечно, исследователи объясняют это как раз-таки социальным давлением, конфликтом с близкими и повышенным уровнем стресса. Потому что, когда муж, собственно, старше, младше на 7-9 лет, женщины больше всего думают о том, что сейчас он молоденькую найдет. Сейчас вот, а у меня вот здесь вот что-то поплыло, а здесь у меня вот это, а здесь морщинки. И все, ты понимаешь? Поэтому здесь как-то надо найти какой-то баланс, не знаю, какой, правда, как сделать так, чтобы девчонкам же тоже нужно. На ровесницах вы жениться не хотите. Ну, точнее, ученые вам говорят, не надо. Понимаешь?
5: Так ученые говорят, что нормально, вот эта разница в возрасте, она хорошо сказывается и на том, и на другом организме, и на женском, и на мужском. Вроде как это физиологично. И я, в принципе...

0: ну, склонен этому доверять.
1: Угу. Почему нет? Я предлагаю тебе за период отпуска уже в конце концов проверить это на практике.
0: А у кричать?
1: Ну-ка, хотя бы по аукой.
2: Радио Югра.
3: Утро начинается.

0: погоды на главном окружном.
1: 10 часов 12 минут. 22 июля, среда сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Тюмени днем плюс 30, в Нижневартовске 28 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском воздух прогреется до 30 градусов. В Белоярском и Березово плюс 26, в Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 28 градусов выше 0 в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 26, в Тюмени 24 градуса выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 22 июля, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:20, и вот мы сегодня все же утро про еду, да, про на ночь, про еду и все такое, что мы поняли уже и всегда знали о том, что должна быть разнообразная еда и все такое, потому что там все эти белки, жиры и углеводы. Просто тут удивительная история случилась с одним пацаном, который полностью ослеп из-за того, что в течение очень долгого времени питался только фастфудом. Он ел картофель фри, он ел чипсы, он ел белый хлеб, он ел сосиски, и он полностью ослеп из-за недостатка витаминов. Он из-за хронического дефицита витаминов группы В, у него развилась пищевая оптическая нейропатия. Это заболевание, при котором, собственно, постепенно атрофируется зрительный нерв.
2: Ничего себе, как все связано,
1: да,
2: в организме.
1: И ученые говорят о том, что это крайне редкий случай.
2: Ну, конечно,
1: но вот он,
2: понятно,
1: пожалуйста, встречается и служит напоминанием нам, даже при нормальном весе. Он был нормальным весом. У него не было там, знаешь, проблем каких-то и все такое.
2: Но витамины на вес, насколько я понимаю, не особо влияют.
1: Слушай, картофель фри, если каждый день есть, там чипсы,
2: нет,
1: и все остальное.
2: Нет, я к тому, что как бы вес от витаминов-то в принципе не зависит.
1: Ну, в общем, напоминают нам врачи в очередной раз, что при, собственно, нормальном, если ты хочешь нормально функционировать, у тебя должно быть разнообразное питание. Если оно будет однообразным, то вот, пожалуйста, к чему это может привести.
2: Но
1: причем речь
2: сейчас
1: не только о чипсах там или там.
2: Сейчас очень много информации всякой, понимаешь? Сейчас вот вроде как нам говорят, это очень модно сейчас, вести здоровый образ жизни, правильным питанием заниматься. Но вот эта вот индустрия, которая вообще производство всех продуктов, она ведь этому не способствует. Как правило, мы вроде как хотим правильно питаться, а с другой стороны, нам вроде как мешают постоянно идти, потому что полки магазинов заполнены продуктами, которые...
1: совсем не полезные.
2: Но
1: они
2: вкусные. Может, они и качество нормальные, и они вкусные. И мы уже к ним привыкли, и мы едим, и ничего такого не замечаем. Но на самом деле, на глубинных каких-то там смыслах, это все действительно очень вредно.
1: Но просто я хочу сказать, что если еще вот отказывать себе и в каких-то вкусняшках, это, конечно, очень сильно может и быстро привести к стрессу, потому что, как-то наградить себя, пусть не каждый день, да, но я вот, например, если ем какие-то вкусняшки, вредности, да, там какие-то, не на ночь, это важно очень. Я не делаю этого часто, но я уже говорила об этом, да, но я это делаю в качестве награды. Не потому, что я во всем себя ограничиваю, дело не в этом, просто, в качестве награды, потому что я понимаю, что если я каждый день буду это есть, это очень негативно скажется на моем организме. Это будет там, вон там, вон там, вон там, вон там и везде.
2: Мне интересно, что ты такое делаешь, что тебе награда нужна, вот прям награда. Хотя бы диплом или грамота. Нет, награда.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 300 1-68-88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сентябрьские выборы в Югре пройдут под знаком беспрецедентного общественного контроля. В Березовском районе на реке Щекурье утонул 43-летний мужчина. В Нижневартовске стартовала масштабная модернизация сетей водоснабжения. Югра активно готовится к масштабной многоуровневой избирательной кампании, которая пройдет с 18 по 20 сентября. В связи с этим общественная палата региона инициировала подписание меморандума, к которому присоединились ведущие политические силы и крупнейшие НКО округа. Цель документа – гарантировать прозрачность избирательного процесса и защитить волеизъявление граждан от любых попыток дестабилизации. На сегодняшний день в пул наблюдателей уже вошли 4000 человек. Особый акцент сделан на профессиональной подготовке. Эксперты независимого общественного мониторинга обучают добровольцев не только юридическим тонкостям, но и алгоритмам действий в условиях современных угроз, включая информационные атаки. Как подчеркнула глава общественной палаты Югры Алсу Маганова, в текущих реалиях консолидация общества становится главным инструментом обеспечения легитимности выборов.
2: Соглашение у нас остается открытым. Мы делаем первый шаг к подписанию сегодня. Вот часть политических партий, представленных у нас в Югре, откликнулись и подписали сегодня. В силу определенных обстоятельств и графика занятости, другие политические партии тоже соглашаются с нами провести это мероприятие. Но во вторую волну, как мы это говорим, да, после 10 августа будет продолжено подписание как с политическими партиями, так и с общественными организациями.
1: Очередная трагедия на воде произошла в Югре. Накануне в Березовском районе утонул 43-летний мужчина. Инцидент случился в селе Саранпауль на реке Щекурье. По данным МЧС, местный житель отправился купаться в необорудованном для этого месте, что привело к фатальным последствиям. Сейчас правоохранители устанавливают детали случившегося. Спасатели вновь напоминают, пренебрежение правилами безопасности и купание в диких зонах – это неоправданный риск, который часто заканчивается весьма печально. Поэтому для отдыха необходимо выбирать только официальные пляжи, не заходить в воду нетрезвыми и не оставлять у водоемов детей без присмотра. Коммунальные службы Нижневартовска приступили к обновлению изношенных водопроводов. Первой в списке оказалась улица Интернациональная. Здесь меняют стальные трубы, проложенные еще в конце 80-х годов, на современные полиэтиленовые аналоги. Чтобы минимизировать неудобства для жителей и сохранить благоустройство, работы проводят методом горизонтального бурения. Прокладка более 100 метров коммуникации идет под землей без масштабных раскопок. Всего в планах на этот год реконструкция 15 наиболее проблемных участков общей протяженностью около километра. На реализацию проекта выделено 228 миллионов рублей. И последний тренерский штаб слэдж-хоккейной Югры возглавил Николай Шаршуков. Специалист с большим опытом в адаптивном спорте уже приступил к работе с командой. Новый наставник является заслуженным тренером России. Его карьера в слэдж-хоккее началась в 2013 году. До прихода в Ханты-Мансийский клуб он 5 раз приводил подмосковный «Феникс» к чемпионству страны, а также входил в тренерский состав национальной сборной, с которой брал медали чемпионата мира и серебро Паралимпиады в Сочи. Последние годы Николай Шаршуков работал за рубежом. Сначала со сборной Китая, с которой стал бронзовым призером игр в Пекине, а затем возглавлял национальную команду Казахстана. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: на главном окружном.
1: 10:38. 22 июля, среда. И по данным нейросети Яндекса, во всех городах вещания радио Югра сегодня малооблачно, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Тюмени днем 30 градусов тепла, в Нижневартовске плюс 28, в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском воздух прогреется до 30 градусов, в Белоярском и Березово плюс 26, в Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 28 градусов тепла в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске плюс 26, в Тюмени 24 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 22 июля, среду.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:41. 1-1 в недельном зачете. И это предпоследняя игра в сезоне.
2: Да, как на сопельках.
1: Да,
2: когда уже?
1: Практически. Вот 17-3 в общем зачете. И мне вообще не страшно, если ты на этой неделе победишь. Но как бы забьешь, так сказать, гол престижа. Угу. Но, в общем, посмотрим. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений с вашими подсказками. Коля очень их ждет,
2: да,
1: потому
2: сегодня
1: что сегодня
2: моя очередь
1: важно.
2: Угадывать, да.
1: Да, уверена, что все готовы. Давай не будем тянуть время. И поехали.
2: Давай,
1: это
2: готов
1: цепочка,
2: я.
1: Которую ты сам на себя надеваешь, угу. Но без нее ты бы развалился на части.
2: Необходимость.
1: Нет. Это тихая война с хаосом, где побеждаешь каждый раз, когда делаешь все как надо.
2: Режим?
1: Нет.
2: Логика, пишет
1: Нет.
2: Сергей.
1: Нет. Это карта, по которой ты идешь, даже если не знаешь конечной точки.
2: Расписание, распорядок дня.
1: Что?
2: Распорядок.
1: Ну, конечно.
2: Распорядок.
1: Так распорядок.
2: Так вот же.
1: Ну, конечно.
2: Вот к концу года поумнел. Видимо, это вот близость отпуска таким образом влияет на мое серое вещество.
1: Ну, что-то мы даже не поиграли маленько.
2: Ну, как не поиграли?
1: Не поиграли. Ну, распорядок, конечно, ты не дал людям...
2: Людям.
1: Ты не дал людям поиграть. Сам как будто умный. Посмотри.
2: Что ты на меня все время вот выигрываю? Плохо. Проигрываю плохо. Как
1: да
2: тебе угодить-то
1: неплохо.
2: Вообще?
1: Просто интересно, что так сам ты... На самом деле, я все сделала для того, чтобы ты быстро догадался. Но согласись,
2: да, это ты просто таким образом пытаешься карму себе почистить к концу рабочего периода.
1: И так она чище, чем слеза младенца.
2: Ну, конечно.
1: Конечно.
2: Ты все время какие-то козни там строила.
1: Козни?
2: Игнату Николаевичу давала какие-то установки интересные. Обучила его, чтобы он витиеватые какие-то придумывал формулировки. А в итоге,
1: ну и
2: теперь
1: в итоге
2: вот думаешь, что-то
1: смотри,
2: я там накосячила.
1: В итоге ты расколол Игната Николаевича с третьей подсказки. Это же говорит о том, что ты в любом случае умнее, ты в любом случае мудрее, жизненного опыта у тебя больше.
2: Только что жизненного опыта у меня больше. У него-то жизненного вообще опыта нет.
1: Получается, что
2: не
1: нет, маленечко, да.
2: Не существует, но хотя это какая-то другая форма бытия.
1: Смотри, ты все правильно отгадал, поиграть людям не получилось.
2: Спасибо,
1: за тебя.
2: Сергей. Ну, Сергею он получилось поиграть.
1: Так, ладно, смотри. 2-1 в недельном зачете. В твою.
2: Мою.
1: В твою. В твою.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 10:49 ровно. Не бойтесь испытаний, вы легко справитесь со всеми сложностями сегодня.
1: Тельцы, учитесь быстро реагировать на происходящее и не откладывать решение проблемы на потом.
0: Близнецы, благоприятный день для самообразования и обмена опытом. Вечеру посвятите себе, запланируйте оздоровительные процедуры или приготовьте полезный ужин.
1: Раки, проведите работу над ошибками, это поможет лучше сориентироваться в текущей ситуации.
0: Львы, сегодня вам выпадет шанс добиться желаемого, не упустите момент.
1: Девы, сегодня перед важной встречей идеально продумайте свои аргументы, чтобы разговор получился конструктивным.
0: Весы, отпустите прошлое, сделайте выводы, двигайтесь дальше.
1: Скорпионы, судьба готовит вам настоящий подарок, не отказывайтесь от него.
0: Стрельцы, отвлекитесь от всех забот, расслабьтесь и настройтесь на позитив.
1: Козероги, в вашей жизни грядут перемены, ответственно отнеситесь к принятию важных решений.
0: Водолеи, пересмотрите свои цели, так вы быстрее добьетесь желаемого.
1: Рыбы, ни в коем случае в себе не сомневайтесь, и тогда вы достигнете самых высоких результатов.

0: Радио Югра.
1: 10:54. Опять мошенники, и мы домой пойдем. Сейчас сначала про них расскажу. Они предлагают студентам фейковые стажировки в крупных компаниях. А как ты понимаешь, лето такой период, когда действительно хочется подзаработать. Под видом HR-департаментов крупных компаний эти нехорошие люди предлагают студентам якобы пройти престижную летнюю стажировку. А это же действительно очень важно, конечно, для любого студента. Они публикуют на бесплатных площадках и в социальных сетях фальшивые вакансии, маскируются под HR-департаменты известных каких-то корпораций или там какие-то популярные карьерные порталы, а их достаточное количество, да, и соискателям предлагают невероятно привлекательные условия, высокую оплату чуть не с первого дня, гибкий график, гарантированный контракт по итогам лета. Ну, в общем,
2: ну,
1: то, конечно, что, конечно же...
2: притупляют всячески.
1: Но в процессе оформления документов, который подает студент, да, выманивают платежные данные под предлогом открытия зарплатной карты. Ну, типа, сразу же мы с первого дня тебе платим и все такое. Или там, например, для того, чтобы пройти эту стажировку, тебе нужно купить корпоративный софт. Или тебе нужно пройти платное онлайн-тестирование. И как только ты свои платежные данные загружаешь, все, это говорит о том, что ты сейчас останешься и без денег, и вообще без всего, и без информации личной в том числе. Поэтому обращаюсь сейчас ко всем студентам, которые ищут подработку какую-то, стажировку какую-то ищут. Будьте, пожалуйста, предельно внимательными, бдительными, потому что мошенники, нехорошие люди, очень следят за этим.
2: Надо
1: и пользуются.
2: Надо перепроверять, звонить в официальные, по официальным номерам и узнавать на самом деле это все.
1: Есть ли там стажировка?
2: Вчера.
1: Так.
2: Застраховался.
1: Да ладно.
2: От мошенников, да, до 100 тысяч рублей, если у меня кто-то украдет из мошенников, даже по моей вине, мне вернут все эти деньги.
1: Да ты что?
2: 150 рублей в месяц я плачу за эту услугу. Ну, по крайней мере, вот до 100 тысяч, если вдруг... У меня больше и не бывает. Поэтому нормально все. Выгодно застраховался.
1: Но будем надеяться на то, что больше никакая нимфа не позовет тебя в театр.
2: Ты чего такое говоришь-то?
1: В смысле,
2: нимфы, зовите меня в театр.
1: Но я имела в виду мошенница, нимфа-мошенница, та, которая скажет: Николай.
2: А представь себе, как, вот до того, как она поймет, что я, короче, догадаюсь раньше.
1: Так.
2: И
1: что,
2: выведу ее на чистую воду.
1: А, да, и позовешь ее на свидание.
2: У меня, да, на экскурсию в милицию. И там ее раз под белые ручки.
1: Ты что, не понимаешь, что нет никакой нимфы? Ты что, не понимаешь, что там какой-то мужик бородатый сидит и, собственно, ну, может, не бородатый.
2: Чем тебе бородатые мужики не угодили опять?
1: Но это не нимфа сидит там, ну неужели?
2: Да там, да, я понимаю, что это все мошенники, надо быть аккуратнее. Действительно, бдительнее и критическое мышление
1: вот,
2: включать
1: молодец.
2: В эти моменты.
1: До завтра. Да. Прощаемся. Николай Авдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: Пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Березовском районе на реке Щекурье утонул 43-летний мужчина. Власти Югры приняли важное решение. В Нижневартовске стартовала масштабная модернизация сетей водоснабжения. Очередная трагедия на воде произошла в Югре. Накануне в Березовском районе утонул 43-летний мужчина. Инцидент случился в селе Саранпауль на реке Щекурье. По данным МЧС, местный житель отправился купаться в необорудованном для этого месте, что привело к фатальным последствиям. Сейчас правоохранители устанавливают детали случившегося. Спасатели вновь напоминают, пренебрежение правилами безопасности и купание в диких зонах – это неоправданный риск, который часто заканчивается весьма печально. Поэтому для отдыха необходимо выбирать только официальные пляжи, не заходить в воду нетрезвыми и не оставлять у водоемов детей без присмотра. Правительство Югры вводит дополнительные выплаты для граждан, готовых вступить в мобилизационный резерв. Их основная задача – обеспечение безопасности и охрана критически важных объектов на территории округа. Условия службы предполагают участие в сборах общей продолжительностью не более 6 месяцев в году. Размер ежемесячных выплат зависит от статуса занятости. Неработающие граждане будут получать по 100 тысяч рублей, работающие – по 75 тысяч. Комментирует директор Департамента региональной безопасности Югры Сергей Шпанов.
2: Чтобы попасть под эти выплаты, нужно обратиться в военный комиссариат по месту прописки и заключить соответствующий контракт. Обращаю внимание, что служба здесь особая, на территории региона, не больше 6 месяцев в течение года. За гражданином, который желает заключить подобный контракт, закрепляется рабочее место и среднемесячный заработок, плюс он получает выплаты от Минобороны в период несения боевого дежурства.
1: Коммунальные службы Нижневартовска приступили к обновлению изношенных водопроводов. Первой в списке оказалась улица Интернациональная. Здесь меняют стальные трубы, проложенные еще в конце 80-х годов, на современные полиэтиленовые аналоги. Чтобы минимизировать неудобства для жителей и сохранить благоустройство, работы проводят методом горизонтального бурения. Прокладка более 100 метров коммуникации идет под землей без масштабных раскопок. Всего в планах на этот год реконструкция 15 наиболее проблемных участков общей протяженностью около километра. На реализацию проекта выделено 228 миллионов рублей. И последнее. У югорских поклонников уличной культуры и экстремального спорта появилось больше времени, чтобы заявить о себе на весь мир. Регистрацию на международную премию «Кардо» продлили до 25 июля. Масштабный проект рассчитан на тех, кто увлекается брейкингом, паркуром, стрит-артом, уличной модой или снимает тематические видеоролики. Присоединиться могут все желающие старше 14 лет. В этом сезоне попробовать свои силы можно не только в профессиональной, но и в любительской лиге. Отбор проходит в том числе онлайн. Финал состоится во Владивостоке уже в сентябре. Лучшим участникам организаторы оплатят перелет и проживание. Оставить заявку можно на платформе «Россия – страна возможностей». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
3: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио
3: Авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
5: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Покупки тяжело нести? Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспан профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бадрин Константин Дмитриевич. Уверены по 34-662-533-101-2026.
3: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама? Лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. Власти Югры приняли важное решение. Аэропорт Ханты-Мансийска ждет масштабное обновление. В югорских лесах ликвидируют 25 возгораний. Правительство Югры вводит дополнительные выплаты для граждан, готовых вступить в мобилизационный резерв. Их основная задача – обеспечение безопасности и охрана критически важных объектов на территории округа. Условия службы предполагают участие в сборах общей продолжительностью не более 6 месяцев в году. Размер ежемесячных выплат зависит от статуса занятости. Неработающие граждане будут получать по 100 тысяч рублей, работающие – по 75 тысяч. Комментирует директор Департамента региональной безопасности Югры Сергей Шпанов.
2: То есть, чтобы попасть под эти выплаты, нужно обратиться в военный комиссариат по месту прописки и заключить соответствующий контракт. Обращаю внимание, что служба здесь особая на территории региона, не больше 6 месяцев в течение года. За гражданином, который желает заключить подобный контракт, закрепляется рабочее место и среднемесячный заработок, плюс он получает выплаты от Минобороны в период несения боевого дежурства.
1: Ханты-Мансийский аэропорт ждет глобальная модернизация. На капитальный ремонт воздушного хаба направят более 3 миллиарда рублей. Работы разделили на несколько этапов, поэтому займут они не один год. Сначала специалистам предстоит детально обследовать все покрытия и подготовить документацию. Сразу после одобрения госэкспертизы стартует сама стройка. Особое внимание уделят безопасности полетов. На территории установят новую систему сигнальных огней. Как подчеркнул гендиректор компании «Югра-Авиа» Александр Качура, одна из главных задач – провести обновление без ущерба для пассажиров. Строители будут использовать современные технологии и материалы, а процесс выстроят так, чтобы аэропорт продолжал работать в привычном бесперебойном режиме. Авиалесоохрана Югры продолжает защищать зеленые массивы округа от огня. На данный момент в регионе зафиксировано 25 лесных пожаров, охвативших территорию свыше 2500 гектаров. Основные очаги сосредоточены в Нижневартовском, Белоярском, Березовском и Советском районах. В ликвидации возгораний задействованы 392 специалиста авиалесоохраны, окружного управления МЧС и Центра Спаса Югории, а также необходимая авиатехника. На текущий момент угрозы для населенных пунктов и промышленных объектов нет. Напомню, при обнаружении задымления или огня в лесу необходимо оперативно сообщить об этом по телефонам 8 34 67 33 15 46, 8 800 100 ровно 94 00 или 112. И последнее. У югорских поклонников уличной культуры и экстремального спорта появилось больше времени, чтобы заявить о себе на весь мир. Регистрацию на международную премию «Кардо» продлили до 25 июля. Масштабный проект рассчитан на тех, кто увлекается брейкингом, паркуром, стрит-артом, уличной модой или снимает тематические видеоролики. Присоединиться могут все желающие старше 14 лет. В этом сезоне попробовать свои силы можно не только в профессиональной, но и в любительской лиге. Отбор проходит в том числе онлайн. Финал состоится во Владивостоке уже в сентябре. Лучшим участникам организаторы оплатят перелет и проживание. Оставить заявку можно на платформе «Россия. Страна возможностей». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Реклама. «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. Автомолл86.ру. Радио «Югра». Главное – окружное радио. «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспан профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и в Дрин Константин Дмитриевич. ОГРН по 34-662-533-101-2026 год.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте – водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800

8-300-301-68-88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52. Радио.

0: Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
8: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Аэропорт Ханты-Мансийска ждет масштабное обновление. Жители Нягани наказали за фиктивную регистрацию иностранцев. В югурских лесах ликвидируют 25 возгораний. Ханты-Мансийский аэропорт ждет глобальная модернизация. На капитальный ремонт воздушного хаба направят более 3 миллиардов рублей. Работы разделили на несколько этапов, поэтому займут они не один год. Сначала специалистам предстоит детально обследовать все покрытия и подготовить документацию. Сразу после одобрения госэкспертизы стартует сама стройка. Особое внимание уделят безопасности полетов. На территории установят новую систему сигнальных огней. Как подчеркнул гендиректор компании «Югра-Авиа» Александр Качура, одна из главных задач – провести обновление без ущерба для пассажиров. Строители будут использовать современные технологии и материалы, а процесс выстроят так, чтобы аэропорт продолжал работать в привычном бесперебойном режиме. Житель Нягани решил подзаработать на мигрантах, но в итоге оказался на скамье подсудимых. В конце 2025 и начале 2026 года мужчина поставил на учет в своей квартире двух иностранцев, которые даже не планировали там появляться. Но на этом он не остановился. Когда одного из его подопечных суд обязал покинуть Россию, няганец спрятал его в административном здании, обеспечив незаконное проживание. Правоохранители пресекли эту деятельность. Суд учел все эпизоды и назначил мужчине 2 года условно. Кроме того, осужденному придется выплатить штраф в размере 120 тысяч рублей. Теперь в течение испытательного срока ему предстоит доказать свое исправление, соблюдая строгие предписания. Авиалесоохрана Югры продолжает защищать зеленые массивы округа от огня. На данный момент в регионе зафиксировано 25 лесных пожаров, охвативших территорию свыше 2500 гектаров. Основные очаги сосредоточены в Нижневартовском, Белоярском, Березовском и Советском районах. В ликвидации возгораний задействованы 392 специалиста авиалесоохраны, окружного управления МЧС и Центра спаса Югории, а также необходимая авиатехника. На текущий момент угрозы для населенных пунктов и промышленных объектов нет. Напомню, при обнаружении задымления или огня в лесу необходимо оперативно сообщить об этом по телефону 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. И последнее. Российские ватерполистки возвращаются на мировую арену под национальным флагом. 25 июля в Загребе стартует первенство мира по водному поло среди девушек до 17 лет. Наша сборная допущена к турниру без каких-либо ограничений с гимном и официальной символикой. Для Югры это событие значимо вдвойне. В состав национальной команды вошли сразу 4 югорчанки: Варвара Микишева, Елизавета Карташова, Елизавета Никифорова и Жасмин Балаева. А в тренерском штабе у бортика будет работать еще одна наша землячка Юлия Сорокина. На групповом этапе россиянкам предстоит сразиться с ватерполистками из Италии, ЮАР, Хорватии и Турции. Напомню, на прошлом мировом первенстве 5 лет назад сборная России забрала главный трофей турнира. И тогда в составе чемпионок также блистали воспитанницы югорского водного поло. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалите». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. «Профессионалитет». Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют и до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер» – все получится.
6: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Нижневартовский район ввел режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Жители Нягани наказали за эффективную регистрацию иностранцев. В Мегионе планируют строительство современной школы. Нижневартовский район из-за отсутствия осадков и сложной лесопожарной обстановки ввел режим чрезвычайной ситуации. Решение приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации. Сейчас на территории муниципалитета продолжают тушить природные возгорания. К работам привлечены авиалесоохрана, отделение МЧС России по Югре и другие профильные службы. На помощь дополнительно направили специалистов и технику. Отмечу, режим ЧС будет действовать до 9 утра 10 августа. На этот период вводятся ограничения на посещение леса и использование открытого огня. Также усилено патрулирование лесополосы и населенных пунктов. Организован круглосуточный мониторинг пожарной обстановки. Ведется постоянный контроль качества воздуха в общественных местах. Помимо этого, главам поселений поручено активно информировать жителей, обновить составы добровольных пожарных дружин и волонтерских формирований, а также держать все силы и средства в готовности к оперативному реагированию. Житель Нягани решил подзаработать на мигрантах, но в итоге оказался на скамье подсудимых. В конце 2025-го, в начале 2026 года мужчина поставил на учет в своей квартире двух иностранцев, которые даже не планировали там появляться. Но на этом он не остановился. Когда одного из подопечных суд обязал покинуть Россию, няганец спрятал его в административном здании, обеспечив незаконное проживание. Правоохранители пресекли эту деятельность. Суд учел все эпизоды и назначил мужчине 2 года условий. Кроме того, осужденному придется выплатить штраф в размере 120 тысяч рублей. Теперь в течение испытательного срока ему предстоит доказать свое исправление, соблюдая строгие предписания. Важные перемены для особенных ребят в Мегионе. Школа 8-го вида для детей с ограниченными возможностями здоровья практически завершила переезд из старого здания. На его месте построят новое учебное заведение, отвечающее всем современным требованиям и стандартам. А пока с 1 сентября занятия пройдут на временных площадках в 2 корпусах детских садов. Ученики с 6 по 12 классы будут учиться в учреждении «Улыбка», а ребята с 1 по 5 классы в здании «Рябинки». Новый формат освоения программ даст дополнительные плюсы. Школьники будут заниматься в одну смену, уроки будут завершаться в 14:00. После этого у них останется время на внеурочную деятельность и дополнительное образование. Появится и группа продленного дня. Об этом родители просили давно. Как отмечают в мэрии, проект «Новая школа» уже разрабатывается на уровне округа. Определены земельные участки. И последнее. Российские ватерполистки возвращаются на мировую арену под национальным флагом. 25 июля в Загребе стартует первенство мира по водному поло среди девушек до 17 лет. Наша сборная допущена к турниру без каких-либо ограничений, с гимном и официальной символикой. Для Югры это событие значимо вдвойне. В состав национальной команды вошли сразу 4 югорчанки. Варвара Микишева, Елизавета Карташова, Елизавета Никифорова и Жасмин Балаева. А в тренерском штабе у «Бортика» будет работать еще одна наша землячка Юлия Сорокина. На групповом этапе россиянкам предстоит сразиться с ватерполистками из Италии, ЮАР, Хорватии и Турции. Напомню, на прошлом мировом первенстве 5 лет назад сборная России забрала главный трофей турнира. И тогда в составе чемпионок также блистали воспитанницы югорского водного пола. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Вот теперь сиди.

0: как и я.
1: Радио «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52. Game over.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Нижневартовский район ввел режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. На югорских трассах за сутки произошло два серьезных ДТП с участием двухколесного транспорта. В Мегионе планируют строительство современной школы. Нижневартовский район из-за отсутствия осадков и сложной лесопожарной обстановки ввел режим чрезвычайной ситуации. Решение приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации. Сейчас на территории муниципалитета продолжают тушить природные возгорания. К работам привлечены авиалесоохрана, отделение МЧС России по Югре и другие профильные службы. На помощь дополнительно направили специалистов и технику. Отмечу, режим ЧС будет действовать до 9 утра 10 августа. На этот период вводятся ограничения на посещение леса и использование открытого огня. Также усилено патрулирование лесополосы и населенных пунктов. Организован круглосуточный мониторинг пожарной обстановки. Ведется постоянный контроль качества воздуха в общественных местах. Помимо этого, главам поселений поручено активно информировать жителей, обновить составы добровольных пожарных дружин и волонтерских формирований, а также держать все силы и средства в готовности к оперативному реагированию. Стражи порядка выясняют обстоятельства трагедии на дороге в Пытьяхе. Все случилось накануне на 6-м километре Тюменского тракта. Серьезную автоаварию спровоцировал байкер на Кавасаки. Выезжая с прилегающей территории, он не уступил дорогу Ладе Гранте и допустил столкновение. От полученных травм водитель двухколесного транспорта скончался на месте до приезда скорой помощи. Установить причину произошедшего предстоит следственно-оперативной группе. В суточную сводку госавтоинспекции Югры попало еще одно ДТП с участием двухколесного транспорта. В Сургуте на территории одной из жилых зон водитель отечественной легковушки, двигаясь задним ходом, не заметил девушку на электросамокате. В результате она получила травмы. Кроме того, патрульные выявили на югорских трассах 9 нетрезвых водителей и еще более 100 привлекли к ответственности за другие грубые нарушения правил дорожного движения. Важные перемены для особенных ребят в Мегионе. Школа 8-го вида для детей с ограниченными возможностями здоровья практически завершила переезд из старого здания. На его месте построят новое учебное заведение, отвечающее всем современным требованиям и стандартам. А пока с 1 сентября занятия пройдут на временных площадках в двух корпусах детских садов. Ученики с 6 по 12 классы будут учиться в учреждении «Улыбка», а ребята с 1 по 5 классы в здании «Рябинки». Новый формат освоения программ даст дополнительные плюсы. Школьники будут заниматься в одну смену, уроки будут завершаться в 14:00. После этого у них останется время на внеурочную деятельность и дополнительное образование. Появится и группа продленного дня. Об этом родители просили давно. Как отмечают в мэрии, проект новой школы уже разрабатывается на уровне округа. Определены земельные участки. И последнее. Стихийную свалку ликвидировали в нефтеюганском поселке Звездном. Специалисты департамента ЖКХ расчистили участок проезжей части, где скапливался мусор. Раньше там стояли специальные баки, но жители частного сектора часто оставляли отходы рядом с контейнерами. А некоторые водители выбрасывали пакеты прямо из окон машин. В итоге территорию завалили бытовыми и крупногабаритными отходами. Чтобы остановить захламление, емкости убрали, но это не помогло. Люди продолжали складировать ТКО прямо на проезжей части. При этом всего в нескольких метрах обустроена новая контейнерная площадка. Отмечу, после очистки участок оградили сигнальной лентой. Однако, если жители не проявят ответственность, свалка может образоваться снова. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Здравствуйте.
4: Добрый день. Я вот замечала, с каким настроением ты здороваешься, так обычно эфиры проходят.
3: Не надо. На меня вообще больше не показывай пальцем, я тебя умоляю. Как только не это самое сразу. Тимур. Про себя рассказывай. Как у тебя дела?
4: У меня все прекрасно.
3: Вот и хорошо. пойдет. А магнитная буря, так уже набившая оскомину, если честно, двигается в сторону Земли. Мощнейшая вспышка произошла. В течение нескольких дней будет бушевать и у нас, в том числе в регионе. Ее пик ожидается, я, если правильно понимаю, как обычно, на пятницу. Ну и выходные, возможно, тоже зацепит.
4: А сегодня она бушует?
3: А сегодня она не бушует.
4: Хотя обещали как раз сегодня.
3: Обещали, но, видимо, какие-то планы у нее другие.
4: Ага, ну и
3: 3-4
4: ладно.
3: Балла — это нормально.
4: Ну, учитывая, что нам обещали ее вчера, кстати, изначально, потом она сместилась плавно на сегодня, а ты сейчас говоришь уже ближе к пятнице, может, вообще как-то пронесет, и она вообще мимо пройдет, дай бог. Здравствуйте.
3: Я могу процитировать. На Солнце произошла самая мощная вспышка, сообщили в лаборатории солнечной астрономии КИРАН и ИСЗФСОРАН. Расшифровывать сами, я даже понять не имею, как это можно расшифровать. Вспышки регистрируются в так называемых геоэффективных солнечных областях, откуда возможно влияние на Землю, но прямой угрозы не обещают, но тем не менее все это плюнуто в нашу сторону и летит. Если долетит, наверное, мало не покажется тем, кто считает себя геомагнитно воздействующим человеком.
4: Угу. Ну, посмотрим. По крайней мере, Тимур следит за ситуацией, будет нам докладывать. Есть сообщение уже от наших слушателей по поводу среды, кстати. Среда пришла, неделя прошла. Традиционная моя фраза, без нее никуда. И Евгений из Междуреченского тоже обращает внимание на дни недели. Тут даже какое-то такое поэтическое творчество проявляет наш слушатель. Уже позади тяжелый вторник и понедельник. Просто мрак. Среда — наш главный рукодельник, все разрулит и сделает ништяк. Привет, ребята, рады вас слышать.
3: Здравствуйте.
4: Спасибо, Евгений. Причем Евгений написал это за несколько минут до того, как мы появились в эфире. Вот скажите, мы уже 2 минуты сейчас что-то тут вещаем, по-прежнему рады нас слышать? Потому что до эфира и во время, может быть, что-то и поменялось у вас. Еще написал нам Руставель голосовое сообщение, но пока я его не послушаю, не могу вам на него ответить. Руставель, давайте это уже за эфиром обязательно сделаем.
3: Очень много, колоссальное, можно сказать, количество сегодня новостей, связанных с финансами, с экономикой, с деньгами, с торговлей и так далее. Вот это все мы сегодня будем обсуждать.
4: Это правда. Сегодня как будто бы 2 часа можно посвятить финансовым новостям.
3: Хочется начать сразу с ключевой ставки, которая у нас 24 числа в пятницу будет изменена, и эксперты прогнозируют ее дальнейшее снижение. И я понимаю, почему они прогнозируют, потому что цитируют президента. Владимир Путин отметил, что дальнейшее снижение ставки будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики. И если, ну, вслушаться в эти слова, да, можно сделать вывод, что таковым, возможно, является, ну, желание президента или, например, ну, я понятно, что это не указание Центробанку, да? У Центробанка есть свои методики, как рассчитывать эту ключевую ставку, как менять ее в случае чего. Но как будто бы ожидание такое у экспертов. Я почему-то не согласен с ними. Мне кажется, что ключевая ставка, если и снизится, то незначительно, на 0,25%, то есть 25 этих базисных пунктов. А вместе с тем, я думаю, что она может быть и повышена до 14,5%, а то и до 15%. Вот такой вот у меня неожиданный в пику всем экспертам прогноз.
4: Не знаю, каких ты экспертов читал. Вот РИА Новости, когда опрашивали своих экспертов, они все как один сошлись во мнении, что Центробанк сохранит ключевую ставку на том уровне, на котором она сейчас. Более того, сегодня читала комментарий главы Российского союза промышленников и предпринимателей, Шохинова фамилия. Он сказал, что если Центробанк не снизит ставку, то осенью Россию ждет серия банкротств, по его мнению. И произойдет это из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике. Цитата дословная. Вот, по поводу банкротств, кстати, сегодня...
3: Еще раз, кто это сказал?
4: Глава Российского союза промышленников и предпринимателей.
3: Что ждет серия банкротств, если не снизит ключевую ставку?
4: Если не снизит, все правильно.
3: То серия банкротств произойдет.
4: Угу.
3: Ну, это, я понял, ладно, хорошо, я сейчас пытался осмыслить, это промышленники все-таки, это предприятия, которые хотят иметь возможность недорого взять дополнительное финансирование на свое производство, да, ну, кредитных денег, то есть у них есть определенные кредиты сейчас, они что-то должны банку, и если у них не будет возможности взять дешевых денег, по-быстрому где-то кредитнуться, то вполне возможно финансовая нагрузка превысит те возможности рассчитываться с этими кредитами, которые есть сейчас, и возможно будет банкротство, но в самой по себе высокой ключевой ставки как будто бы для бизнеса... Ладно, я надо звать кого-то из Центробанка.
4: Я, кстати, читала статистику по банкротствам среди физических лиц. Вы знаете, что у нас в России уже больше 3 миллионов россиян признали себя банкротами. Но об этом чуть позже я поговорю. А вообще, вот как уже сказала РИА Новости, опросили экспертов, они считают, что никакого повышения или понижения ключевой ставки не будет. Более того, у нас Центробанк даже запросил опрос среди населения. То есть у нас социологическая служба, Инфом называется, она специально для Центробанка по их, скажем так, запросу, по их просьбе провела опрос, чего мы вообще ждем от цен, ну, россияне, я имею в виду. Так вот, это так называемые инфляционные ожидания, и они у нас среди россиян выросли. Было 12,5, когда были предыдущие приняты решения по ставке, а сейчас до 15. Это самый высокий показатель.
3: Что? Еще раз. Спросили про инфляцию, ты говоришь про ставку. Определись, пожалуйста. Про инфляцию спросили или про ставку спросили?
4: Про инфляцию.
3: Инфляция со ставкой вообще, ну, это разные величины. Понятно, что это взаимосвязанный процесс, но мы оцениваем инфляцию в России на уровне 12,5%, если я правильно тебя услышал.
4: Тимур, эксперты считают, что такие данные вот по инфляции, они как раз и помогают Центробанку принять решение по ключевой ставке. Почему Центробанк такие запрашивает опросы для того, чтобы понять, какие у нас у россиян ожидания?
3: Я понял, я переведу на русский язык. У людей спрашивают, насколько вы замечаете подорожание всего и вся? Люди говорят, ну, примерно на 12,5%. Центробанк говорит, окей, значит, мы тогда принимаем решение о том, какая у нас будет. Люди говорят, ну, примерно на 12,5%. Центробанк говорит, окей, значит, мы тогда принимаем решение о том, какая у нас будет ключевая ставка. Потому что чем выше уровень инфляции,

0: ожидаешь роста цен в ближайшее время? И насколько? Uh-huh. Сильно повысятся цены или нет? Так вот сейчас россияне показали самый высокий вот этот в рамках опроса уровень инфляции, который они ожидают. Они считают, что будет сильно все дорожать в ближайшее время. Да? И аналитики Центробанка считают, что на настроение людей повлиял в том числе и топливный кризис, который пришелся вот как раз на время проведения этого опроса. Ну и вот такие данные сейчас специалисты передали Центробанку. Они ознакомились с результатами, поняли, что у нас ожидания у россиян, инфляционные так называемые ожидания, самые высокие за вообще последние годы. То есть такого мы ждем, какого-то невероятного с вами роста цен, ну потому что, видимо, тоже понимаем, что все, что сейчас происходит, не может
1: хорошо
0: не сказаться.
1: Правильно. И какой вывод можно из этого сделать?
0: Ну и вот...
1: Если Центробанк опирается в том числе на вот этот вот опрос, на наше с вами мнение, вот это поветрие, мы говорим о том, что да, будет цены расти, будут расти очень сильно, Центробанку необходимо будет повысить ключевую ставку.
0: Ну, не знаю, эксперты считают,
1: ни один эксперт, опрошенный РИА Новостями, если я правильно понимаю, не заявлял о том, что ставка будет расти, и расти будет очень быстрыми темпами и вплоть до конца года. Есть определенные факторы, например, сентябрь, вторая его половина, которые должны будут как бы морально держать эту ключевую ставку в пределах определенных, потому что настроение людей, оно зависит в том числе от этого, ну, от показателей этой ключевой ставки. Если она будут расти кредиты, будут расти ипотечные кредиты, квартиру мы не сможем купить, да, при там ключевой ставке в 30%. Ну, как сможем, мы будем гораздо больше должны банку, чем, например, на сегодняшний день. С другой стороны, если мы понижаем эту ключевую ставку, мы еще больше разгоняем инфляцию.
0: Ну, посмотрим, чьи прогнозы сбудутся, потому что у тебя свои, у экспертов вторые, у народа третьи, и вообще у нас тут у всех свои мнения на этот счет. А пятница, 24 число, все покажет и расставит на свои места.
1: Не пятница, 24 все покажет. Покажет последняя часть года, последний триместр.
0: Не, я сейчас конкретно
1: октябрь,
0: говорю
1: вот
0: про...
1: Октябрь, ноябрь и декабрь. Вот там можно будет уже с этих цифр делать определенные выводы, потому что до сентября... Да ладно, так до октября ничего резкого не будет происходить. Не будет она расти слишком быстро, не будет она снижаться слишком быстро. И остается так и держать ее на уровне 14,25.
0: Угу. Я имела в виду, что пятница покажет, как ставка изменится, изменится ли вообще. Это мы с вами до пятницы доживем, обязательно увидим. Ай, Андрей нам пишет: среда пришла, неделя у кого-то, может, и прошла, у кого-то только начнется. Сегодня последний день отпуска, а завтра на работу. Да вы что, Андрей, получается, для вас среда пришла, отпускная пора прошла. Ну, знаете, есть большой плюс в том, что вы выходите в четверг на работу. Представляете, выйдете, два денечка поработаете, и снова выходные.
1: А грамотные люди так и делают.
0: Щадящий лайт-режим, да, для организма, для психики в том числе. Потому что, действительно, если выходишь посреди недели, как-то морально это проще и легче. Но при условии, что у вас пятидневная рабочая неделя.
1: Начал замечать, что очень многие люди стали брать отпуск до среды. Да, и на вопрос, а почему? А вот эти разы 4 дня вам лишние, вы считаете, на 2 дня больше потратите отпускных, но зато можете 4 дня. А говорит, зачем? Либо я лучше приеду пораньше в город, спокойно дождусь работы, отработаю эти 2 дня, у меня 2 дня будет выходных, то есть я плавно войду в рабочий режим. В отличие от, например, Марины, которая любит приезжать в Ханты-Мансийск в воскресенье ночью.
0: А в понедельник утром идти на работу. Я не то чтобы люблю, просто...
1: Она говорит, зачем я поеду туда пораньше, если я с родителями могу лишний день провести? Я говорю, ладно,
0: не
1: а
0: обязательно.
1: Потом...
0: Нигде бы я ни была, с родителями или где-нибудь на отдыхе, это же отпускное время, зачем мне его проводить в Ханты-Мансийске? Я тут весь год рабочий провожу, понимаешь? Хочется отпуском взять от него все до последней капли, вот, собственно, до последней капли и беру. Приезжаю обычно реально в ночь на понедельник уже, не отдохнувшая. Тут самое главное успеть хоть что-нибудь, знаете, приезжаешь в воскресенье ближе к ночи реально. Самое главное успеть вообще из чемодана хоть что-нибудь достать, там, не знаю, постирать, приготовиться к работе, потому что обычно возвращаешься там еще и дома, и холодильник, и мышь повесилась, и вообще.
1: Не, я здесь, Андрей, поддерживаю, тебя не поддерживаю. Вот эти хорошо. Вот твои приколы не понимаю. Евгений Междуреченский, который написал, да, мы с вами, команда «Зари-105». А как у вас вообще навигация в этом году? Все ли хорошо, все ли спокойно на наших реках? Нет ли там огромного количества гнуса, комаров? Не мешают ли работать?
0: Какое у вас красивое название.
1: Видели ли вы наши плавполиклиники, например, в рамках своих рабочих поездок? Не проплывали ли мимо? Не, или как это правильно по-вашему? Не проходили ли эти суда?
0: Вот каждый раз, когда нам Евгений пишет про Зарю 105...
1: А, еще вопрос. Участвовали ли вы в параде судов?
0: Конечно. Я даже не сомневаюсь в этом, потому что и в прошлом, и в

0: позапрошлом году Евгений нам писал, что да, мы вчера участвовали в параде. Я уверена, этот год не стал исключением. А каждый раз, когда вы нам пишете про зарю, у меня вот благодаря вам до конца дня теперь будет песня в голове играть. На заре... Не буду петь ее, потому что у меня плохо это получается. Но причем, вы знаете, у этой песни же огромное количество вариантов. Ну, прям реально. И у меня только в свое время в плеере больше десятка этих вариантов было. Но мне почему-то больше всего нравится вариант, который сделан с Гришковцом в коллаборации. Ну, хотя и оригинал тоже ничего. Многие Басту любят, ну, эту песню слушать. Они у меня сейчас все одновременно в голове заиграли.
1: Что-то
0: почему-то.
1: Баста вообще мне меньше всего нравится из тех, кто не касался этой песни.
0: Да, ну фанаты Басты очень... Я тебе больше скажу, некоторая молодежь благодаря Басте вообще эту песню узнали. Потому что, ну, это же все-таки уже такая старенькая классика, и молодежь такого не слушает, а в формате Басты услышали, потом удивлялись,
1: ну,
0: что это Каст.
1: Ну, типа он взял его так... Ровный бег.
0: Ну, то есть не спел, а прочитал. Ну, как и положено рэперу.
1: Наверное. Но о чем смысл, если эта песня, она изначально создавалась для того, чтобы душа разворачивалась, когда ты ее слышишь?
0: Ну вот у него не развернулась душа, понимаешь? Не мог он ее развернуть во время записи.
1: Работаем, все хорошо, гнуса нет, жара стоит, но мы справляемся.
0: Молодцы. Вы молодцы. Кстати, по поводу Басты, вчера
1: я
0: видела
1: лучше,
0: рекламу.
1: А что когда гнус есть, но прохладно, или когда гнуса нет, но жара?
0: Я думаю, что Евгений сейчас скажет, нам любые условия нормуль, мы вообще мы совсем справляемся. Но это же...
1: Нам любое дело по плечу.
0: Да, да, точно. А, по поводу Басты одной строкой скажу. Вчера увидела впервые рекламу на Первом канале. «Фабрику звезд» перезапускает Первый канал. И там будет битва сезон, нет, даже не сезон, а битва поколений. Вот, там получается один композитор Игорь Матвиенко, уважаемый и обожаемый мной. И вот Баста. Баста как бы представляет современную музыкальную индустрию, а Матвиенко такую, знаешь, старую школу. И вот пока не совсем понимаю, как это все будет выглядеть, но тем не менее они уже заявляют о том, что «Фабрика звезд» возвращается. Так что скоро еще один музыкальный проект на телевидении, ну, за которым я лично, конечно, послежу. Многие пытались «Фабрику звезд», ну, как минимум два уже было, кроме оригинального, да, первоканального вот этого варианта, два уже у нас было в стране ремейк, если можно так выразиться, на «Фабрику звезд». Как по мне, оба провальные. Но вот сейчас, когда Первый канал снова за нее взялся, дай бог, получится что-то крутое.
1: «Фабрика». «Фабрика», как будто их не хватает. Надо «Фабрику» делать больше, а то у нас мало. Больше надо звезд, больше, чтобы их было.
0: Тима,
1: 15
0: да
1: тысяч звезд.
0: Нет, дело не в этом, а в том, что телевизионные рейтинги...
1: Каждый день в каждом муниципалитете был какой-нибудь праздник, концерт, митинг, выступление
0: артистов.
1: Ну, кстати,
0: если ты посмотришь, то процентов, наверное, ну, половина точно современных артистов российских, они вышли с «Фабрик» в свое время. Ладно, не об этом сейчас. Очень много новостей, как уже правильно заметил Тимур, и про финансы сегодня еще бы много-много говорили.
1: И можно я вот про повышение цен, пишет Андрей, как частенько говорит Пучков Гоблин, тот, который Дмитрий, угу. Знаете, такого.
0: Блогера знаем.
1: Не иноагент пока что почему-то. В любой непонятной ситуации думай самое плохое, как правило, не ошибешься.
0: Угу.
1: Это про инфляцию, про ключевую ставку. Ну и, кстати, про людей. Андрей отмечает, что можно так утверждать. Это, знаете, мой стиль. Но Марина с этим не согласна.
0: Да, у нас в этом разная философия.
1: Я всегда вот, ну, жду самого плохого, самого негативного, что можно только себе придумать. Если какой-то сценарий, о котором я не догадываюсь, должен завтра произойти, я себя настраиваю на самый худший. И вижу в этом свои плюсы. Если все будет хорошо, ну, отлично, я счастлив. Если все будет так, как я запланировал, я к этому готов. Ничего неожиданного, то есть я не сильно постараюсь. Знаешь, вот это есть даже мемы про тревожников. Типа, тревожники, когда у них все хорошо, они все такие хмурые, грузные, там, печальные.
0: Нет, когда во всем мире хорошо, да. Тревожники ходят и не знают вообще, куда себя деть. Они чувствуют, что скоро что-то произойдет плохое. А когда в мире происходит что-то плохое, тревожники сидят, пьют кофеечек, кайфуют и говорят, ну мы же говорили.
1: Не то, что мы говорили, мы чувствуем какой-то прилив силы, уверенности, и мы прекрасно знаем, что делать дальше. Потому что мы уже прокрутили в своей голове тысячи вариантов негативного развития
0: событий. Получается, с вами тревожник Тимур Полунин и не тревожник. Тревожница Марина Штейникова.
1: До
0: и...
1: поры до времени. А Александр пишет: добрый день, Марина, Тимур, где сегодня Альберт? Где-то на трассе между Нефтьюганском и Сургутом, по крайней мере, должен быть.
0: Я, кстати, вчера ему перед сном написала сообщение, пойду сейчас гляну ВКонтакт, может быть, ответил, и заодно расскажем.
1: Может быть, на подбеге к мосту.
0: Вообще, постараемся сейчас выяснить, но если наши слушатели, которые сейчас как раз где-то на трассах, от, я не знаю, от Когалыма, да, мне кажется.
1: Ну ты чего, от Нефтьюганска до Сургута?
0: Нет,
1: там же тоже
0: которые
1: бежать.
0: От Когалыма едут в сторону Сургута, вот вы наверняка скоро увидите Альберта. Ну или в сторону Нефтьюганска.
1: Да, я так сказал, что от Нефтеганска до Сургута. Да, Вряд ли он Марина Сургут пробежал.
0: Ну, Сургут, да, хотя... Я же ему вчера спросила про мост. Ну. Как он будет? Вот я сейчас пойду посмотрю ВКонтакте, может быть, ответила, и тогда, может быть, есть информация. Короче, все, что узнаем, разузнаем, обязательно расскажем. А пока номер телефона напомни.
1: +7 950 510 66 66 Пишите в Макс.
0: Телеграм тоже работает, но...
1: Ну, мы его не читаем.
0: Я читаю, если что.
1: Не верьте.
0: Я читаю.
1: Это.
0: Я вчера двух слушателей с Телеграма зачитывала сообщение, так что не ври. У нас музыка, да, или вернемся в середине часа?
2: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Написал нам Сергей: «Здравствуйте, сегодня первый день на работе после отпуска, а я уже пошу». Ну, то есть за рулем, видимо. «Очень рад вас слышать. Что касается Альберта, проехал по Новой Сургутской объездной в сторону Юганска, видимо, Нефтьюганска.
2: Да.
1: Альберта не видел. Доеду, отпишусь».
2: Спасибо, а я вот, кстати,
1: может быть, он по старой бежит. Тут сошлись так на такой версии.
2: Ага.
1: А ты?
2: Я сейчас вам зачитаю комментарий, который пришел в Телеграм. Благо, у меня он на компьютере работает. И вот Володя написал нам. Володь, можно я вас так буду называть, поскольку так и подписаны? Смотрите, как раз пишет, что Ой, подождите, другой комментарий открыла. «Приветствую, сегодня встретил Альберта по пути в Нефтьюганск. Довольно-таки приятная встреча была. Как раз встретил, когда он садился кушать в его крайней истории. И я пошла смотреть сторис у Альберта ВКонтакте». Да, действительно, вот получается, 2 часа назад он опубликовал последнюю сторис, где он сел на дороге, ну, фактически на трассе, перекусить. Причем там стоит дорожный знак вот такой. Не знаю, как его объяснить. Посмотри.
1: Это дорожный знак, который говорит о том, что ведутся ремонтные работы, временное ограничение скорости 70 км в час и временно запрещен обгон автомобилей.
2: Ну, и поскольку
1: тебе надо на пересдачу.
2: Да я, конечно, 10 лет назад за рулем сидела в последний раз. Я к тому, что это не стационарный знак, который на постоянке установлен, а временный. И он такой внушительный по размерам, и за ним прям можно в тенечке присесть. Что, собственно, и сделал Альберт. Он говорит, идеальная тень от этого знака.
1: Спрятался под треногой.
2: Да, он, получается, спрятался, перекусил, там 2 часа назад это было, и написал, что следующая остановка — Сургут. И, кстати, знаете, что еще хочу сказать? Что в одной из своих последних сторис Альберт, знаете, еще сфотографировал очень милую такую небольшую статуэтку, миниатюрную, и пишет: «Возле Каркатеевых подарили мне сувенирного остяка. Приклеил его на переднюю часть коляски». Он действительно, даже есть фотография подтверждающая, получается. Теперь если встретить Альберта, в начале его коляски, в самом переде, вот где переднее колесо, внизу вот этот маленький остяк прикреплен. Это так мило, получается, в качестве талисмана от жителей Югры он его приклеил на коляску, теперь он вместе с ним путешествует.
1: Ну, это же не один бежит.
2: Не один уже, да. Какая милота, на самом деле. Милота — это, что наши жители округа, ну, как-то вот вообще с ним взаимодействуют, подарочки дарят. Причем понимают, что габаритно ничего дарить нельзя, потому что он это все вес дополнительный. Дарят маленькие, но очень символичные подарочки. Такие, которые будут напоминать о Югре, даже когда Альберт снова будет в Москве у себя дома и окунется в свою рутину. Будет потом смотреть на этого осяка и вспоминать, как югорчане к нему на дорогах останавливались, выходили, фоткались и подбадривали. Да.
1: Руставель голосовал. Девушку присылал нам, мы послушали за эфиром, спрашивает, что это такое. Интересно, у моего друга появился какой-то статус вверху в Максе. У меня такого нет. И, скорее всего, речь идет про сторис. Ну, сторис — это тема, которая принадлежит запрещенной в России организации, которая владеет запрещенным в России соцсетью. А это, как назвать, если это Максорис, короче. Короткие видео или фото, которые исчезают спустя сутки после публикации. У некоторых они появились, некоторым дали такую возможность, как мне, например. Но сказали, обновиться надо. А я пока ничего не обновляю. Мне пока не до этого.
2: Угу.
1: Поняла, о чем говорю?
2: Да. Вроде как. Ли. Лишь бы понял наш слушатель.
1: Над списком контактов есть такие кружочки сверху. О, давайте их кружочки назвать.
2: Ну, так и есть.
1: Кружочки просто... даже не запатентованные названия.
2: Ну, кружочками обычно называют сообщения, когда ты в личку записал кружочек, видео, и опубликовал. Это вот кружочки в интернет этом
1: среде.
2: Пространстве, да. Поэтому, чтобы не путаться, но это истории проще, если по-русски говорить.
1: Ну, давайте так.
2: Сторис, истории, кому как
1: короче,
2: удобно.
1: Короче, попробуйте обновить мессенджер Макс, и, возможно, появится возможность добавлять эти истории. Они исчезают, ну, надо тут отметить, что они исчезают со временем.
2: Как и любые сторис, но сохраняются у вас в памяти, в архиве. Руставель, если вы про это говорите, потому что, может быть, вообще про что-то другое, но вот насколько мы поняли ваше сообщение. Что касается, кстати, Альберта, он мне ответил ВКонтакте, я посмотрела сейчас. Да, он сказал, что все нормально, написал мне, как ему помогали югорчане и медведи обходить. И говорит, что сейчас самая главная сложность — это Сургутский мост, потому что там запрещено, да, пешеходам передвигаться. Но он пока не знает, как он будет его проходить. То есть он бежит-бежит, а там видно будет. Вот такой у него план. Как подбежит, будет известно. Вот. Ну и, кстати, Володя еще пишет, что встретил его еще раз, когда ехал обратно. И он довольно быстро бежит. пишет нам Володя. Но он, мне кажется, уже, знаете, чем
1: тоже
2: ближе...
1: Тоже думаете, да, что мухлюет?
2: Нет.
1: На попутках проезжают чуть-чуть, и потом это...
2: Да нет, имеется же в виду, что в процессе он бежит не, уже не легким таким, знаете, прибегом, а прям уже полноценно во всем. Мне кажется, чем ближе к финалу и к концу вот этой дистанции, уже, мне кажется, какое-то не второе, не третье, десятое дыхание, и уже хочется быстрее-быстрее завершить.
1: Алена пишет: добрый день, радио Югра. Как вы успокоились после вчерашнего? Да, нормально, а что?
2: А что вчера было? А я уже и забыла, что вчера было. Вообще.
1: Вышли из студии и сами по себе как-то поспокойнее стали.
2: День закончился, и все, и ушел.
1: Не, на самом деле, вчера такое довольно интересное и милое сообщение одновременно от Алены было. Уже после эфира, там, в 19:01, написала: кто вас обидел, кому глазки выколоть. Я так умилила. Знаешь, это мне. Есть же, как она, Диана Курбанова, по-моему, зовут.
2: Да, юмористка.
1: Ну, вот эта пискля, которая вот такая. Всем привет, я Диана.
2: Вышла из КВН, а сейчас уже просто, мне кажется, во всех проектах юмористических участвует в стране.
1: Вот, мне кажется, ей эта фраза тоже бы подошла. Знаешь, это такой...
2: Кому выколоть глазки?
1: Ну, типа, да? милый человек, но с шилом в руке. Я просто, когда представил Алену, вот, вооружившись этим инструментом, мне как-то так улыбка сама по себе.
2: Но звучит угрожающе и устрашающе, но при этом, когда ты понимаешь,
1: ладно,
2: что,
1: понятно, что
2: это не в отношении тебя, конечно, а в отношении твоих врагов, это даже очень хорошо звучит.
1: Я теперь... Если что-то кто-то нас обижать будет, я буду говорить: знаете, Алену из Алену Нижневартовскую, знаете, вот такую. Там.
2: Лучше вам с ней не быть знакомыми.
1: Так-то имейте в виду.
2: Глаза свои бережете, чтобы с Аленой знакомиться.
1: Имейте в виду. Ладно, да. будем знать, если кто-то нас будет обижать из Нижневартовска, мы вам наберем. День добрый, написала Ольга. Приглашаем Югру в эти выходные в Тюмень, чтобы отметить с нами юбилей
2: день
1: нашего города.
2: Да.
1: 440 лет. И кроме множества мероприятий выступят хор Турецкого, Полина Гагарина, Корни и Дере.
2: Кто? Корни?
1: Ну,
2: Алёша Кабанов будет?
1: То есть тебе вот эта Гагарина не смутила, хор Турецкого не смутила?
2: Нет, Полину Гагарину с удовольствием, хор Турецкого тоже с удовольствием. Послушай, просто Корни, это же, вы знаете, все в подростковом возрасте переживали такой период, когда вы были чьими-то фанатами.
1: И силы на исходе, и кровоточат раны.
2: Да, да. Вот я как раз, получается, вот этот мой возраст подростковый, когда все имеют каких-то кумиров, ну все абсолютно, ни один ребенок, это такое, знаете, обязательно часть взросления. Вот на мои эти годы, когда все имели кумиров, пришлась как раз первая «Фабрика звезд» группа «Корни». Я их обожаю, я знаю все их песни просто наизусть. Ага. У меня были тетради, я их обклеивала наклейками с корнями. У меня, я записывала все их тексты, у меня все стены дома в плакатах были с ним. Я прям настоящая была фанаткой. А еще я тогда, мне сколько было,
1: а получается? Сколько было в группе?
2: Мне было четыре. Их четверо.
1: Четверо. А у тебя были подружки? Вы с ними делили мужей,
2: конечно,
1: будущих?
2: Конечно, да? У нас не с сестрами, мы с сестрами.
1: Были драки, типа? Нет, это мой муж.
2: Нет, у нас все четко было. У нас вот четыре сестры. У меня родная, да, еще две наших двоюродных. Мы всех разделили. У меня был Леша Кабанов. Мне когда было вообще 13 лет, я мечтала, даже 12, я вообще мечтала, что я выйду за него замуж. Короче, все, это моя судьба, понимаете? Моя старшая сестра, у нее был Александр Сташонок, будущий муж. А, получается, и две двоюродные сестры, у них Пашка Артемьев и вот Сашка Бердников. Видишь, я всех четверых до сих пор помню. Я даже знаю даты их рождения до сих пор, зачем это мне надо, я не знаю. Но я так фанатела по корням. Mm-hmm. Я знаю, что сейчас их осталось из классического состава только два человека. Это как раз Леша Кабанов и Александр Бердников. И, ну, по-моему, даже Сташонок. Надо посмотреть, кто там у них в последнем составе. Но Пашка Артемьев, к сожалению, потому что он ими песни, и музыку писал, вообще один из самых там талантливых, как мне кажется. Он, к сожалению, ушел из группы давно, сольную карьеру. И если, кстати, вы не слышали сольные песни Паши Артемьева, у него очень много крутых песен. Ну, прям, прям...
1: Тебе повезло, Марина, у тебя хотя бы, знаешь, кумиры не стали иноагентами. У меня повально все иноагенты. Я вообще в детстве тоже, вот ты говоришь, мечтала выйти замуж. Я думал, вырасту. А мне было лет, наверное, сколько? Ну, 10, может, 11. Я думал, женюсь на Земфире. И мало того, что она стала иноагентом, да, а еще до этого она разочаровала своей тесной дружбой с одной девушкой, тоже иноагентом, по имени Рената.
2: Кстати, Литвинова не факт, что иноагент.
1: Не срослось.
2: Не срослось.
1: Да, наверное, ну, на всякий случай.
2: Посмотри,
1: пусть
2: да.
1: будет. Чё?
2: В общем, когда получается...
1: Не, я же уже рассказывал прикол. Если я, вот, например, скажу, Рената Литвинова иноагент, и вдруг она не иноагент, ну, как бы мне за это ничего не будет, по сути. Но если я не скажу, что она иноагент, а она иноагент, тогда ответственность уже возникает. И не только моя.
2: Да.
1: Это парадокс.
2: Ну, кстати...
1: То есть, получается, клеймить людей выгоднее, чем не договаривать об их статусе.
2: Кстати, она не иноагент, я сейчас проверила.
1: Ну, простите, ну, тогда. Вот, получается, все, и какие ко мне претензии.
2: Ну, она давно уже живет во Франции, да, вместе. Сначала они жили вместе, Земфира, сейчас уже по отдельности. У них там тоже какие-то были эти конфликты. Ну, не суть, не об этом сейчас. Я еще одну историю. Еще одну историю хочу рассказать тоже, когда мне было 12.
1: Мы ух, они такие-сякие.
2: Мы тогда переехали как раз из Пермского края на Ямал. И в первое время снимали там квартиру, естественно. И я вела тогда активный дневник. Ну и поскольку я была фанаткой Корней. И, кстати, Ольга, спасибо за информацию. Вот то, что в Тюмень приезжают в эти выходные Корни и Полина Гагарина и Хор Турецкого. Кстати, все наши слушатели, особенно те, кто поближе там живут, к Тюмени, может быть, съездите, правда, потусите на дне города в Тюмени. Я бы с удовольствием, правда. Но нам далековато или можем себе такое позволить?
1: Надо подумать.
2: Я никогда не была на Корнях вживую на их концерте. Я уже не фанатка, и мне уже их музыка даже не особо близка, но в детстве... Короче, история.
1: А сейчас мы съездим, ты перевлюбишься заново.
2: Нет! Я сейчас смотрю на этого Лешу Кабанова и думаю, господи, а как я вообще могла в него влюбиться? Понимаешь? Вкусы же со временем меняются. Вот 12 он мне казался самым вообще классным человеком на Земле, сейчас мне он не нравится. Ну, не суть. Я про другое хотела сказать. Я вела активный дневник тогда, и просто каждый день писала вот о своих мечтах, что когда-нибудь выйду замуж за Лешу Кабанова и все такое. А потом мы, когда съемные квартиры переехали в другую, я этот дневник, я его прятала, получается, под духовкой. Такое там отверстие, отсек для сковородок. Uh-huh. И я вот там его прятала, под газеткой, под сковородками, никто никогда не догадывался. И я его забыла с собой взять. И потом какие-то люди, которые после нас там жили, по-любому его нашли. И, наверное, мне было так кринжово от этого. Я думаю, господи, они там сейчас вот эту всю чушь прочитали.
1: Самое смешное, что, представь, да, если ты там писала, кто ты такая вообще.
2: Да, там было подписано дневник Марины Штейн.
1: Вот, и вдруг, представляешь, такая ситуация, что ты станешь там звездой ТНТ, а они потом его опубликуют, и вся Россия будет угорать над тобой.
2: Надо мной реально будет угорать, я там такие вещи писала, ужас. Ну ничего пошлого, но очень такие, знаете, детские наивные мысли. И, кстати, если такое случится, я стану супер-мега-известной в России, и опубликует кто-то этот мой дневник, хотя, мне кажется, его давно выкинули. Мне кажется, Леша Кабанов просто будет обязан со мной познакомиться.
1: На тебе жениться.
2: Нет, не жениться, познакомиться и сказать, ну, слушай, прикольно. Ладно, ясненько. Вот такие. Ольга, спасибо за ваше сообщение. Видите, как вы всколыхнули мою память одним своим сообщением.
1: Но по делу мы, получается, не сказали ни слова.
2: Ой, хотя очень много этих самых деловых новостей.
1: Вот да. Именно, что деловых новостей. Перейдем. Например, профессии, которые будут востребованы в ближайшие 6 лет, как минимум, до 32-го года. Видишь, у нас уже горизонт планирования чуть дальше,
2: не
1: чем
2: 30-го, а до 32-го. Но получается, что через 6 лет, вот это сейчас кому говорить?
1: Да только... я анонсирую, можешь не начинать со мной обсуждать. А путевки в Артек отменили же поездки в Крым, в Севастополь в целом. Угу. И выяснилось, что будет
2: с теми,
1: кто
2: да.
1: не попал туда.
2: Ну не только, это очень много на самом деле всего обсудим. Но сначала...
1: Пипс Воробьев опять грядет.
2: Снова?
1: Летняя.
2: Не всех еще воробушков
1: ну,
2: посчитали?
1: Да, не всех.
2: А это не очень деловая новость, но я такие новости обожаю. Музыка
1: ну и
2: у нас...
1: новую карту придумали, аналог пушкинской.
2: Хорошо, вот это я, кстати, не читала сегодня нигде, расскажешь обязательно.
0: Свои люди.

0: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, ну что, рассказывай, какая у нас карта появится. Мне это очень интересно, помимо пушкинской.
2: Вот это. Если это спортивная карта. Давай так, Пушкин – наше все, да, в плане литературы.
1: Угу.
2: Ну или, по крайней мере, поэзии.
1: Нет, это наше все.
2: Достоевский это, наше все
1: меня.
2: В плане прозы, да,
1: нет,
2: наверное?
1: Даже дата дня
2: не
1: русского.
2: Не спорь со мной, подожди. Это моя такая подут. Не надо
1: я поняла, спорить. я просто хотела сказать.
2: Я уйду сейчас.
1: День русского языка был выбран именно 6 июня. Во всем мире его отмечают 6 июня, в день рождения Пушкина. Так что это наше все реально.
2: Я еще раз хочу спросить, почему из нас двоих меня душнило считают? Вот, пожалуйста, можете написать кто-нибудь, чем я это заслужил?
1: Потому что я добрая душнила, а ты злой душнила.
2: Есть же кандидаты, ну, прям поярче. Прям звездочки эфирные.
1: Ура, я звездочка!
2: Марин,
1: хоть и душнила.
2: Значит, Пушкин наш и все.
1: Да.
2: Это, поэтому пушкинская карта для культурных каких-то мероприятий. А если спортивная карта? Ну, вот кто вот приходит в голову, такой яркий представитель спорта?
1: Российского спорта?
2: Ну, да. Хорошо, российского пусть будет.
1: Но Владислав Третьяк у меня
2: в голове. Я бы
1: сейчас
2: сказал советского спорта.
1: А, советского? Я его точно знаю, да,
2: человек? Ну, Марина, ну его все знают.
1: А, да. Ну понятно, это Лев Яшин.
2: Ну, конечно. И как надо назвать карту?
1: Яшинская?
2: Яшинская.
1: Серьезно?
2: Да.
1: Классно. Я угадала. Ну, как угадала, с подсказками, но тем не менее.
2: Яшинскую карту по аналогии с пушкинской хотят создать и впустить это в Россию. А Дзюба, само собой, пишет Андрей. Ну, почти, да. Ну, это странно.
1: Дзюбе надо еще дорасти до такого уровня, как у Яшина, конечно. Там расти, не перерасти, мне кажется. Ну, вообще, начнем с того, что Яшин это до сих пор единственный в мире вратарь, который получил золотой мяч, до сих пор вряд ли когда-нибудь кто-нибудь еще получит. Поэтому, ну, Дзюбе прям, знаете, как до Китая пешком. До репутации Яшина.
2: Но
1: и до достижений его.
2: Уже, наверное, нет. Но если только сейчас Дзюба мощным образом перестанет пинать мяч, а пойдет учить людей пинать, ну, я имею в виду, тренерскую карьеру начнет, да, и начнет выигрывать там все, что можно с условной Балтикой, там, станет чемпионом России, выиграет кубок, нас пустят в Еврокубки, он там возьмет Лигу чемпионов, потом выйдет на международный уровень, возглавит сборную России, выиграет чемпионат мира, тогда мы скажем, ну, Дзюба, ну, блин, это вот уже как бы легенда. Но пока что Дзюба легендарен не столько спортивными своими подвигами, как... так
1: скандалами
2: сказать,
1: всякими.
2: Домашними.
1: Больше он не руками пока, не ногами, а руками знаменит.
2: Поэтому Дзюба классный, но
1: слушайте,
2: Дзюба-то
1: а можно
2: Яшина нет.
1: Я скажу, кто предложил, во-первых, яшинскую карту ввести, скажи, пожалуйста.
2: Это...
1: Кто озвучил эту идею?
2: Предложение направлено Михаилу Мишустину.
1: Так. Правительство. А кем направлено, непонятно.
2: Бог его знает, не пойму.
1: Ну ладно, тут на самом деле не важно. Хотя, наверное, было бы интересно, чья инициатива и у кого они ее подглядели. Я просто хочу передать сейчас большой привет нашему одному югорскому городу. Это Лангепас. Потому что Лангепас, мне кажется, ну вот насколько я слежу за ситуацией, они вообще первые в России до этого додумались. Не то, что в Югре. У нас еще, ну, года 2 или 3 назад в Лангепасе такая инициатива была введена, внедрена. Причем придумали эту инициативу молодежь местная, молодежный парламент при Думе городской. Вот эти молодые люди, ребята, предложили, а давайте введем аналог пушкинской карты. Она у них, конечно, не имела никакую фамилию известного какого-то спортсмена. У них просто она называлась «Карта физкультурника», если я правильно запомнила. И они как раз ее выдавали тоже молодежи, и ребята могли посещать бесплатно всевозможные спортивные учреждения и секции Лангепаса. И у них эта практика в Лангепасе, она реализуется уже, ну, несколько лет, по крайней мере, реализовалась. Точно, я про нее в эфире говорила 2 или 3 года назад. И я, вот если такое у нас в стране ведут, эту яшинскую карту, мне кажется, вот мы, как окружные все СМИ, должны будем все-таки упоминать опыт Лангепаса, они первые, кто это вообще придумали. И я еще тогда говорила, круто бы распространить это сначала на весь округ наш, а потом еще и на уровень России с этой идеей выйти. Вот видите, идея все-таки витает в общем поле и рано или поздно доходит до других людей. Так что теперь, может быть, и появится. Но я только за. Потому что, когда у нас появились пушкинские карты, молодежь реально стала больше ходить на культурные события. Это круто. А если будет еще и спортом больше заниматься, так это вообще вдвойне круто будет. А так или иначе, когда у тебя есть карта с хорошим таким лимитом финансовым, ну ты хочешь, не хочешь, пойдешь ее тратить. А тратить ее можно только целенаправленно, на спорт. И ты в любом случае приобщишься. Ну это здорово.
2: СМС-ка мне пришла вчера. Здравствуйте. С 1 августа условия вашего тарифа изменятся. Плата составит 710 рублей за 30 дней. Было 609 рублей. То есть на 101 рубль в условиях того, что было 609, стало 710. 7 на 2, 6 в уме, где-то 16%. 16%.
1: Ты
2: подробнее в личном кабинете ОК Мегафон.ру.
1: Вот, я сегодня про это читала.
2: И
1: я еще думала, а мне ничего не приходило. А про тебя, оказывается, федеральные СМИ-то пишут.
2: Я поэтому вот и хотел эту новость рассказать. Сотовые операторы начали повышать стоимость услуг связи. Информация появилась на сайтах и в сообщениях, направленных части абонентов. Стоимость некоторых тарифных планов выросла на 12-14%. У меня больше выросла. Потому что 100 рублей от 600 – это не 12 и не 14. Это очень легкая математика. 60 – это 10%, и еще 40 – это где-то еще там 6,6. То есть получается примерно на 17% выросло у меня.
1: А у тебя уже выросло?
2: Ну как, с 1 августа.
1: А, подожди, а просто вот сегодня, как пишут «Известия»,
2: через неделю, Марина,
1: Мегафон начал рассылать всем уведомления, что с 26 июля увеличит стоимость некоторых пакетов на 14%. Вот эти сообщения людям приходят. У тебя, видимо, другая уже какая-то система повышения.
2: Не, у меня 1 числа просто списание проходит. То есть они как бы с 26, ну я попадаю под
1: то же самое,
2: да.
1: Понятно. А, Билайн, кстати, как пишут у нас федеральные СМИ, Билайн уже поднял цены на 12%, а с 28 июля изменения затронут еще и часть тарифов ВТБ Мобайл. Ну это тут понятно, что абонентов поменьше у таких операторов, но тем не менее это лишь начало, причем пока ведь, да, антимонопольная служба уже,
2: Минцифры вместе с ФАС внимательно следит за ценами на телеком-услуги, сообщили ведомстве. При подозрении на нарушение в части тарифа оперативно проводится проверка, указали в Минцифры. Эксперты отмечают, что темпы роста абонентской платы ускорились по сравнению с прошлым годом, и они превышают инфляцию. И кто может помочь нам в этой ситуации? А никто, потому что скажут, почему на 16, а не на 6, как вот официальная инфляция. А они скажут, а у нас устарели вот эти линии.
1: Все правильно.
2: Вышка 3G, а надо сделать 4G. Мы вот эти расходы закладываем в абонентскую плату. И скажут, ну ладно, хорошо тогда.
1: Все правильно, потому что, как говорят, вот как раз федеральные СМИ объясняют рост тарифов необходимостью покупать новое оборудование, модернизировать сети.
2: Так может за свой счет это будет делать, не за мой?
1: Ну так ты изначально содержишь оператора.
2: Я, получается, финансирую строительство вышки новой.
1: Да.
2: Ничего себе.
1: Ну чтобы потом этой вышкой пользоваться, связью, которую она дает, благодаря ей же связь-то у тебя будет в том числе.
2: Вот те раз.
1: Вообще, конечно, все финансируется за счет нас. Ну как бы нормально, страна функционирует за счет граждан. Всегда было, есть и будет. Но это, конечно, обидно, ни в какие ворота уже не лезет. Я имею в виду вот эти бесконечные повышения вот этих тарифов мобильных, ну, правда. Мы с вами весь прошлый год на эту тему общались, помните? Мы тут всех операторов уже, мне кажется.
2: Мне интересно.
1: Ни одного никто, ну, то есть не было ни одного оператора, которого бы все любили и хвалили. Мы тут всех, мне кажется, уже раскритиковали по 100 раз. И вот сейчас очередное повышение.
2: Ну, у них такая тенденция, они просто косячат по кругу. Сегодня один оператор, завтра другой, послезавтра третий, послезавтра четвертый.
1: Ты знаешь, сейчас, мне кажется, будут популярны вот эти пока еще не совсем раскрученные операторы, принадлежащие каким-то банкам.
2: Мне мой банк предлагает 100 гигабайт за 150 рублей, переходи к нам.
1: Угу. Типа того. Там, потому что пока еще по-божески, ну, условно, мы там, за 300, за 400 рублей.
2: Мы сбережем твои деньги.
1: Сбережем
2: твои деньги.
1: Не только у этого банка, у многих других тоже есть сейчас свой тариф. У кого их только сейчас нет, у этих мобильных вот этих связей. Поэтому...
2: Да-да-да, бензин же подорожал, пишет Александр, дальше не вижу. Ну, видимо, там, типа, надо же как-то эти гигабайты довозить до Ханты-Мансийска.
1: И ваше сообщение, Александр, и всех остальных наших слушателей обязательно зачитаем, но уже в новом часе, а пока 4 часа.
0: Свои люди.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Школы Югры продолжают прием заявок в первые классы. На югорских трассах за сутки произошло два серьезных ДТП с участием двухколесного транспорта. В Сургутском районе обновляют участки важной дороги. В Югре продолжается приемная кампания в первые классы. Ее первый этап завершился 30 июня. В этот период заявления принимали от семей, за которыми закреплена школа по месту жительства, а также от представителей льготных категорий. Теперь сообщить о своем желании обучаться в том или ином учебном заведении могут все желающие, независимо от места регистрации. Единственное условие – в учреждении должны быть свободные места. Если их нет, зачисление не гарантировано. Комментирует специалист-эксперт отдела общего образования Департамента образования администрации Лангепаса Анна Пузикова.
2: По количеству свободных вакантных мест можно обращаться в общеобразовательное учреждение, в приемную, уточнять, подходить, подавать документы либо лично, либо через портал государственных услуг. Ну и, соответственно, важно помнить родителям, законных представителей детей о том, что возраст зачисления в первый класс – это 6 лет 6 месяцев. Если ребенок является младше данного возраста или, наоборот, старше, то есть старше 8 лет, то необходимо получить разрешение на зачисление в образовательную организацию. Данное разрешение выдает Департамент образования.
1: Отмечу, подать заявление можно через портал госуслуги или прямо в школе, но не позднее 5 сентября. Стражи порядка выясняют обстоятельства трагедии на дороге в Пытьяхе. Все случилось накануне на 6-м километре Тюменского тракта. Серьезную автоаварию спровоцировал байкер на Кавасаки. Выезжая с прилегающей территории, он не уступил дорогу Ладе Гранте и допустил столкновение. От полученных травм водитель двухколесного транспорта скончался на месте до приезда скорой помощи. Установить причину произошедшего предстоит следственно-оперативной группе. В суточную сводку госавтоинспекции Югры попало еще одно ДТП с участием двухколесного транспорта. В Сургуте на территории одной из жилых зон водитель отечественной легковушки, двигаясь задним ходом, не заметил девушку на электросамокате. В результате она получила травмы. Кроме того, патрульные выявили на югорских трассах 9 нетрезвых водителей и еще более 100 привлекли к ответственности за другие грубые нарушения правил дорожного движения. Ремонт важной транспортной артерии по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» продолжается в Сургутском районе. Речь об участке с 32 по 38 километр в границах от Когалымского месторождения до кольцевой развилки. Дорожники уже заканчивают его обновление. Осталось укрепить обочины и нанести разметку. Параллельно тяжелая техника вышла на прилегающий 20-километровый отрезок пути. Там сейчас укладывают выравнивающий и верхний слой асфальтобетонного покрытия. Как сообщает Управление автодорог Югры, этот этап, переходящий ввести объект в эксплуатацию, планируют в октябре следующего года. Но исполнитель намеревается выполнить все с опережением графика. И последнее. Стихийную свалку ликвидировали в нефтеюганском поселке Звездном. Специалисты департамента ЖКХ расчистили участок проезжей части, где скапливался мусор. Раньше там стояли специальные баки, но жители частного сектора часто оставляли отходы рядом с контейнерами, а некоторые водители выбрасывали пакеты прямо из окон машин. В итоге территорию завалили бытовыми и крупногабаритными отходами. Чтобы остановить захламление, емкости убрали, но это не помогло. Люди продолжали складировать ТКО прямо на проезжей части. При этом всего в нескольких метрах обустроена новая контейнерная площадка. Отмечу, после очистки участок оградили сигнальной лентой. Однако, если жители не проявят ответственность, свалка может образоваться снова. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
4: И снова здравствуйте. Новый час, новые новости. Простите за масло масляное. Новости старыми не бывают, да? Хотя... Ладно, я хотела... А?
5: Бывают?
4: Бывают, бывают. Подумала и поняла, что бывают. Ну, это условно, когда что-то произошло, а ты об этом через неделю только узнала, а тебе уже не актуально. Вроде для тебя это новость, но она как бы уже, ну, реально не актуальна. Все, значит, это старая новость. Давайте я про другое хотела поговорить. Надеюсь, среди наших слушателей нет явных трудоголиков, потому что сегодня в федеральных СМИ сразу, знаете, две новости подряд вижу с разницей в несколько минут буквально. Первая новость. Исследование показало, что 65% россиян считают себя трудоголиками. А вторая новость от врачей российских, что трудоголизм сокращает жизнь человека на 25 лет. Вот я и подумала, если нас
5: почти
4: с вами так...
5: Почти на треть.
4: Ну,
5: средний возраст, даже да, у нас сейчас 70, сколько, 8, да, там, да?
4: Да, можно 76. Сказать так. Но вот как говорят врачи, если человек всю жизнь перерабатывает, то вместо 85, которые он мог бы прожить, проживет, ну, в лучшем случае, 60. Потому что...
5: И что ты хочешь
4: потому
5: сказать?
4: Что хронический стресс из-за постоянных переработок повышает риск инфаркта и инсульта, ну, почти,
5: ну, это 50%.
4: Понятно.
5: Да. И что нам надо делать? Уволиться?
4: Нет, просто сейчас скажу, что делать. Вот то, что каждый третий трудоголик сейчас пытается сделать, это как-то изменить свои привычки. Почаще планировать отдых, ограничивать переработки и устраивать личные границы. Потому что многие берут эти переработки, потому что не могут отказать, возможно. Ну, короче, 65% россиян.
5: А я-то думал, что семью кормить надо. А оказывается, отказать не могут. Ну да.
4: Ну, кто-то и по этим причинам наверняка.
5: Мне так нравится, что вот людей наших, вот россиян, выставляют такими, знаешь, типа все, вот все в жизни хорошо. Вот он сам захотел много работать и от инсульта в 30 лет умереть. Uh-huh. А так-то все. Ну, что тебе не жилось? Ну, подумаешь, там, детей надо на ноги поставить. Подумаешь, за ипотеку 100 тысяч каждый месяц. Эх, жил бы, дожил.
4: А ты считаешь себя трудоголиком?
5: Ну, слушай, я себя не считаю трудоголиком. Я себе считаю... Ну, хотя, нет, не считаю.
4: Значит, ты входишь в те 35% россиян, у которых меньше рисков столкнуться с подобным, о чем я говорила. Но вот эти 65%, которые искренне считают, что перерабатывают регулярно и постоянно, я хочу отметить, что среди них больше женщин, чем мужчин. То есть мужчины реже называют себя трудоголиками, вот, а девчонки перерабатывают.
5: С одной стороны, шутка, да не шутка, пишет нам Антон, нужно чередовать трудоголизм с алкоголизмом, в скобках шутка. Ну вот...
4: А вот трудоголизм с отдыхом сочетать?
5: Осуждаю. Видно, что я не сильно прям осуждаю.
4: Да.
5: Просто для
4: вот
5: того,
4: здесь
5: чтобы...
4: как раз сарказм хорошо считывается.
5: Вот сарказм. На всякий случай, Минздрав запрещает пить.
4: Не запрещают, но предупреждают, что это вредно. А вообще, чаще всего о трудоголизме, согласно этому исследованию, говорят жители Урала, товарищи дорогие. Мы с вами, получается, уральцы. Чего же вы перерабатываете-то? Не надо, пожалуйста.
5: Ой, прикол был я своими глазами, короче, вот видел эту картину. А можно рассказывать?
4: Смотря какую. Намекни мне хотя бы.
5: Завод, про один завод.
4: Какой?
5: Нам прям можно рассказывать?
4: Я не знаю, ты мне скажи.
5: Короче, завод имени Калина, город Екатеринбург.
4: А, рассказывай, что?
5: Я стою возле проходной. Не спрашивайте,
4: скажи,
5: что я там делал.
4: Скажи, какой год?
5: 2011.
4: Вот, потому что, простите, сколько лет уже прошло?
5: 15 лет надо.
4: Ну вот.
5: И вот 6 вечера звенит там у них звонок. Кстати, такой завод классный. Я там был еще на экскурсии внутри, и там вот это вот образцы вооружения, они специализировались на зенитно-ракетных комплексах. Может, до сих пор, я не знаю. Но этот завод, он по площади как город. Угу. Со своими дорогами,
4: светофорами даже,
5: бомбоубежище.
4: Да.
5: Все, там такая логистика, там и магазин есть. Ну, в общем, очень круто. И я смотрю на проходной, выходят вот так вот в 6 вечера мужики. И каждый второй из них откуда-то, непонятно откуда, из-под, как за пазухой, вот знаешь, вот это выражение, ну, в рукаве где-то там, в сумке у кого-то что, достают бутылку коричневую такую, ну, жестяную банку, где написано цифра 9.
4: Угу, девятка.
5: Девятка. ВАЗ-21, да? 009. И вот 601, он ее открыл, и по дороге домой счастливый уже идет, попивает.
4: Это ты к чему?
5: Это вот чередование трудоголизма с алкоголизмом.
4: А, яркий пример того, что написал слушатель, да? У нас, кстати, вот как раз город, пытаюсь вспомнить название. Где наша с тобой подруга жила раньше?
5: Лос-Анджелес.
4: Которая из Новосибирска. Да нет. Вспомни название городочков Томской области.
5: Закрытый какой-то город.
4: Да, закрытый город. Северск, вспомнила. Северск, есть такой городок небольшой, закрытый в Томской области. Кстати, слушателям из Томской области нашим привет. Знаем, что вы с нами на связи каждый день. И вот там тоже как раз есть местные заводы, наверное, по причине которых город как раз считается закрытым. И вот как нам говорила наша подруга, у нее в свое время там и папа трудился, насколько я помню, и родственники какие-то. И она говорит, что тоже у них в конце рабочего дня там вот пропустить по стаканчику пенного, это как бы норма, это даже типа полезно.
5: Типа полезно, типа радиацию выводит. Да?
4: Ну, какие-то, ну, как минимум, стресс снимают, а может быть, и какие-то байки про радиацию и все остальное, я не знаю. Но говорит, что это как такой, знаете, обязательно. Ну, какие-то, ну, как минимум, стресс снимают, а может быть, и какие-то байки про радиацию и все остальное, я не знаю. Но говорит, что это как такой, знаете, обязательный, само собой разумеющий.

0: как следует за ночь.
1: И силы восстанавливались, да, и мы с утра, там, это уже на предматчевая тренировка и на игру.
0: Нормально. Так вот, что, значит, вот он, российский футбол.
1: Так нет, он в Германии играл.
0: А, это немецкий? О, кстати, про немцев и пиво хотела вам рассказать. Но в целом, да, в очередной раз хотим напомнить, что это вот народное творчество, я сейчас про комментарии, да, говорю наших слушателей. В целом, наверное, Минздрав бы их не поддержал, эти комментарии. Вот, но так-то каждый сам себе хозяин решает, как ему отдыхать. Теперь про пиво. У нас...
1: Люда Погребняк рассказывал, что ли, получается? Надо посмотреть, пересмотреть, не суть.
0: Забавно, да, что фамилию Погребняк, это футболист, я знаю только по его жене, которая во всех реалити-шоу участвует.
1: А сейчас вообще какое-то паломничество бывших жен футболистов российских началось.
0: В реалити-шоу.
1: Кто там есть у нас?
0: Мамаева.
1: Мамаева, да. Какой у нее есть жена, интересно?
0: Наверное, есть, но я не знаю, где она участвовала. Но Погребняк и Мамаева вот во всех реалити участвуют, да.
1: Еще кто-то был.
0: Ладно, я хотела про пиво и про Германию.
1: Барановская, опять же.
0: Ну, Юля Барановская, она не участвует нигде, ни в каких реалитих, она просто телеведущая.
1: И ни в чем? Ни в реалитих?
0: Ни в каких реалитях.
1: Про пиво, говорит, рано еще, Александр из Пайковского. Пиво только в пятницу, это такая тема пятницы.
0: Да, представляете, а федеральные СМИ решили сегодня уже начать.
1: Марина же говорит, среда, это маленькая пятница.
0: Конечно, поэтому... Если уж и делать из сегодняшнего вечера пятницу, то только маленькую, мужики, завтра на работу, если что.
1: Мы, естественно, имеем в виду безалкогольные сорта.
0: Конечно, только те, которые рекламируют по телевизору, потому что у нас по закону рекламировать алкоголь запрещено, а все пивные компании очень хорошо этот закон знают и просто без устали рекламируют себя, но с нулевочкой. Главное же бренд, чтобы был на слуху, правильно? А ноль, не ноль, какая разница, люди все равно пойдут и купят. Так, теперь...
1: Лайфхак есть, да, вот, ну, очередной, да, вот Сергей пишет. Я, когда меня оператор мобильный предупредил о увеличении тарифа, я написал заявление о переходе на другого оператора со своим номером.
0: И быстренько все вернули.
1: И мне они чуть ли не там каждый день в течение вот этого двухнедельного срока перехода предлагали всякие разные лакомые условия.
0: И что, вы согласились?
1: Торговался до 210 рублей навсегда.
0: Обалдеть.
1: Ну, вот все... Хотя хотели до 700 поднять, а в итоге сторговался.
0: Да, вот, кстати, вы не единственный, кто написал такой комментарий. У нас каждый второй слушатель говорят, что когда их прижимал уже мобильный оператор, они уходили от них, и там начиналась история. Ну, пожалуйста, ну, оставайтесь. А я вот как-то все никак не решусь на этот шаг. Я в итоге ушла сейчас в семейный тариф, то есть мы на четверых в семье делим одну оплату, и меня это устраивает, потому что сейчас я как раз плачу те самые 200 рублей.
1: На самом деле, честно, может быть, да, есть правда в этих словах от Александра, он говорит, что по чуть-чуть пиво пить, здоровью вредить.
0: Да что вы говорите?
1: Я вот, Марина, всегда убеждаю в этом. Смотри, во-первых, да, такого рода напитки, ну, безалкогольные, естественно, они помогают выводить мелкий песочек из почек, то есть, чтобы не образовывались камни, да. И, то есть, влияют на некоторые системы нашего организма положительным образом. Плюс еще, косвенно мы употребляем с пивом совместно что? Рыбку. Да. Рыба – это витамин В. И группа Б. Особенно если это какая-нибудь там, ну, горбуша, например, копченая.
0: Да вот в копченых и в соленых ваших рыбах пользы-то как раз гораздо меньше, чем если это запеченная или свежая рыбка. Там,
1: кстати, не знаете...
0: Там соль задерживает вообще в организме воду, от этого давление повышается. Ты неудачный пример сейчас приводишь с соленой рыбой.
1: У меня же вообще тут такая локальная трагедия была в минувшие выходные. Я очень люблю чипсы с паприкой рифленые. Ну, Лейс называются. И они почему-то исчезли в последнее время из магазинов. И я нашел одну единственную пачку не в сетевом магазине, а в специализированном магазине. Угу. Купил ее в предвкушении. Пришел домой, открываю, а она пахнет крабом.
0: Угу. И даже на вкус как краб.
1: И на вкус как краб.
0: Тимур мне пришел, дал попробовать, говорит, меня же не обманывает мои чувства обоняния, вкусовые рецепторы. Я говорю, нет, не обманывает.
1: Представляете, как я обломался. Это, а получается... я ненавижу чипсы с крабом.
0: Но, ну, получается, кто-то как-то где-то на фабрике перепутал конвейеры, да, вот, по которому идут чипсы с паприкой и с крабом, вероятно.
1: Я думаю, в суд можно подать за испорченную пятницу?
0: Вряд ли. Ну, ты попробуй. У нас, тем более, есть друзья, коллеги в Роспотребнадзоре. Мне кажется, они такие интересные заявки любят. Попробуйте побороться. Но я хотела рассказать про Германию и про Россию, и про пиво. Во-первых, на этой неделе все федеральные СМИ, да не только все мировые СМИ, на самом деле, писали о том, что в Германии закрылась пивоварня, обанкротилась, которой 400 лет. Это старик.

0: Ише.
1: Кто?
0: Пивоварня. Нет, в Германии. Ну, какие в России 400 хоть лет назад Бэкс, пивоварни?
1: Хоть бы не Бэкс.
0: Нет, знаешь, как он называется? Hofbrauhaus Wolters GmbH. Ну, короче, это какая разница? Я не знаю, что нам она производит. Мы не так сейчас активно немецкое пиво закупаем. Больше китайского, кстати, это официальная статистика.
1: Да.
0: Но вот эта вот германская, немецкая пивоварня, ей 400 лет. И она одна из старейших, представляете? И она, получается, закрылась, обанкротилась. И у них вообще продажи и производство пива сейчас падают и падают и падают. И благодаря этому Россия стала сейчас, на данный момент, крупнейшим производителем пива в Европе. Можете себе представить? Столько пива, сколько сейчас Россия производит, ни одна страна в Европе больше не производит. Германия, кстати, несмотря на то, что у них закрываются пивоваренные заводы, она остается на втором месте, хотя всегда была лидером в Европе. Германия была абсолютным лидером пивоварения в Европе. Сейчас она на второе место, Россия вышла на первое. Ну, просто обалдеть, если честно. И, кстати, если говорить про мировой рейтинг, то в мировом рейтинге Россия занимает 5-е место, что, мне кажется, тоже очень, как бы, ничего себе, да, 5-е место. Угадаешь первые 4, кто больше всего пива в мире производит? Ну, все Россия на 5-й. Нет, ну ты что, я же тебе говорю, Германия больше всех в Европе производила всю жизнь. Они были всегда на первом месте.
1: Ну, сейчас они на втором.
0: Сейчас они на втором после России. Так что Чехия точно не главная в мире.
1: Нет, ну я говорю, кто в 5-5, ты же спрашиваешь.
0: В мире. То есть Россия сейчас на 5-м месте в мире, в Европе на 1-м, понимаешь?
1: А, да.
0: Так ты вообще, а чем ты сейчас занимался, когда я рассказывал?
1: Я читал про Ленина.
0: Зачем?
1: Который связан с этим заводом.
0: Ну, хорошо, потом нам можешь рассказать.
1: Когда он в эмиграции был, он пил вот пиво, которое сделано было этим заводом.
0: Ну, и теперь ты в итоге прослушал все.
1: Да, понятно, ладно, сейчас угадаю.
0: Мы в Европе номер один, в мире номер 5.
1: Ну, Китай, да?
0: Китай абсолютно лидер, молодец.
1: Индия, наверное, должна производить много пива.
0: Нет, Индия не производит.
1: Мексика?
0: Мексика на 4-м месте.
1: На 4-м, хорошо.
0: Угадай 2-й, 3-й.
1: Если это не Европа, и это не Европа. Индия, то, возможно, это США?
0: Угу.
1: Ну, и Канада, что ли?
0: Нет, чуть ниже опускайся.
1: Бразилия?
0: Да, угадал. Короче, Китай сейчас абсолютный лидер по пивоварению, потом США, Бразилия, Мексика на 4-м месте, и Россия заняла уже 5-е. Вот так вот, представляете, как все меняется. Ну, у нас за год, за последние, российские пивовары выпустили 90 миллионов гекалитров пива. Я даже не знаю, это вообще как представить, в каком количестве огромном, да? И это, конечно, для Европы абсолютный максимум.
1: Вот эх, так. Если бы у нас пиво варили, а не порошковое продавали, пишут нам люди, в частности, Александр. Ну, думаете, прям порошковое дешевле? А как вы представляете, типа Юпи?
0: Дело не про дешевизну.
1: Водой залил, и пиво получилось. Такого, наверное, не бывает. Я видел своими глазами, как наливают за границей на All-Inclusive вот эти напитки с градусом. Ну, типа, с градусом. Я-то думал, и главное, вкусно еще разливное. А у них, оказывается, есть баллоны такие с эссенцией. Ну, так называемые. То есть Кока-Кола, где-то Фанта, там, Спрайт, пиво, еще что-то. И они их подключают к аппарату. Uh-huh. И один огромный баллон с там газом и сода там. Ну, типа вода, короче. И они в итоге смешивают это по пути к кранику. И у тебя получается из концентрата и из минералки делается пиво.
0: Да, представляешь?
1: То есть там и пива-то никакого нет, по сути.
0: Обман. Кругом обман.
1: Я думаю, а у нас вот не так в магазинах, в разливухах?
0: А ты спроси, ты же хорошо общаешься с ребятами, всегда приходишь.
1: А там, они такие, да, мы там бодяжим, знали бы вы вообще из чего. Не приходите больше к нам,
0: ну, да?
1: Да, так
0: что, да. Нет. Ладно, тут вот сообщение от Олега. Добрый день, почки чистить надо чаем на чаге. Вот так вот.
1: Ну надо, да.
0: Правильно, Олег, говорите. А то удумал тут он почки чистить. Вот всякую вот эту лапшу на уши повешает, лишь бы что-нибудь это выдумать. Лишь бы пятница удалась. А по поводу, кстати, чаги, у нас вообще сейчас такая тема какая-то модная становится, да? И даже ждем слушательницу.
1: Распробовали?
0: Распробовали, да. Что там, кто эти мошенники звонят?
1: Не знаю, сейчас посмотрю.
0: Прям
1: на мощный
0: микрофон наш слышно, как гудит.
1: Сейчас я буду узнавать, а ты нам, Марина, поставишь музыку.
0: Музыка обязательно появится, да. Если мошенники, бери трубку.
1: Давай, выводи в прямой эфир.
0: Давай повеселимся, да.
2: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52. Радио

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Написал нам Георгий из Теле 2. Такой фокус не пройдет, там с переносом номера, с тем, чтобы их пошантажировать, чтобы они какую-то скидку предоставили.
2: Почему? Как
1: что
2: раз
1: они
2: же
1: потом выкатят счет за номер, якобы он эксклюзивный. Ну, у меня...
2: Подождите, а вот до этого нам Сергей писал, что как раз по этой схеме он же с Теле 2 таким образом. Тут вот как будто бы...
1: Как будто бы...
2: Кому-то надо либо напрячься, либо наоборот.
1: Да, по поводу Теле 2. Ну, я к ним с этим номером пришел от, по-моему, МТС-а в свое время, лет 10 назад. Или я что-то путаю. Тогда была возможность номер перенести?
2: 10 лет?
1: Ну, может, не 10. Но когда вот она появилась, я к ним...
2: Нет, она лет 5-6 существует такая
1: функция. А это речь идет про Мегафон вообще. Ну, есть одно но неудобное. У меня этот номер зарегистрирован на Ямале. Это мне, чтобы перенести, надо туда ехать, что ли? Можно как-то это через личный кабинет сделать, а?
2: Сейчас же у нас как раз, помнишь, что
1: мы... Оно не вступило, по-моему.
2: Да, еще не вступило, но этот законопроект уже существует, его обязательно, он вступит в силу, когда... Ну, короче, дело времени. Обязательно можно будет, не выезжая за пределы региона, менять симку, точнее, номер и оператора, даже если у вас это было в другом регионе зарегистрировано. У нас тут не отпускает тема, связанная с пенными напитками, потому что...
1: Естественно, хлебом нас не кормит.
2: Что, во-первых, Надежда пишет: добрый вечер, а что это за тема? Намек, что скоро пять? Пятница? Да, среда, маленькая пятница, мы не намекаем, мы открыто говорим, но при этом мы говорим про день недели открыто, мы не намекаем ни на что в плане употребления. А вот Олег, который, кстати, рекомендовал Тимуру чистить почки чаем на чаге, говорит, еще есть вариант, если уже пить пиво, то бабушкина деревенская, рядом с ним немецкая отдыхает, да, соглашусь, хотя я ни то, ни другое не употребляю, но отзывы слышала.
1: У меня такой бабушки нет, такой, которая бы мощно варила пиво.
2: Ну, это даже не про пиво, а, может быть, про какие-то другие вещи. Ну, ладно, я сейчас про...
1: Квас на этот, чайный гриб.
2: А? Ну, это тут Тимур уже это...
1: В банке, в трехлитровой.
2: Мне понравилось...
1: Вкуснятина, ты же никогда, да, его не...
2: Нет,
1: пила?
2: Нет, я не собираюсь.
1: Но выглядит он, конечно, честно говоря, он стрёмно выглядит. Когда медуза огромная плавает в банке, и тебе говорят: на, пей, это вкусно. Мэрин такая: просто зачем, за что вы, почему вы, кто вообще придумал это пить? Представляете, вот у кого-то в Крымке завелась плесень. Просто толщиной сантиметра 3. И он такой думает: попробую, наверное, это вкусно. Ну, оно реально вкусно. Просто кто вообще до этого додумался? Изначально. Ну... Все вот это пробовать. Кто додумался сыр с плесенью пробовать? Кто додумался... Ну, вообще, до пивоварения надо было додуматься. Это не брашка из там сбродившего винограда. Пиво, оно делается по особой технологии. То есть это кто-то давным-давно, 500 лет назад, так глубоко внедрился вот в эти химические процессы, что сам на это вышел каким-то образом.
2: О, смотри, кто мне звонит.
1: О, перезвонишь потом.
2: Обязательно,
1: Марина.
2: Да. Это звонит, кстати, Альберт. Тот самый наш ямальский ультрамарафонец. Наверное, у него есть новость. Сейчас за эфиром позвоню, если у него будет возможность. Даже, может, в эфир его выведем, расскажет нам, как у него дела. Мне нравится, как Ольга ответила Олегу. Вот Олег же говорит: давайте чистить почки чаем на чаге. Ольга пишет: ну, пивом-то вкуснее чистить.
1: Естественно.
2: Пивом-то, говорит, вкуснее. Ладно, мы еще раз говорим, что употребление алкоголя, особенно в больших количествах, вредно для здоровья. Минздрав, конечно, не рекомендует. А завершая всю эту эпопею с тем, что Россия сейчас стала крупнейшим производителем пива в Европе, как пишут РИА Новости сегодня, у нас и употребление пенного на сегодняшний день тоже ого-го какое. 53 литра на человека в год, учитывая, что очень многие не употребляют его, если распределить только на пьющих.
1: Это мало что-то.
2: Это не мало. Убери отсюда, пожалуйста, всех детей, пенсионеров, которые в каком-то почтенном возрасте уже должны, наверное, отказываться от алкоголя. Убери многих женщин.
1: 53? Что это за смешные цифры? Это 2 недели отпуска в деревне, 53.
2: Ну, не выдумывай тоже, ты чего? Ты же не можешь за 2 недели 53 литра?
1: Легко.
2: О, Господи.
1: Спокойно вообще.
2: Какой кошмар.
1: Мы про безалкогольное.
2: Ну вот смотри, нет.
1: А, я-то да.
2: Смотри, если вы...
1: Я же вообще не пьющий.
2: Вот если из этой статистики убрать меня, вот я не употребляю пиво вообще. Получается, что уже на тебя 106 литров.
1: Пока.
2: Что себе?
1: Пока я потяну.
2: Ладно, едем дальше. У нас тут, кстати, врачи и гастроэнтерологи сообщили, какой наполнитель для окрошки самый полезный для здоровья. Вот если вы еще не готовили окрошку этим летом, то вот вам совет от врачей.
1: Из каких надо выбирать? Есть у тебя эти конкурсанты, претенденты на победу? Можно я угадать?
2: Самое главное здесь... я два назову тебе, а говори, какой полезный. Если хочешь угадывать, давай.
1: Я думаю, кисло молочный.
2: Кефир.
1: Ну да.
2: Все правильно. Именно на кефире окрошка считается самой полезной. Как говорят врачи, там, во-первых, полноценный белок, кальций, живые бактерии, опять же. Ну и плюс он хорошо насыщает, да, и не вызывает резких скачков сахара, в отличие от кваса магазинного. Потому что вот если вы берете натуральный квас живого брожения, без большого количества сахара, то он, в принципе, тоже полезен. Но большинство магазинных квасов, там как раз очень много сахара, из-за чего как раз и калорийность блюда возрастает, и уровень сахара сразу максимально повышается. И,
1: ладно,
2: кстати,
1: можно мое мнение?
2: Конечно.
1: Очень странные какие-то глупые советы.
2: Это же врачи.
1: Это как утверждать, что езда на автомобиле со скоростью 160 км в час опасна тем, что если форточка открыта, можно простудиться. Не поэтому она опасна. Что значит? Там много сахара. Возьми без сахара.
2: Врачи тебе это и говорят, если хочешь здоровую окрошку. И самый низкокалорийный вообще вариант. Скажи, ты пробовал когда-нибудь такую окрошку на воде с лимонным соком и горчицей? Это самый полезный вид окрошки.
1: Не пробовал.
2: Это для тех, кто вдруг заботится о своем здоровье. А, кстати, по поводу кефира, я тут на днях поймала прикол один. Есть такая служба доставки популярная. Она, кстати, не во всех городах Югры имеется. Она и в Ханты-Мансийске-то относительно недавно появилась. Не знаю, стоит ли ее называть или нет, не суть. Она, служба доставки. И у них, в приложении периодически появляются всякие комбы, типа покупаете вот этот товар вот с этим, и мы вам даем скидку. Такие парочки товарные получается. И они, я не знаю, кто у них там работает этим маркетологом, СММщиком, кто это все придумывает. Прикалываются как могут. Захожу на днях в их приложение, а там вот в этих парных товарах, которые со скидкой продаются, было такое комбо, называется оно «Взбодриться». И в этом комбо бутылка кефира и банка маринованных огурцов. Они предложили вот такой очень беспощадный способ взбодриться. Я поржала, честно говоря. Но зато скидка хорошая. Берешь два этих продукта и там полцены только за это платишь. Прикольно.
1: В подарок рулон туалетной бумаги надо.
2: Да,
1: их
2: не обязательно же употреблять вместе, просто они вот так прикалываются. А скидка хорошая была, кстати. И еще один момент хотела рассказать. Не знаю, тоже не хочу никакие бренды рекламировать, просто скажу, что один популярный российский бренд сейчас выпустил маски для лица, это больше для девочек новость, маски для лица по мотивам смешариков. Я просто обожаю этот мультик. И сейчас, причем относительно недорого они стоят, жду, когда появятся в магазинах. Там, можете теперь купить масочку и увлажнить кожу, при этом у вас на лице будет, например, маска Нюши, маска там Кроша, Копатыча. Они прям такие цветные в виде смешариков. Очень прикольно. Как только появится в магазинах, обязательно себе куплю.
1: До судебного иска.
2: Один. Ты имеешь в виду судебного иска от производителей смешариков?
1: Ну да.
2: А мне кажется, такие вещи, наверное, все-таки они обговорили с...
1: Слушай, если ленте предъявляют за Леди Баг и что-то там котопес какой-то, или суперпес, или как он называется?
2: Леди Баг и кошечка какая-то там забыла сейчас.
1: Они разве не обговорили? Я прихожу в магазин, да, серьезная организация.
2: Да.
1: Я вижу у них вот это вот Леди Баг
2: и суперкот,
1: И суперкот. Я вижу вот это вот все и думаю, по-любому они же согласовали этот момент. А потом выясняется, что нет, ты же нам рассказывал про то, что их суд подает.
2: На прошлой неделе, причем Леди Баг и Кот, и Суперкот, это французский мультфильм, французская компания выпускает его, и они подали в суд, чуть сотни этих исков, но в основном в отношении мелких предпринимателей российских, и самый крупный иск как раз был против ленты направлен, 30 миллионов они теперь с ленты просят за то, что они использовали образы вот этой Леди Баг и Суперкота у себя где-то в магазинах, в оформлении или еще где, я даже не знаю, честно говоря.
1: Да, у нас бизнес он немножко не готов, мне кажется, еще к этому. Потому что... опять-таки, и вот Леди Баг и Суперкот, Угу. Они бы могли, наверное, пойти навстречу ленте даже на безвозмездной основе. То есть такая коллаборация. Мы вас в своих магазинах пиарим, например, как ваш контент, а вы нам даете право этим заниматься. И вроде бы какие проблемы? Ну, я бы с этого деньги не требовал. Это как бы Лего, если выпустили бы в преддверии там, чемпионата мира по футболу какую-нибудь серию, посвященную сборным, там, с игроками, с футболками.
2: Они выпустили, кстати.
1: Выпустили, но, опять-таки, они это всегда практически делают на условиях безвозмездных. То есть они, ну, редко как много денег отдают Диснею для того, чтобы выпустить там как франшизу «Пираты Карибского моря» или еще что-нибудь.
2: Дисней вообще должен им сам доплачивать, что они Лего выпускают по их мотивам, потому что это одна из, это самый покупаемый в мире конструктор. Это же популяризация диснеевских мультфильмов просто среди детей всех стран вообще, всего мира. Круче, чем Лего, еще никто ничего не придумал в плане конструкторов. Это самый покупаемый, самый популярный. Ну, чего уж тут греха таить.
1: Ну, я, кстати, угадал. «Пиратов Карибского моря» реально Дисней выпустил.
2: Да.
1: Я пошел проверять.
2: Ты мог у меня спросить.
1: Ерунду какую-нибудь сказал.
2: Ты мог у меня спросить, потому что я точно помню, как наш калужский завод, который производит алкогольные напитки, да, он судился в свое время, ну, точнее, Дисней с ними судился, за то, что калужский завод выпустил ром с названием «Пираты Карибского моря». Ну, сам Бог, да, велел как будто бы ром называть так, но Дисней сказал, а почему наш бренд, наш товарный знак использует этот завод? И они с ними судились. Знаете, как, чем завершилась эта история? Она началась, по-моему, в 19-м году, если мне память не изменяет, а закончилась в начале 23-го, по-моему. Короче, когда Дисней ушел из России окончательно, бесповоротно, и никакие их тут уже, вот эти бренды, торговые марки у нас юридически не действовали, калужскому заводу сказали, ну все, теперь легально, можете так называться. Кто с вас что спросит, если уже компания вообще никак не имеет никаких отношений с Россией?
1: Кто будет играть роль Джека Воробья в шестой части? С высокой долей вероятности исполнит Джонни Депп. Ничего себе. Почему? Он же отказался там сниматься, да, вроде бы? Джонни Депп, он же на них обиделся. Когда они его, ну, немножечко подставили, не стали ему помогать, не оказали ему поддержку в суде с этой Эмбрид Хёрд, или как ее звать, бывшая супруга.
2: Эмбер Хёрд. А что, какую он от них поддержку ждал?
1: Объясни. Ну, хотя бы, а они просто как бы типа отвернулись от него, разорвали с ним контракт на новую серию, если я правильно все помню. Вот, и он оказался, получается, и без роли, и без какой-то там моральной поддержки. Mm-hmm. Никто не выступил в качестве там защитников, никто ему официально... Знаешь, как это обычно бывает? То есть мы поддерживаем там Джонни Деппа, ну, компания Дисней, всячески считают, что Джонни Депп прав, и никакого там харассмента не было с его стороны. Они это не сделали. И вот он сказал, ни за какие деньги я не вернусь на роль капитана Джека Воробья.
2: Понятно.
1: А они ему предлагали чуть ли там, знаешь, не полмиллиарда долларов за роль в новой франшизе. Понятно. После того, как он выиграл дело.
2: Понятно, что никто, наверное, кроме Джонни Деппа, не сыграет уже эту роль так, чтобы все сказали, ну да, это хотя бы так же хорошо, как у Джонни Деппа, а лучше как будто бы вообще нереально. Ну, посмотрим, вообще он снимается еще или нет, шестая-то часть, может, и заглохло там все это, надо пойти проверить этот момент.
3: Ага, иди.
2: Проверю обязательно, на самом деле, потому что новости кино и шоу-бизнеса, я сегодня к ним обязательно, как бы Тимур их не любил, я к ним сегодня подойду, расскажу, потому что там много чего интересного.
0: «Свои люди».

0: Чай в Play Market или App Store, приложение «Автолия». Поездки по пути.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и «Заспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и в Дрин Константин Дмитриевич. Оверены по 334-662-533-101-2026.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/pp.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну, кстати, вот когда мы в последний раз были в эфире, минут пять назад, я говорила: смотрите, кто мне звонит. У меня на трубке телефона высветилось имя Альберт. А вот, и я хотела после эфира позвонить, созвонилась. Более того, не просто созвонилась и даже не стала узнавать, как дела, сказала: а давай все в эфире у тебя и узнаем. И прямо сейчас у нас на связи по телефону Альберт Окутето, тот самый ультрамарафонец, с которым вся Югра, мне кажется, уже вообще прекрасно знакома. Альберт, привет, как слышно?
2: О, не получилось.
1: Да, быстро сейчас набираю.
2: А ты можешь мне объяснить, что у тебя с кнопками какие-то проблемы или что? Я пока расскажу про перепись воробьев. Короче, помните историю про воробьев, которых по зиме считают, по осени считают, по весне считают? Ну, видимо, это недостаточно. Нужно снова воспользоваться инвестициями, которые вливаются в эту тему, и пересчитать воробьев еще и по осени. Ну, практически с 8 по 16 августа каждый из нас может будет, наверное, говорю, зайти на определенный сайт и внести количество этих воробьев.
1: Да, у нас очень мало времени. Альберт, привет, слышно теперь?
3: Да, привет, теперь слышно.
1: Привет. Я тут с кнопками немножечко напутала. Все, еще раз, у нас на связи Альберт Окутето. А кто второй голос? Что за второй голос?
3: Виктор.
1: Виктор.
3: Солнечный. Солнечный.
1: Это наш слушатель, который проживает в Солнечном и который нам регулярно пишет. Виктор, мы вас рады слышать. Как вы оказались там вместе вообще? Где вы сейчас? Расскажите нам.
3: Получается, 10 километров от Сургута, поселок Барсово. Я его здесь встретил на трассе. И ему испортил всю пробежку. Пробежка, сказал, надо отвернуть маленько на Бартова, и мы с тобой поговорим, пофотаемся.
1: А, то есть вы свернули Альберта, получается, с его дистанции, да, Виктор?
3: Да.
1: Ладно, слушайте, ну раз Барсово, я правильно понимаю, что Сургут-то уже позади остался?
3: Сургутский... Нет, еще 10 километров.
1: Нет, а Сургутский мост, вот этот, которого...
3: Да, позади.
1: Альберт, пожалуйста, расскажи нам, как ты преодолел Сургутский мост, нас это всех очень интересовало.
3: В общем, я для тебя отмечал последнюю сложность, кроме медведей, которые я уже, слава богу, пробежал. Это Сургутский мост, потому что все водители без исключения говорили мне, что пешеходам там проход запрещен, и что я там не пройду, потому что там целых два поста охраны.
1: Да.
3: Я только об этом и думал последние дни, очень много молился, и как обычно, как в случае с медведем, я решил довериться Богу, просто с молитвой шел вперед, как не шел, бежал, и мне повезло. Ни один из охранников меня как будто бы не увидел. Я невидимый проскочил, я не верил своему счастью просто. А так как вы дали номер Виктору,
1: да.
3: Мы с ним когда-то созванивались, и я ему дал слово, что как только я пробегу мост, я ему позвоню. Я от радости вспомнил про Виктора, набрал его, и вот, и мы встретились возле Барсова.
1: Обалдеть.
3: Вот сейчас у меня остается 13 километров до гостиницы. И все, и день мой на сегодняшний беговой закончится.
1: Ой, что такое для тебя 13 километров? Это просто ерунда, да? Ты, наверное, сейчас рукой подать фактически. Ты уже, можно сказать, на сегодняшний день уже мысленно где-то там расслабился. Слушай, ну круто, у тебя самое такое сложное позади осталось. И медведи, про которых мы, кстати, читали у тебя ВКонтакте, слушателям рассказывали. Но если ты сможешь уместить эту историю в 1,5-2 минуты, мы с удовольствием послушаем. Расскажи, как наши водители югорские тебя спасали от медведей.
3: В общем, одна из самых больших сложностей, о которых я размышлял, как только анонсировал свой забег, это медведи. Потому что все мне писали, югорчане, что сидят медведи прикормленные. Я подумал, не буду я заранее об этом думать и переживать заранее. Зачем это нужно? Я думал, что как только я подбегу к опасному участку, там я уже начну рассуждать об этом, там уже я могу переживать.
1: Mm-hmm.
3: И вот и осталось кафе финальное перед вот этим самым опасным участком. Потому что приразломное месторождение... Возле этого кафе мне говорили как ориентир, и вот как раз я забегая, вспомнил про это кафе, нашел его, забежал сюда, и на входе в кафе я разговорился с одним из водителей. Я у него спросил про медведя, он говорит, нет, я только собираюсь в те края. Все, я захожу в кафе, и встречает меня этот такой хамоватый мужичок, типа, о, по-русски говоришь, о, что, куда бежишь, вот, а кто по национальности? О, и начал, ну, так себя вести. Я уж хотел его послать на три буквы, честно говоря. Но я подумал, ладно, буду вежливо с ним разговаривать. Я ему сказал, сейчас я к вам присяду. И все, мы разговорились, он свой пыл поубавил, мы начали с ним мирно уже общаться. И когда он узнал про то, что я не знаю, как пробежать вот этот маршрут, уже подсел тот первый водитель со входа. И они вдвоем начали слушать мои опасения по поводу этих самых медведей.
1: Uh-huh.
3: И внезапно вот этот мужчина, которого я чуть не послал на три буквы, в итоге говорит, давай я тебя сопровожу. А я подумал, ничего себе, только что мы чуть не подрались уже, потому что я бы накинулся уже. Ну, потому что так грубо со мной разговаривать, ну, я решил просто быть вежливым. И я подумал, да не может быть, переспросил его, шутит он или нет. Он сказал, нет, какие шутки. И все, я говорю, вот, тогда собираемся, побежали сейчас. И мы выходим, и оказывается, что он водитель бензовоза, и второй мужик тоже водитель бензовоза. Я увидел эти бензовозы, вообще обомлел, конечно. И он сказал, что будет рядом со мной с моей скоростью ехать. И сзади ехал второй. И получается, целая такая колонна, мини-колонна из двух больших бензовозов ехала со мной параллельно. И я все время мониторил на обочинах медведей. И чем дальше я продвигался, тем чаще водители пытались меня остановить. Но я всем кричал, что я не могу остановиться, потому что мне жалко было вот этих бензовозчиков. Если бы я с каждым сейчас стоял, разговаривал, прошло бы много времени. Поэтому я бесцеремонно бежал вперед, вперед, вперед. И когда уже медведь, до него осталось уже, он в поле зрения уже был, остановились несколько легковушек, прямо остановились, хотели меня остановить физически уже. Но я им кричу, что меня сопровождают. Они увидели, все поняли, резко развернулись, поехали к медведям, встали возле этих медведей. И таким образом это была дополнительная и психологическая, и физическая, можно сказать, защита. И когда я уже пробегал непосредственно возле медведей, вот эти бензовозчики проехали вперед и стали живым щитом. И тем самым они спасли мою жизнь, можно сказать. И слава богу, так произошло, потому что я на авось хотел пробежать мимо. Но я понимаю уже сейчас, опосля, что, ну, слава богу, что мне попались на пути эти бензовозчики, дай бог им здоровья.
1: Угу. Все-таки вот твои молитвы небеса слышат. Посмотри, каких тебе людей посылает, да, на твой путь Господь, потому что, ну, реально, у тебя какие-то удивительные приключения, и нужные люди оказываются вовремя. И как иногда бывает обманчиво первое впечатление, да, то есть ты чуть не разругался, в итоге они тебе спасли жизнь, можно сказать. Очень крутая история, на самом деле. И с мостом тоже удивительно, как ты абсолютно незамеченным прошел. Это я, честно говоря, сижу и поражаюсь. Но только смелым покоряются моря, как говорится. И вот твоя смелость и твое желание дойти эту дистанцию до конца, мне кажется, вот это тебе сама Вселенная во всем помогает на пути.
2: А я тут для себя две вещи услышал. Во-первых, попадет, вероятно, кое-кому за эту историю, я имею в виду, возможно, охрану моста, если это действительно нельзя. А во-вторых, вот некоторые водители, которые прямо сейчас нас слушают на заправках, они думают, ну понятно, почему мы здесь стоим часами.
1: Но нет, ты представляешь, я думаю, что водители бензовоза, которые взяли на себя такую ответственность, они четко понимали,
2: нет,
1: что у них есть на это время желание и возможность.
2: Сделаем допущение, что они уже выгрузили все,
1: конечно,
2: что надо, и возвращались.
1: Ну, ты правда думаешь, что они бы поехали, если бы кто-то ждал бензин? Точно нет. А по поводу охраны моста, я не знаю, может быть, все охранники моста тоже знают Альберта уже и просто делают вид, что его не замечают.
2: Нет, пешком нельзя.
1: Пешком.
2: А он же не пешком.
1: А бегом можно.
2: И он же с тележкой,
1: да.
2: А это транспортное средство, поэтому как таковых нарушений не было, сделаем допущение номер два.
1: Альберт, у нас мало времени до конца часа. Расскажи, пожалуйста, сколько тебе осталось бежать? Как у тебя настроение?
3: А меня еще, кстати, Виктор поднял настроение тем, что мы сейчас обсуждали, когда мост. Он сказал, что там сын его работает, и сейчас его смена, кстати. Так что он с сыном потом пообщается, повеселится.
1: Обалдеть, как тесен мир! У нашего слушателя еще и сын там работает. Как все сошлось вообще в одной точке? Мир удивительный, ребята. Я просто вот сейчас слушаю вас и понимаю, как все круто складывается. Вижу, что настроение...
3: Да, мне осталось меньше 400 километров, и я так понимаю, ну, чуть больше 300. То есть я уже, давайте округлим до 300. Ага. И мне, грубо говоря, 5-6 дней осталось бежать, если форс-мажоров не будет. А самая последняя сложность – это мост. Она уже осталась позади, так что я не вижу перед собой каких-то сложностей.
1: Ну,
3: так что финиш уже до него рукой подать.
1: Класс, мы за тебя очень рады. Слышу, что настроение хорошее. Давай в таком же темпе, мы за тебя очень рады. Мы всей Югрой, правда, за тобой наблюдаем, смотрим. Мы
2: более того, Ямал тебя уже ждет. Наши коллеги ямальцы публикуют информацию о том, где ты бежишь, что ты к нам заходил, и косвенно, и нам еще привет умудряются передавать.
1: Но в ближайшие денечки все равно ты будешь еще бежать по территории Югры. Я уверена, к тебе еще будут обращаться водители. Я уверена, что сейчас многие, кому ты отказал в фотографии, поняли почему, потому что ты реально не мог подвести водителя бензовозов. Поэтому дай бог вот так вот, чтобы через нашу волшебную магию эфира многие услышали сейчас, почему не получилось с тобой сфотографироваться. Мы тебе желаем удачи, и если будет возможность, желание на пути к Ноябрьску, пиши еще, звони, мы всегда вот прям с удовольствием тебя слушаем. И здорово, что мы через тебя еще и с нашим слушателем Виктором пообщались. Вообще это потрясающе все, если честно, все, что происходит. Альберт, спасибо огромное. У нас вот сейчас уже по эфиру.
2: Хронометражу.
1: Да, новости должны выйти, поэтому не смеем больше и вас задерживать, ребята, но и наш эфир тоже. Были очень рады вас слышать.
3: Все, мы машем вам рукой. До свидания.
2: Пока, пока. Мы вам тоже машем. Спасибо.
1: Обнимаем вас. Удачи. И до встречи, и до связи в эфире. Пока. Пока. Да. Магия. Что тут еще скажешь?
0: «Свои люди». Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
4: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей. Югорские школы продолжают прием заявок в первые классы. В Сургутском районе обновляют участки важной дороги. Правительство Югры и уполномоченные по правам человека в России Яна Ландратова обсудили вопросы взаимодействия. В рамках рабочей встречи директор департамента внутренней политики Кирилл Харитонов и директор департамента социального развития Антон Терехин особое внимание уделили обратной связи с жителями и мерам поддержки участников спецоперации и их семей. Так, Антон Терехин представил онлайн-сервис «Навигатор заботы о своих». Это часть окружного стандарта «Заботы о своих». В нем простым языком расписаны шаги, которые нужно сделать в разных жизненных ситуациях. Как получить выплаты, решить жилищный вопрос, оформить льготы, найти работу, получить правовую или медицинскую помощь. На сегодняшний день навигатор собрал 57 типичных ситуаций и 68 понятных маршрутов с перечнем документов, контактами и указанием ответственных ведомств. Проект «Забота о своих» оценили на федеральном уровне. Его включили в национальную модель улучшения качества жизни от Агентства стратегических инициатив. В завершении встречи Яна Ландратова поблагодарила правительство Югры и аппарат уполномоченного по правам человека в округе за системную работу и ощутимые результаты. В Югре продолжается приемная кампания в первые классы. Ее первый этап завершился 30 июня. В этот период заявления принимали от семей, за которыми закреплена школа по месту жительства, а также от представителей льготных категорий. Теперь сообщить о своем желании обучаться в том или ином учебном заведении могут все желающие, независимо от места регистрации. Единственное условие – в учреждении должны быть свободные места. Если их нет, зачисление не гарантировано. Комментирует специалист-эксперт отдела общего образования Департамента образования администрации Лангепаса Анна Пузикова.
5: По количеству свободных вакантных мест можно обращаться в общеобразовательное учреждение, в приемную, уточнять, подходить, подавать документы либо лично, либо через портал государственных услуг. Ну и, соответственно, важно помнить родителям законных представителей детей о том, что возраст зачисления в первый класс – это 6 лет 6 месяцев. Если ребенок является младше данного возраста или, наоборот, старше, то есть старше 8 лет, то необходимо получить разрешение на зачисление в образовательную организацию. Данное разрешение выдает Департамент образования.
4: Отмечу, подать заявление можно через портал госуслуги или прямо в школе, но не позднее 5 сентября. Ремонт важной транспортной артерии по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» продолжается в Сургутском районе. Речь об участке с 32 по 38 километр в границах от Когалымского месторождения до кольцевой развилки. Дорожники уже заканчивают его обновление. Осталось укрепить обочины и нанести разметку. Параллельно тяжелая техника вышла на прилегающий 20-километровый отрезок пути. Там сейчас укладывают выравнивающий и верхний слой асфальтобетонного покрытия. Как сообщает Управление автодорог Югры, этот этап переходящий. Ввести объект в эксплуатацию планируют в октябре следующего года. Но исполнитель намеревается выполнить все с опережением графика. И последнее. Огнеборцы Пойковского проводят совместные противопожарные рейды в дачных кооперативах. Представители казенного учреждения Центра Спас Югорье и специалисты сектора комплексной безопасности рассказывают жителям о последствиях возгораний и вручают памятки с правилами безопасности. Советы простые, но жизненно важные. Не следует разводить костры ближе 50 метров от построек, следить за проводкой, чистить дымоходы и вовремя убирать сухую траву. Чаще всего беда начинается с мелочей. По данным Центра Спас Югорье, статистика тревожная. За полгода в регионе произошло более 1000 пожаров. В них 29 человек получили травмы, 36 погибли, включая 5 детей. Еще 149 югорчан удалось спасти. Чаще всего причинами возгораний становились неисправная электрика в домах или неосторожное обращение с огнем на участке. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
6: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Дневное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Да, не знаю, сижу до сих пор под впечатлением, потому что вот каждый раз, когда общаешься с энергозаряженными людьми, вот Альберт, безусловно, такой, как-то уровень энергии у самой вырастает. Вот такое, казалось бы, соприкосновение на несколько минут в эфире, а настроение повышается.
2: Я не успел задать вопрос.
1: Я тоже, так у меня к нему миллион вопросов.
2: Видит ли он часто или не часто по дороге воробьев? Есть ли они... Там, на трассе,
1: там, в лесу.
2: Ты же
1: нам не договорил. Теперь вот полноценно расскажи нам эту новость с подробностями. Очередная перепись.
2: Да ничего, воробьев опять будут считать. Воробьев. Правильно говорю?
1: Да.
2: Не фамилия такая, а животное, птичка.
1: Да.
2: Воробьев. Союз охраны птиц России.
1: Где-то сейчас икает Алексей Воробьев. И все воробьевы в России, да?
2: Союз охраны птиц России и российская сеть изучения и охраны пернатых хищников сколлаборировались вместе и говорят, надо считать заново. Что-то мы в прошлый раз считали, и что-то как-то непонятно, что мы считали.
1: Я, кстати, хочу отметить, что у нас в Югре активно считают воробьев местные жители, потому что я смотрела даже эту интерактивную карту, она имеется, и вот насколько же не ленятся югорчане заходить, искать, во-первых, эту карту в интернете, потом отмечать, прикладывать фотографии, потому что именно таким образом происходит перепись. Если вы где-то видите не одного воробушка, а прям, как можно сказать, букет воробьев, созвездие воробьев,
2: толпу.
1: Компанию воробьев.
2: Ну, вот сейчас стая, наверное, называется.
1: Ну, ладно, да.
2: Группа.
1: Группу воробушков видите, это значит, вот, что надо их в первую очередь сфотографировать на смартфон, не обязательно считать, просто сфоткать, этим уже займутся специалисты потом, тем более сейчас нейросети, наверное, используют для подсчета искусственный интеллект, и опубликовать, прикрепить на карте конкретно в том городе, где вы проживаете. Если хотите заморочиться, я знаю точно, что у нас есть югорчане, которые заморачиваются. Я видела эту карту своими глазами. У нас на этой карте Югры сотни отметок. Поэтому вот что-что, а называть это глупостью я точно не буду, как и многие наши слушатели, я уверена, поучаствуют.
2: А насколько сейчас золото? О, удобно считать 10 тысяч рублей за грамм. Я новость сейчас расскажу про золото. Хочется просто понимать, сколько это в деньгах, в наличных, в рублях наших. В общем, в России обнаружили крупнейшее месторождение золота, оно на границах Хакасии и Кемеровской области.
1: А у меня почему-то Якутия в голове была.
2: Ну...
1: Якутия,
2: ну,
1: сердце золотом.
2: Прям, нет, ну не так, чтобы близко, но и не так, чтобы прям сильно далеко. То есть это не юг, понятное дело, страны, Кемеровской области. Это все-таки Сибирь, все-таки север русский. В общем, 28 тонн, это 28 тысяч килограммов, да?
1: Угу. Или... Это самое крупное.
2: Ну да, это вот, говорят, крупнейшее месторождение золота. 28 тысяч килограммов или 28 миллионов граммов. Так?
1: В килограммах проще как будто.
2: Ну... И умножаем мы 28 миллионов граммов на 10 тысяч рублей, это сейчас биржевая цена золота, получается 280 миллиардов рублей. Звучит... Вот эти 28 тонн, ну, это как будто немного. Ну, что-то 28 тонн.
1: А
2: вот
1: по мне так
2: машина нет. Весит, например, да, там, тонна, полторы, где-то, если большая, может, две.
1: Угу.
2: Это как, типа, 15 легковых автомобилей.
1: Ну, это если представь эти легковые автомобили в золото полностью перевести.
2: Ну, а золото, оно же очень тяжелое.
1: Да.
2: Это небольшой куб, может быть, там, не знаю, метр на метр. Надо считать по плотности. Вот. Но в деньгах это 280 миллиардов. Офигеть, если честно.
1: Нормально.
2: Ага.
1: Кстати, по поводу денег и экономии, если хотите сэкономить на билетах, по крайней мере, в тех городах...
2: Ну, я теперь хочу золотодобытчиком быть.
1: Ты, по-моему, уже несколько лет им хочешь быть.
2: Нет, я хотел фермером, а сейчас вот что-то...
1: Нет,
2: золото...
1: до того, как ты захотел стать фермером, ты хотел быть золотодобытчиком, и Тимур даже смотрел на телеканале... Discovery, который ушел из России.
2: Золотая лихорадка.
1: Он смотрел все выпуски «Золотой лихорадки», как на Аляске, на нашей родненькой Аляске.
2: Да, российской.
1: Не родненькие американцы.
2: Это американцы добывают золото.
1: Добывают золото вообще.
2: У них как-то попроще. Вот у нас это, знаешь, иди добыть. Угу. Сразу добыча незаконная из недр. полезных ископаемых.
1: Все в этой стране принадлежит,
2: Шимба-бумба, да. 10 лет тюрьмы. Там как-то в этом плане... Не, понятно, что там тоже нельзя просто так выйти и начать копать. Но там проще как-то, там земля в собственности у людей. Ты можешь арендовать ее, приехать со своей техникой,
1: и
2: выкопать.
1: Добывать.
2: То есть легально пойти, сдать скупку, поделиться с хозяином участка, там обговоренный процент ему отдать этого золота.
1: Я, кстати, знаете, когда вот на Discovery...
2: У нас иди попробуй, арендуй какой-нибудь участок, иди подобывай.
1: В свою...
2: Лицензия же нужна.
1: Да, в свою...
2: Так у нас даже лицензия на добычу, извиняюсь, краба нужна. И причем стоит она. Помнишь, вот это аукционы у нас были, причем, так как, скажем, не очень активно у них участвовали, потому что я думаю, а что они хотят? Не хотят, что ли, краба добывать камчатского? А я там... смотрю, миллиард стоит вот на начало торгов на лицензию. Причем это не полная квота, там, по-моему, десятая часть квоты, миллиард рублей стартовая цена. Я думаю, это сколько надо краба наловить,
1: чтобы потом купить.
2: А это просто разрешение.
1: Ну да.
2: Ты же еще потратишь на зарплату сотрудников, на, извините меня, судно, с которым ты выйдешь, ловушки, бензин, то, ну, это топливо, понятно, что там не бензин. Вот. Ничего.
1: Я когда смотрела вот раньше эту программу про золотую лихорадку, думала, для кого снимают вообще такой контент? Кому это может быть интересно? Но мне это совершенно не интересно. А потом Тимур мне сделал такое открытие, что, оказывается, это очень мега интересный формат. Он пересмотрел все выпуски, некоторые даже при мне смотрел. И он, ему реально это все интересно. Я думаю, господи, вот так на любой вот... контент найдется свой зритель. На любой вообще.
2: Угу.
1: Так что, если вы давно хотите стать блогером и думаете, что ваш контент никому будет не интересен, у любого контента найдется зритель. Вообще у любого.
2: Представляешь, Марина, как раз-таки примерно соотносятся эти цифры. Куб чистого золота размером метр на метр на метр. Угу. Высота метр, ширина метр и как бы глубина этого куба метр. Примерно 20 тонн. И, ну, из-за плотности высокой, около там 19 с лишним граммов на сантиметр кубический. Но, ты представь. 20 тонн, а здесь планируют добыть 28. Ну, это примерно как куб стороной в 1.20 м.
1: Угу.
2: Ну, может, даже меньше.
1: Понятно.
2: 1.10 м. Тебя не удивляет
1: каким,
2: это?
1: Вообще нет, с каким одушевлением Тимур тебе так говорит?
2: Не, ну ты вдумайся, Марин, посмотри на меня, пожалуйста. Вот такой кубик золота стоит 280 миллиардов.
1: Ну, это же золото.
2: И является крупнейшим месторождением в России, а то и в мире.
1: Да.
2: Куб золота обычный, метр на метр.
1: Класс. Меня больше всего здесь радует и восхищает.
2: 20 тонн в России, а то и в мире.
1: Да.
2: Куб золота обычный, метр на метр.
1: Класс. Меня больше всего здесь радует и восхищает.
2: 20 тонн.
1: Меня больше всего здесь радует и восхищает, что это...

0: рассказывать про это, не рассказывать. Но потом думаю, ну а что, если у нас Центр избирком открыто публикует данные? Дело в том, что Центр избирком раскрыл доходы некоторых кандидатов, которые собираются в Госдуму, ну вообще все, кто собираются баллотироваться в депутаты, это такие, знаете же, открытые данные. Вот.
1: Почитайте, и... очень интересно. Я об этом не хочу и не буду, и может быть даже не могу говорить.
0: Да я не буду называть никакие фамилии.
1: Минпросвещение.
0: Можно я просто одной строкой хотеть?
1: Нет, нельзя. Минпросвещение решило вопрос возврата средств за путевки в Артек. Напомню, что там непростая ситуация, и связанная с топливом, временное отсутствие электроэнергии, где-то верны какие-то отключения. И, в общем, все, кто брал путевки в Крым, в Севастополь, ну, куда-нибудь туда в южном направлении, вам вернут эти деньги. Либо можно будет... ну, так сказать, потом отправить ребенка. Не в этом году, а в следующем. В случае, если там все эти ограничения будут сняты. А напомню, что в Крыму с 22 июня приостановлено вообще бронирование мест, прием, размещение детей в организациях отдыха и оздоровления. Ограничения действуют до 1 сентября. И, честно говоря, даже там непонятно учебный год новый, как он будет проходить. Ну, пообещали в других регионах всячески содействовать и помогать Крыму в том, чтобы, ну, в случае чего, если надо, там детей принять, может быть, на новый учебный год или еще как-нибудь посодействовать в этом плане.
0: Ну да, то есть у нас даже те дети, которые отдыхали на тот момент, их также были вынуждены, естественно, вывести из лагерей. Но не переживайте, все, у кого были там путевки в Артек, они сохранятся. В любом случае дети отдохнут.
1: Новость
0: просто
1: про
0: не
1: тебя.
0: Сейчас.
1: Люди,
0: а подожди,
1: которые...
0: про тему детей, раз и образование ты начал, хотела тоже одной строкой сказать. Мы тут с вами несколько дней обсуждали ЕГЭ, да, эту тему ЕГЭ. А сегодня вот так вот уже вдогонку, можно сказать, увидела на ТАССе информацию. Уже после всех вот этих итогов и прочего появилась также статистика, какой средний балл ЕГЭ среди заключенных у нас в этом году. Да, у тебя такое лицо сейчас было, и я тоже такая, ого, а что, как? А вот так вот у нас люди, которые, например, содержатся под стражей, в частности в СИЗО, у них тоже есть право и многих желаний
1: сдавать ЕГЭ. Причем это не только речь о несовершеннолетних, это и взрослые люди, просто у которых нет, например, там высшего образования, 11 классов, они закончили когда-то
0: тоже
1: в свое
0: 9.
1: Время. Ну...
0: Потому что ОГЭ тоже сдавали в этом году.
1: Нет, ну я же про тех, кто ЕГЭ сдавал.
0: Угу. Нет, про ОГЭ тоже.
1: Ну понятно, но те, кто ЕГЭ сдавал, у них все-таки 11 классов должно быть. 9
0: да,
1: мало.
0: Ну да, то есть понятно, что это не только школьники, это могут быть уже взрослые
1: есть
0: люди.
1: Есть 100-бальники?
0: Но тем не менее. Нет, 100-бальников нету, но у них средний балл тоже довольно неплохой, 73. Это неплохо, правда. Правда, неплохо. Я вот такая, ничего себе. Хочется с вами этой информацией тоже делиться. То есть люди как бы в условиях изоляции все равно как-то и готовились к экзаменам. И, естественно, эти экзамены тоже проводились в таких же условиях. Несмотря на это, довольно неплохой результат показали в этом году заключенные.
1: Молодцы. Вот названы профессии, которые останутся востребованными до 32 года. Загибаем пальцы. Агроном, ветеринарный фельдшер и технолог пищевой промышленности.
0: А что значит останутся? То есть они и сейчас востребованы?
1: Они и сейчас востребованы и будут востребованы. Например, IT-специалисты, которые еще 5 лет считались там небожителями и очень редкой птицей, сейчас как будто бы, я вот про это слышу, что их чересчур много, и они имеют трудности, чтобы найти себе работу.
0: Угу.
1: Тут не все готовы их брать, и где-то уже штат укомплектован. Куда-то они сами не хотят. Всем же надо Яндекс, правильно? Ну, в Яндексе говорят, что уже всех набрали, кого хотели. Вот эти вот люди, они останутся востребованными. Вообще, как говорят в Минтруде, 40 тысяч специалистов в ближайшие годы потребуются, которые будут задействованы в аграрной сфере.
0: Все-таки нуждается наша страна в аграрных кадрах. Это, кстати, на заметку не тем, кто сейчас поступает, потому что те, кто сейчас поступает, скорее всего, уже и документы подали. По крайней мере, осталось 3 дня для подачи документов тех, кто планирует на бюджет. Для платников, по-моему, до какого-то сентября, точно не помню, но точно до сентября. А вот что касается ребят, которые будут поступать в последующие годы, в следующем, там, после, то есть через год и так далее, для вас это актуальная информация. Потому что те, кто сейчас поступает, они уже определились с направлением. И они уже отучатся через 5-6 лет и пойдут по своим специальностям.
1: Надо было на агронома учиться. Сейчас бы сидел в комбайне.
0: Никогда не поздно.
1: Ну, хотя, наверное...
0: Учиться никогда не поздно.
1: В комбайне, может быть, и не сидел. Все-таки агрономы, они не этим занимаются. Они занимаются единственным вопросом, наверное, да? Как с этого поля собрать наибольший урожай. И я вот посмотрел, реально там несколько видеороликов на YouTube, как заблокированы в России, замедленно, неважно. Чем занимается

0: с агроном?
1: Начиная от настройки посевной машины, заканчивая отладкой комбайна, чтобы он все собирал, чтобы не было потерь. Они за полем ухаживают, следят за каждым колоском, сколько на одном там квадратном метре земли у них урожайность, все это высчитывают, просчитывают, думают о том, в какое время подходящее там внести удобрения, в какое пестициды, в какое там еще что-нибудь. Вот это очень прикольная профессия. То есть, по сути, ты как агроном должен знать вообще все.
2: Это универсальный солдат, получается. Типа потому того. Что он и технарь, знает, как устроена техника, он и биолог, и при этом финансист, потому что четко понимает, где и как, что с этого можно поиметь.
1: Да, вот, кстати, финансист, такой вопрос. Надо ли агроному знать бухгалтерию? Оказывается, надо, потому что ты должен посчитать затраты на это поле, к примеру, и посчитать примерно, предположить, какой у тебя урожай будет с этого поля, и понять, надо тебе вообще этим заниматься, или можно этот сезон вообще пропустить, там, посадить какую-нибудь другую культуру. А зимой.
2: Короче, классная работа, крутая, востребованная профессия. Но, мне кажется, как раз конкурс в таких вузах не самый большой.
1: Но, почему тебе так кажется?
2: Не знаю. Большой, думаешь? Мне кажется, молодежь сейчас выбирает более модные направления.
1: Типа кого?
2: IT-психологи.
1: Угу. Робототехника.
2: Да, да. Не, ну это, кстати, тоже востребовано будет, однозначно. Все, что связано с современными технологиями, конечно, будет развиваться. Ладненько, у нас далее музыка. Вернемся мы в середине часа. Можно я, пожалуйста, с твоего разрешения расскажу новости шоу-бизнеса и культуры? Там столько хороших и добрых новостей. Можно делиться добром сегодня,
3: а? Свои люди.
4: Поехали?
5: Поехали, поехали, ребят. Ну, давайте.
4: Погода классная сегодня.
5: Да, погода сегодня.

0: Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Здравствуйте. Пишет нам Александр из Югорска. Вы что-то функции агронома очень широко озвучили. Это как радиоведущий, типа, должен уметь паять радио и знать азбуку Морзе. Ну, смешно, конечно, звучит, но по сути агроном занимается всем практически, что происходит на его поле. Беглый, так сказать, обзор вообще по запросу, чем занимается агроном. Интернет отвечает так. Это главный специалист в сельском хозяйстве, отвечающий за, вот цитирую, выращивание растений и получение богатого урожая. Он управляет всеми полевыми работами, от контроля качества почвы и подготовки семян до сбора и хранения готовой продукции, а также руководит борьбой с вредителями и болезнями. По сути, если мы вот эту цитату возьмем за основу, выращивание растений и получение богатого урожая, то сюда входит абсолютно все. Условно говоря, есть трактор, да, за трактором прицеплен, знаете, комплекс посадочный, который может выглядеть по-разному, на самом деле, для внесения удобрений. Он может использоваться одновременно с внесением семян. Проще говоря, задача агронома, если он заинтересован в получении урожая, а он, как мы поняли, заинтересован, наладить работу этого комплекса таким образом, чтобы определенное количество семян в определенную лунку закладывалось с определенным количеством удобрений, например. Да? И он должен как бы разбираться в этом механизме, по идее. Ну, если он, конечно, заинтересован в получении богатого урожая, как мы поняли, он заинтересован. Тут надо, знаете, как сказать, вот радиоведущий, он же тоже как бы не просто говорящая голова, по большому счету. Мы должны разбираться в законах, в законодательстве, досконально знать всех иноагентов, желательно наизусть, знать статьи, которые нам запрещают озвучивать какую-то информацию в интернете. Если выборы, например, там в сентябре, должны руководствоваться всеми законами федеральными о правильном вообще, в принципе, преподнесении информации о выборах, мы должны различать понятие информирования и агитации. За это очень большая ответственность. Ну и разбираться в каких-то обычных житейских моментах тоже хотелось бы. Mm-hmm. Ну, если планируется что-то умное говорить в эфире, то...
2: Ну, вот Александр пишет, что за трактор отвечает инженер, а не агроном.
1: За сам трактор? Ну, за то, как... Да. За то, как он едет, отвечает инженер, а не агроном. Ну,
2: что агроном так или иначе в курсе, да, как устроено?
1: Сядет в кабину и поедет. Он свои задачи выполнит. Но то, насколько качественная будет посадка, от этого зависит, насколько богатый будет урожай. Вот и все. Поэтому агроном типа не скажет, да, делать, что хотите, мне это не интересует. Я это как-то слабо себе представляю, если честно.
2: Ладно, что мы тут вообще спорим? Никакого же спора нету. А вот, кстати, Надежда еще написала хороший комментарий, что от комбайнера хорошего тоже зависит, как урожай будет так-то.
1: Да.
2: Вообще все в этой цепочке важны. Все.
1: Да, нет, я же ничего не говорю. Комбайнер едет, собирает, ну, рожь молотит, например. А сзади агроном бежит за комбайном и смотрит, нет ли потери зерна. И если она есть, он подходит к комбайнеру и говорит, давай мы твой аппарат отладим, давай мы жатку твою как-нибудь настроим таким образом, чтобы, может, и скорость у тебя большая, да, и езжай помедленнее, не успевает все обмолачиваться таким образом, чтобы потерь не было. И этим комбайнер, как бы и комбайнер занимается, и агроном.
2: Хорошо, товарищи, давайте перейдем к приятным темам. Я вот сегодня такую новость читала. Хочу вам рассказать, точнее, назвать самое красивое слово в мире. Его определили лингвисты. Международная группа...
1: Плеже.
2: Со всего мира, да? Кстати, участвовали лингвисты,
1: да?
2: В этом. Нет.
1: Американское слово?
2: Нет.
1: Мне нравится слово «плеже».
2: Вообще не американское слово.
1: Там, тебе, кстати, не нравится?
2: Ну, такое, да, такое.
1: Переводится на русский очень хорошо.
2: Как?
1: Удовольствие.
2: Удовольствие. Да, по-русски тоже хорошо звучит. На самом деле проводилась большая работа, анализировали лингвисты из разных стран мира слова и выбирали самые красивые. В итоговом списке, скажем так, оказались 223 слова, предложенные разными странами, ну, собственно, можно сказать, по слову от страны, да, и разные языки, соответственно, десятки языков. А самым красивым, таким общемировым решением было принято слово из языка новозеландских маори. То есть это вообще какие-то народы, которые живут в Новой Зеландии.
1: Фу-фу-фу-фа-фа. У них такое.
2: Нет. Да? Короче, слушайте, вот говорят, сейчас я вам скажу описание, а вы потом скажете, подходит или нет.
1: Да.
2: Говорят, что если произнести это слово вслух...
1: Подожди, а можешь его произнести, а я тебе предположить, попытаюсь, что оно означает?
2: Не наоборот. Ну хорошо. Короче, самым красивым словом в мире лингвисты называют слово «кайти-аки-танга».
1: Кайтиакитанга?
2: Кайти Акитанга.
1: Это два слова разные,
2: это
1: да?
2: Одно.
1: Но слитно пишется.
2: Слитно, абсолютно.
1: Кайти Акитанга.
2: Да, Кайти Акитанга.
1: Кайти Акитанга.
2: А, наверное, новозеландское.
1: Означает вечерело.
2: Нет.
1: С океана дул теплый легкий бриз.
2: Ну, кстати, обозначение его и то, как произносится, это разные вещи. Смотрите, как пишут, ну, как говорят лингвисты, которые в итоге выбрали это слово, они говорят, что если...
1: А перевод будет навоз коровий, да?
2: Нет, если произнести его вслух, то в этих звуках слышится океанский прибой,
1: да.
2: Дыхание земли.
1: Да, ну, океанский прибой.
2: И лингвисты говорят, что именно вот это сочетание звуков создает такой гипнотический эффект природных циклов. Кайти Акитанга.
1: И что означает?
2: Это слово означает, вообще, если вот прям, знаете, сухо переводить, то это будет защита или охрана. Но это только в переводе. А вообще у этого понятия очень глубокий смысл. Это философия, то есть в Новой Зеландии есть такая философия, Кайти Акитанга, это философия ответственного отношения к природе и к будущим поколениям.
1: А, Грета Тунберг.
2: Не, на самом деле, это говорят не просто экология или охрана природы. То есть в этой философии человек не царь...
1: Это я думал, чем она занимается по жизни? Оказывается, Кайти Акитангой.
2: Нет, человек не царь... Ну, послушай, кстати, хорошее ведь сравнение. Вот они считают, этот народ маори, да, Новой Зеландии, что человек — это не царь природы, не ее арендатор. Человек — это кровная часть природы, а значит, ее опекун, хранитель и защитник. И это обязанность каждого человека — сберечь землю, воду и флору ради тех, кто придет после нас. То есть это реально целая философия. Ну и учитывая, что сейчас экологические вот эти все моменты очень актуальны, возможно, это тоже как-то повлияло на принятие решения, но в итоге всемирным сообществом лингвистов выбрано было самое красивое слово в мире. Пока что. Не знаю, может быть, через годик они передумают, но пока что Кайти Акитанга. Ну, правда ведь красиво звучит? Кстати, знаете, там были другие словечки, которые тоже могли попасть в этот, скажем так, на первую позицию. Например, аура, греческое всем известное
1: красиво
2: слово.
1: Очень.
2: Тоже, да, красивое. У меня, кстати, сразу со словом аура Сургут ассоциируется и один торговый центр. В том числе. Ну, красиво же.
1: У меня что-то космическое ассоциируется.
2: Нет, понятно, что у меня с аурой другие ассоциации, но я к тому, что у нас даже вот в Югре этим красивым словом называют целые объекты.
1: Еще аврора, допустим.
2: Типа заря, да? Но вообще икигай еще есть в списке. Это японское слово, это тоже, ну, я думаю, многие знают, что икигай — это такая японская тоже философия, которая дословно переводится как то, что заставляет тебя вставать по утрам. Ну, то есть то, ради чего ты живешь, смысл твоей жизни. Тоже такое интересное словечко. Ну, и ряд других слов, которые я, честно говоря, читала в этом материале, но я даже не знаю их, они очень сложные. Вот ауру встретила знакомую, икигай встретила икигай. Знакомая, да. А какие-то там еще, но в основном какие-то вообще странные. Ну все, вот это я хотела вам сказать, немножечко добавить красоты.
1: А какой у тебя икигай?
2: Ты знаешь, есть целые даже, скажи мне, системы, методы, как понять, какой у тебя икигай. То есть надо ответить себе на ряд вопросов, там даже есть какие-то схемы, таблицы и прочее. Я в свое время даже купила тетрадь по икигай. Uh-huh. Рабочая тетрадь, которую, если ты полностью там заполнишь, пройдешь, то к концу тетради осознаешь, какой у тебя икигай. Вот. Но я могу сказать, что я к своему икигаю еще не приблизилась. Я еще в поиске.
1: А, ну, то есть у тебя нет даже, да, сформулировки, ради чего ты встаешь?
2: Не, ну я понимаю это.
1: У меня
2: это...
1: вот какая-то, ну, внутренняя ответственность.
2: Но это, понимаешь, у меня слишком много в это понятие, а икигай он один.
1: То есть у меня есть, например, договоренность, да, с работодателем о том, что я сюда прихожу 5 дней
2: вот
1: в неделю.
2: Видишь, ты уже неправильно понимаешь свой икигай.
1: А как...
2: Икигай
1: нет,
2: это...
1: Нет, подожди, философия это одно.
2: Это на всю жизнь.
1: Да, это понятно, философия это одно. Ну вот ради чего я встал сегодня? Я проснулся, потому что меня разбудил будильник.
2: Угу.
1: И как бы мне плохо не было, например, как бы мне не хотелось там заболеть... И никуда не пойти.
2: Но тут идет смысл, ради которого ты живешь.
1: У меня есть ответственность перед работодателем, перед слушателем, перед ну, коллегами, например. Потому что если я не выйду, я их подведу, им придется делать больше работы. Если я не выйду, например, я, получается, нарушу договоренность с работодателем. Если я не выйду, возможно, кому-то чуть грустнее будет от этого, понимаешь?
2: Ты же считаешь себя философом. Почему ты не хочешь в эту философию
1: так
2: погрузиться? Нет, икигай — это же про глубокое что-то, про то, что тебя всю жизнь поднимает с кровати, про тот самый смысл, за которым тебе хочется идти, понимаешь?
1: Ну, и у меня нет такого. И как бы если я сейчас что-то придумаю, это будет самообман.
2: Тогда подумай просто на днях, и все. Не надо сейчас себе смысл жизни придумывать.
1: Когда у меня какая-то мечта появится, ну, например, там, ферма из 10 тысяч куриц.
2: Но согласись,
1: куриц,
2: это тоже временно.
1: Это будет мой икигай.
2: Это тоже время. Это икигай у тебя будет на пару лет. Вот икигай вот на всю
1: глобально
2: твою жизнь. Да, это что?
1: Ты сейчас пытаешься заставить меня в рамках эфира за минуту смысл жизни.
2: Нет, я и говорю, подумай на досуге. Вообще, люди этому посвящают несколько лет. Вот японцы, они не сразу рождаются с пониманием своего икигай. Они его ищут.
1: И никто из них еще не нашел.
2: Находят некоторые.
1: Смотри, а нашли ли хоть кто-то, сформулировано ли, в чем смысл жизни? В глобальном плане хоть кто-то сформулировал? В чем смысл жизни?
2: Тысячи философов формулировали. Просто у всех свой он.
1: Да, а мне он видится очень, знаешь, таким приземленным, низменным. Смысл моей жизни в продолжении эволюционного процесса моего рода человеческого.
2: Ну, это наука так отвечает.
1: Это наука, но это не наука, это факт. Ты можешь, конечно, понапридумывать себе что угодно, там, выйти в этот, как он называется там, как он у вас называется у философов?
2: Кто?
1: Когда вы медитируете, и у вас потом открывается чакра новая, и вы там куда-то в астрал выходите.
2: Чакра новых.
1: Может быть, смысл твоей жизни там, чтобы твое...
2: Просветление
1: получить, или чтобы твое астральное там тело соединилось с твоим физическим, я не важно, это ваша правда. Но в моем понимании, если у меня нет какого-то конкретного смысла жизни, какой-то глубокой цели, там, внести свое имя в историю, как у Александра Македонского или у Месси с Роналдо, у меня нет такой цели.
2: Я считаю, что поскольку душа...
1: Я ее сейчас себе придумаю, это будет самообман.
2: Поскольку наша душа бессмертная, это все религии говорят, все до единой, и как будто бы даже никто не оспаривает, кроме некоторых ученых, да, что душа бессмертна. Вот мне кажется, поскольку жить-то душа будет вечно, и всегда была, есть и будет, мне кажется, что смысл жизни именно на Земле, это вот прожить физический опыт. То, что ты можешь прожить только будучи в теле человека. Вот, это как минимум, вот этот опыт человеческой жизни пройти. Потому что, что было до и после этой жизни, неизвестно никому. А вот поскольку у тебя выпал такой шанс родиться в теле человека на планете Земля, смысл этой жизни в том, чтобы эту жизнь просто быть в ней, просто чувствовать ее каждой клеточкой, проживать каждый день, как можно больше опыта вот этого физического получить. Я не знаю, наслаждаться солнцем, нюхать цветы, обниматься с любимыми людьми, путешествовать, если есть такая возможность, как можно больше именно опыта физического, ну и, конечно, не сделать этот мир хуже, чем он был до тебя.
1: Ты не допускаешь...
2: Как по мне, это кажется вот самое простое объяснение того, что мы для чего приходим.
1: Не допускаешь мысль, что все, что ты говоришь, да, оно так, ну, это фундаментально. Это такая известная теологическая система, дилемма, как угодно называй, но придумана она для того, чтобы тебе не грустно было жить. Осознавая, что твоя жизнь ограничивается моментом рождения и смерти.
2: Это моя философия. Думаю, что жизнь не ограничивается моментом
1: смерти. Сергей пишет, согласен с функционалом агронома, знаю не понаслышке, в 18 лет после получения водительского удостоверения в колхозе имени Ильича возил главную агрономшу. Знала она практически все.
2: Ух ты, агрономша.
1: Интересно. Главная, Марина.
2: Я просто сижу и думаю, наверное, все-таки такого слова нет. Ну, конечно, в разговорном все есть, а вот в словарях вряд ли.
1: Ну,
2: круто, что...
1: У вас, Марина, в вашем лексиконе есть слово «махать». Почему бы агрономши нет?
2: Да, не махать-то оно у всех есть. А вот «махаю»...
1: Махаю.
2: Только у уральцев. Да, у меня есть такое слово. Его недавно, кстати, мы на днях говорили, может, я пропустил. Его признали абсолютно грамотным. Оно теперь наравне со словом «машу» одинаковое, имеет значение, и вообще никакой ошибки нет, если вы говорите «махаю». Кстати, вот Володя еще написал нам комментарий по поводу красивых слов. И «Аврора», ты предложила, что слово «Аврора» тоже очень красиво. Сейчас, кстати, имя популярное. Очень многие своим новорожденным дочкам дают имя «Аврора», потому что вот оно как-то, мне кажется, лет 10 начало набирать популярность, это имя. Сейчас все больше и больше «Аврор» встречается. А вот Володя пишет, что в Сургуте был еще и кинотеатр «Аврора». Так что, видишь, и «Аура», и «Аврора» — все в Сургуте. Можно найти, если поискать, да? А Алена еще делится радостью своей. У них в доме дали горячую воду. Ура, пишет Алена, мы за вас рады. Нет, правда. Потому что, поскольку мы живем в доме...
1: Нам неизвестно это было.
2: Раньше нам она была известна, но сейчас мы живем в доме, где горячая вода круглогодична, потому что у нас там какие-то котлы, да? Или как, скажи по-умному. У нас на крыше...
1: Ну, система такая, что...
2: На чердаке что-то есть?
1: В дом в наш заходит только холодная вода, дальше подается по трубе там центральной на чердачный.
2: Да.
1: Помещение, этаж.
2: И там нагревается.
1: И там, да, нагревается, и потом подается уже индивидуально в квартиру.
2: Поэтому круглогодично мы с горячей водой, но мы вас так понимаем, вот эту вашу радость, это реально вот посреди лета, когда сначала отняли горячую воду, а потом ее дали, так круто.
1: Круглогодично. Пока что, дай бог, мы молимся на этот последний котел, который у нас остался в доме, из трех, которые изначально были. Вот всем подъездом молимся.
2: Ну, мне хоть сообщите, я вот пока не присоединилась к вашим молитвам. Я просто не знала ситуации.
1: Вот, пожалуйста, тоже. Кулачки держи.
2: Конечно, меня же это касается. В общем, мы за вас рады. А еще круто, что вы с нами делитесь вашими маленькими радостями. Это так здорово. Я искренне умею радоваться за других. И когда человек чему-то радуется, а я гляжу на его радость, у меня как будто у самого настроение поднимается. Поэтому спасибо, что своей радостью с нами делитесь. Вот так вот всеобщими усилиями поднимаем друг другу настроение, как можем. Реклама у нас
1: дали? Что такое слово «поноровить»? Есть такое? Это ваше, пермское?
2: Да, есть такое.
1: Что это значит? Олег, напишите, пожалуйста, что это значит «поноровить»? Ну, норов — это как бы, характер, когда ты показываешь, да, свой характер, и, причем в конфликтной ситуации поноровить, это значит подушнить, получается, если переводить на
2: общепринятый. Я еще пытаюсь понять, в каком контексте раньше это слово употребляли, вот даже у меня в семье. Олег, напишите, если мы правильно с вами об одном и том же говорим, да. А вообще у нас тут началась тема словечек, да, местечковых.
1: Подождать, пишет.
2: А, понорови, да, подождать, переждать, ага, понаровить немножечко, да, есть такое. А еще знаете, Олег, вот не все знают слово «виходка», ну, понятно, что в Пермском крае все знают слово «виходка», а вот так вот с людьми общаешься по России, вообще мало кто знает, представляете, а я всю жизнь с детства расту с ощущением, что «виходка» — это общедоступное всем слово, а во всех словарях есть ничего подобного. «Виходка» — это мочалка.
1: Мочалка.
2: Да, любой пермяк скажет тебе.
1: Вам-то, Марина, проще. Вы в России выросли.
2: У нас во всех банях виходки, а у вас мочалки. Хотя, по сути, это одно и то же.
0: Свои люди. Реклама.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и «Заспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и в Дрин Константин Дмитриевич. Оферы на 34-662-533-102-2026 год.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Каждый день, утром и вечером.
8: В жару и холод.
9: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
10: Мы здесь, мы стоим у перехода.
11: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
12: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Паскаль только что в эфире. Вот этот артист, он меня нынче приятно удивил, когда на ТНТ уже вот второй лет подряд идет сериал. Ну, он уже закончился, правда. Называется «Второй брак», где, ну, в общем, там Юлия Топольницкая снимается, Антон Богданов из «Реальных пацанов». И они, типа, каждый уже были замужем или женаты. И вот это для них второй брак, и он оказался счастливым. Ну, может быть, кто-то видел, понимает, о чем идет речь. И вот как раз второй сезон этого сериала показывали летом, в июне, вот в минувшем. И там, в одной из финальных серий, ближе к концу, я не помню, в какой конкретно, снимался вот этот певец Паскаль, артист. Господи, он меня просто поразил. Он мега крутой актер. Он так органично играет. Он прям играет круче, чем актеры профессиональные, которые в этом сериале. И клянусь, я просто некоторые моменты с ним перематывала. Вот если кто-то смотрел, там они в конце, день рождения был, типа, по сюжету у этой Юлии Топольницкой, они там в конце с базы собирали вот эти все остатки с еды. Как он там? У него там такая малюсенький вот этот эпизод. Ну как он отыграл? Я прям несколько раз перемотала, посмотрела, как он органично вписался. Я бы вот на месте всех, кто производит кино, обратила внимание на этого артиста. Он очень крутой актер. Я прям в нем в очередной раз, у него и творчество мне нравится, в очередной раз поняла, что он талантливый, люди талантливы во всем. Ему надо вообще актером быть, потому что он круто играет. Ладно, не об этом сейчас. Если говорить про артистов...
2: Да ну, подожди, куда ты? Артем пишет, когда был в Карелии, узнал, что местные называют бабочку бабка Липка.
1: Бабка Липка? Какая прелесть.
2: Как дети, да?
1: Бабка Липка.
2: Бабка Липка.
1: Такое ощущение, что ну, такие приставучие в Карелии бабочки, ну, то есть липнут как будто к людям, да, и пытаются на них сесть. Вообще, есть же такое развлечение, как комната бабочек, и у меня, по-моему, все друзья ходили в эту комнату, ну, она в разных городах, там даже гастролируют некоторые комнаты бабочек, то есть их привозят из одного города в другой, бедные бабочки, гастролерши. И, собственно, всех это почему-то радует и забавляет. Все-таки, вау, красиво, облеплены этими бабочками. А я вот, я не знаю.
2: Боишься?
1: Очень боюсь. Но у меня даже если одна бабочка сядет, такая истерика будет. Я не понимаю, как люди с 30 бабочками на руках фоткаются.
2: По-моему, в Сургуте было дело. Там, ну, просто представь картину. Девушка просыпается, идет там на кухню. А там огромный паук-птицеед. Такой,
1: черный,
2: с ладонь размером. Это такой черный, лохматый, лапки. Ну, такая няшка, такая прелесть.
1: Нет, это страшно. Это, знаете, эти огромные паучища, как их называют? У них же...
2: Да, господи, они такие красивые. Я так хотел бы помацать их.
1: Змеелов, яйцеед.
2: Птицеед же только
1: птицеед,
2: что
1: сказал. Да, спасибо, прослушала. Вот эти, знаете, мохнатые, огромные пауки. Реально, в Сургуте. У меня бы инфаркт сразу случился. Я бы умерла на месте просто от страха. Представляете, живете вы у себя в квартире, живете спокойно, заходите на кухню, а у вас там вот это чудище ползет, мохнатое.
2: Да, они потрясающие.
1: Да я бы сразу, мне кажется, если бы в Ханты-Мансийске в квартире я такое увидела, вот как раз до Сургута бы мой ор долетел. И что вы думаете, оказалось, ну девушка, понятно, вызвала сразу спасателя, они его в баночку, все эвакуировали, и выяснилось, что это был паук соседа. Сосед плохо закрыл свой террариум или выпустил его на самовыгул, на прогулку, я не знаю, какая там история, но мне кажется, это такая ответственность людей, которые решаются взять себе пауков в дом, вы, пожалуйста, если заводите таких животных, ну не выпускайте их за пределы квартиры. А вдруг у вас соседи со слабой психикой, как вот я, например, я бы реально умерла от страха. Я клянусь, это же жутко.
2: И он повеселяться и по вытяжке в соседнюю квартиру попал.
1: Это очень жутко. Вот так вот.
2: Ну, они красивые.
1: Мне кажется,
2: вот
1: надо...
2: Вот, знаешь, а как назвать людей? Ну, хорошо, арахнофобы — это те, кто боится, да, вот этих
1: пауков.
2: Всех пауков.
1: Да.
2: А вот тех людей, которые прям, ну, хотят подержать,
1: арахнофилы, соответственно. Ну да, филы — это те, кто что-либо любят, предпочитают,
2: или змеи, допустим,
1: обожают.
2: Какие они классные, какие неприятные на ощупь.
1: Ты, получается, арахнофил, плювиофил. Плювиофил — это люди, которые любят... дождь. И звук дождя, и ощущение дождя, и погоду дождливую.
2: Я вообще какой-то странный.
1: Тимур,
2: да?
1: Плювиофил.
2: Я вот, например, из сладости больше всего люблю халву.
1: Да. И казинаки.
2: Капец, я да вообще. На Урале, пишет Александр из Югорска, везде виходка вместо мочалки, надеюсь, правильно выговорю, шабала вместо шумовки, гомонок вместо кошелек. Шабала или шабала?
1: Не знаю, я таким словом, кстати, не пользуюсь, поэтому не могу точно сказать. Но меня очень радует, что у нас вообще, ну, поскольку страна большая, очень много и национальности, и народов, и языки у всех свои. Меня вот это радует такое культурное...
2: Шабалаву, первый раз я угадал.
1: Такое культурное и лингвистическое многообразие, потому что, ну, условно, приезжает иностранец, да, в Россию, вот он вроде только-только познал русский, а тут ему говорят, а погоди, еще в каждом регионе свои словечки. И он такой, ё-моё. Круто же, даже мы не все слова в соседних регионах иногда знаем.
2: Кристина написала, добрый день. И вот сейчас внезапно, вот внимание, Марина.
1: Да,
2: слушай. У нас, когда жили в Киргизии, тоже все говорили виходка.
1: Да ладно. А ты чего?
2: А
1: в Киргизии рос и виходку не знаешь?
2: У меня не было виходки.
1: Кристина,
2: у меня была мочалка.
1: У Кристины, наверное, какие-то все-таки уральские корни, потому что если у вас в семье так говорили, значит, ну, бабушки, дедушки, возможно, с Уралом рода, может, прабабушки, прадедушки, потому что это все в семье же, вот эти все словечки, их только в семье могут говорить.
2: Такое, знаете, слово давно не слышала. Давайте сейчас я вам еще одно слово скажу, которое вы давно не слышали. Арык.
1: Ты нам его регулярно говоришь в эфире. Так что, я думаю, Кристина, благодаря тебе, его периодически тоже вспоминает.
2: Алыча.
1: Алыча, ну что, я в прошлом году на лычу ела летом.
2: Максим Шоро.
1: Максим Шоро, ты недавно заказывал тоже, дома где-то до сих пор лежит.
2: Тандырная лепешка.
1: Ну все, есть захотелось уже после тандырной лепешки.
2: Маме лети, госавтоинспекция СИ.
1: О, а это что такое?
2: Это МАИ. Ну, это как ГАИ у нас, только у них. Ну, у нас государственная автоинспекция, а у них маме лети. Ну, это тоже государственная, только на киргизском.
1: Понятно. Алла написала нам комментарий. Добрый вечер, а мы приехали в Магнитогорск.
2: Ух ты.
1: Марина, я бабочек смотрела во Владивостоке. Алла, вы были во Владивостоке? Шикарно.
2: Ну, да, вроде, по-моему, уже общались на эту тему.
1: Да? Алла нам писала, даже фотки кидала. Надо будет нашу переписку найти. А еще Алла пишет, на меня вчера сел внезапно жук-усач. Конечно, я вскрикнула. Но вы вскрикнули, Алла, а я бы там, наверное... перепугала полрайона.
2: Убей его, убей. А потом, когда я убиваю, он говорит, капец, ты жестокий.
1: Да, обычно так и происходит.
2: А Дэн пишет, Арык, это же канал, по которой вода бежит. Да.
1: Все правильно.
2: Ну, когда я переехал с родителями в детстве, ну, в таком полуподростковом возрасте, в Россию, меня удивило, что у нас здесь арыков-то не сильно прям много. И когда я спрашивал у людей, почему у вас так мало арыков, они говорят, чего, кого мало? Я говорю, ну арык. Они говорят, что, не русский, что ли? Откуда ты вообще приехал? Какой арык? Это ливневая канализация. Я думаю, ну капец вы усложняете. Арык лучше даже звучит. Коротко и ясно, арык.
1: Угу.
2: Арык. Ну, он же выглядит как арык.
1: У меня ассоциация с этим словом... Вот эти,
2: ну, типа ливневая канализация. Что такое ливневая канализация? А арык, он вот там выглядит так.
1: А мне кажется, арык — это хорошее название для какого-то хищного животного. Звучит по-хищнически, когда так, арык.
2: А над ней чайхана, кайф, даже в сумасшедшую жару. Есть такое, вот на горных реках, да, строят прямо над водой, например, над водой такие как бы деревянные, ну, настилы с прорезями.
1: И там кафе, да,
2: и кафе, да, сидячие, ты сидишь, в теньке.
1: И там вода под тобой, да,
2: и
1: бежит?
2: И как 40-50 градусов, плевать вообще, оно охлаждает от того, что вода близко к воде.
1: Прикольно, кстати.
2: А почему, очень круто.
1: А почему мы в Киргизии, когда были, не сходили в подобное заведение? Очень хотела бы такое посетить.
2: Мы особо никуда и не ходили.
1: Алена написала еще про пауков, что когда была подростком, снился сон мне, что нужно пройти одну комнату с пауками. И эта комната вся кишила пауками. Бэ. И говорит, всегда после этого происходили плохие события, поэтому не очень люблю пауков.
2: А это у нас знакомая есть, она говорит, это твой внутренний дракон. Ты его должен победить.
1: Ну, то есть, не обязательно дракон, зверь вообще. Просто у него это был дракон.
2: Если снится паук, бросайтесь к ним. Трогайте, щупайте, давите, я не знаю, но выкидывайте, это, хватайте руками.
1: Это только в том случае, если вам снятся часто одни и те же животные, типа считается, что это такое животное,
2: как только вы
1: которое
2: победите,
1: вы должны победить.
2: Они больше не будут сниться.
1: Да, да. Ну, это одна из таких теорий.
2: Ладно, 6 вечера, услышимся после новостей.
1: А ваши комментарии зачитаем также в начале следующего часа.
0: Свои люди. Местное время 18:00. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В Югре обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей. Сургутские врачи применили особый подход в лечении рака. Югорский физико-математический лицей-интернат объявил приемную кампанию. Правительство Югры и уполномоченные по правам человека в России Яна Ландратова обсудили вопросы взаимодействия. В рамках рабочей встречи директор департамента внутренней политики Кирилл Харитонов и директор департамента социального развития Антон Терехин особое внимание уделили обратной связи с жителями и мерам поддержки участников спецоперации и их семей. Так, Антон Терехин представил онлайн-сервис «Навигатор заботы о своих». Это часть окружного стандарта заботы о своих. В нем простым языком расписаны шаги, которые нужно сделать в разных жизненных ситуациях. Как получить выплаты, решить жилищный вопрос, оформить льготы, найти работу, получить правовую или медицинскую помощь. На сегодняшний день навигатор собрал 57 типичных ситуаций и 68 понятных маршрутов с перечнем документов, контактами и указанием ответственных ведомств. Проект «Забота о своих» оценили на федеральном уровне. Его включили в национальную модель улучшения качества жизни от Агентства стратегических инициатив. В завершении встречи Яна Ландратова поблагодарила правительство Югры и аппарат уполномоченного по правам человека в округе за системную работу и ощутимые результаты. Сургутские врачи совершили настоящий прорыв. С помощью редкого и сложного метода помогли пациентке победить рецидив рака. Речь о комбинированном лечении с хирургическим вмешательством в сочетании с внутренней гипертермической химиотерапией. Такой подход используют только при строгих индивидуальных показаниях. Яркий пример – история жительницы Нефтеюганска. Еще в 2009 году она перенесла рак молочной железы. Болезнь отступила. Спустя 13 лет опухоль нашли в яичниках. Тогда выполнили операцию и химиотерапию. В 2025-м случился новый рецидив, и стандартные меры уже не помогали. Понадобилось инновационное решение. В результате врачи удалили пораженные участки, а затем ввели в брюшину нагретые до 42,5 градусов лекарства. Это позволило препаратам действовать напрямую и гораздо эффективнее. Сейчас югорчанка чувствует себя хорошо и готовится вернуться домой к семье. Шанс для юных инженеров и программистов. Югорский физико-математический лицей-интернат объявил о старте приемной кампании. Ханты-Мансийская образовательная организация ждет одаренных ребят с 7 по 10 классы. На занятиях школьники будут углубленно изучать математику, физику и информатику, чтобы в будущем поступить в ведущие технические вузы страны. Лицей открыт для талантов со всего округа. Иногородним ученикам бесплатно предоставляют общежитие и пятиразовое питание. Отмечу, от поступающих в параллели с 7 по 9 класса документы ждут до 15 августа. А вот будущим десятиклассникам стоит поторопиться. Для них прием заявлений закроется уже 24 июля. Все очные испытания пройдут в Ханты-Мансийске. Подробнее о правилах приема можно узнать по телефону 351-052, добавочные 150 и 126. Напомню, код города 3467. И последнее. Огнеборцы Пойковского проводят совместные противопожарные рейды в дачных кооперативах. Представители казенного учреждения Центра Спас Югория и специалисты сектора комплексной безопасности рассказывают жителям о последствиях возгораний и вручают памятки с правилами безопасности. Советы простые, но жизненно важные. Не следует разводить костры ближе 50 метров от построек, следить за проводкой, чистить дымоходы и вовремя убирать сухую траву. Чаще всего беда начинается с мелочей. По данным Центра Спас Югории, статистика тревожная. За полгода в регионе произошло более 1000 пожаров. В них 29 человек получили травмы, 36 погибли, включая 5 детей. Еще 149 югорчан удалось спасти. Чаще всего причинами возгораний становились неисправная электрика в домах или неосторожное обращение с огнем на участке. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
4: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
2: Доброго вам дня. Мой муж родом из Бишкека, написала Татьяна. Он всегда тоже говорит «арык». Я уже привык к этому слову, по необходимости его употребляю.
1: как мило.
2: Yes.
1: По необходимости, ради мужа, наконец-то, чтобы он понимал, да?
2: Не прошло и 30 лет, как люди начали привыкать к слову «арык». Ну, нормально, удобно.
1: Ты же думаешь,
2: слово.
1: Что мы это благодаря
2: говорим...
1: тебе?
2: Не, мы же говорим «башка».
1: Да.
2: Ну, «башка» — это тоже тюркское слово. «Баш» — это голова в переводе. Ну, «башка» — мы это как бы так вот немножко пренебрежительно, но ну, красиво звучит.
1: Башка.
2: Чего ты дырявая башка, говорят же так?
1: Ну вот обычно как раз башка используется в том смысле, когда не очень хорошо, когда они про очень умную голову говорят. А когда голова набита огромным количеством мозгов,
2: это уже не башка, это уже светило, да?
1: Да, голова, ну, светило, что-то такое.
2: Головушка.
1: Головушка, а башка это обычно балбеса какого-нибудь. Поэтому, ладно, не переживай. Мы будем благодаря тебе, всем нашим слушателям, слово «арык» распространять, если ты так за него болеешь, Тимур, без проблем.
2: Ну, конечно, классно же. Добрый день, на Урале еще есть слово «окараться», пишет Игорь. Знаешь слово «окараться»?
1: Конечно, а мне кажется, оно везде есть.
2: Ну, это ты вот меня знаешь.
1: Как это от тебя-то?
2: От меня, я же его часто употребляю.
1: Ну, употребляешь, но это же знаешь, что я его до тебя не знала.
2: Мне оно нравится. Оно, знаете, когда ты вроде бы признаешь свою ошибку, но... Ну, как бы это в ситуации, когда тебе может быть неудобно признавать свою ошибку. Типа, как, извините, я ошибся, да? И если ты стесняешься сказать вот эту формулировку, ты говоришь, ой, окарался, сорян. Ну, как бы, ну, понимаешь, о чем я.
1: Да, ты смягчаешь.
2: Смягчаешь, да, степень своей вины.
1: Да.
2: Что как бы ты не ошибся, потому что ты не знал, или потому что ты, там, например, балбес. А ты как бы оступился, можно сказать,
1: да.
2: Окарался.
1: Невзначай. Не планировалось
2: типа, да.
1: Так ошибаться. Хорошее слово тоже, да. Так, ладненько, у нас тут не закончились новости, связанные с искусствами культура. И если вы не против, я продолжу. Кстати, еще и про спорт могу даже
2: вот
1: немножечко рассказать.
2: Новости не закончились, ну и, кстати говоря, видео и фото не закончились с отпусков. Кидают нам слушатели. Это вот частичка отпуска, делюсь.
1: Круто, спасибо
2: не
1: большое.
2: Не дразнюсь? Смотрите, как мне кайфово сейчас отдыхать там, где-нибудь в Турции на онклюзиве. Везде водопадики, пляжики, бассейны, счастливые люди. А делюсь частичкой отпуска. А вот пляж Клеопатры, пишет Сергей нам. Смотрите, как красиво и как мы радуемся жизни.
1: Не, на самом деле, Сергей, я искренне за вас рада. Более того, я вообще почаще стараюсь смотреть всякие вот эти картинки в интернете с красивыми видами морскими и не только. Или очень люблю лесные пейзажи. Я потому что считаю, вот у меня просто визуальное вот это ощущение жизни, оно самое сильное. Мы вот вчера с Тимуром на эту тему, кстати, говорили вечером, уже когда домой ехали с работы, вот Тимур очень, например, остро развит у него обоняние, нюх. Есть люди, которые вот через запахи как раз познают этот мир. Потому что вот как пример приведу. У нас пришла коллега после отпуска, вышла. И получается, у нее парфюм, которого раньше не было. То есть что-то новый какой-то аромат. Тимур заходит в студию записи и говорит, о, у тебя духи с черной смородиной. На что коллега наша говорит, господи, как ты вообще это понял, осознал. Там действительно в нотках есть черная смородина. Там еще какие-то нотки, но вот черная смородина такой главенствующий, скажем так. Главенствующий компонент, составляющий самое главное, и он реально угадал. Вот очень люди острые на нюх, вот у них, например, это чувство чуть развито. Я больше визуал, я вот через глаза познаю мир. Это, кстати, большая ирония, потому что у Тимура зрение 110, у меня зрение минусовое, как бы минус 3,5 один глаз, минус 2,5 другой, и я вот, несмотря на то, что ношу очки, которые тоже надо менять, потому что я уже и в них плохо вижу, я почему-то вот как раз визуал, и глаза мой главный инструмент. Поэтому у меня почему вот в телефоне память всегда забивается. У меня там миллиард картинок. Я
2: клянусь, ты на память все сохраняешь.
1: Я вижу красивую картинку, я ее срочно себе сохраняю. И знаете, и вот Тимур всегда говорит, зачем ты их сохраняешь? Ты их в жизни потом не посмотришь. А вот неправда. Ну. Каждый раз, когда мы садимся в самолет, и надо лететь несколько часов куда-то, я открываю свою базу скриншотов или сохраненных картинок и просто кайфую. Я просто их пересматриваю, и мне так красиво. У меня радуется душа от этой красоты. И я думаю, что если я часто буду их наблюдать, они как бы в моей жизни... Вот сейчас посмотрю видео нашего слушателя Сергея из Турции. Может быть, вот у меня какие-нибудь подобные картинки,
2: да,
1: не обязательно из Турции.
2: А я смотрю на видео из Турции, и мне хочется уволиться, поехать в отпуск, но у меня нет отпуска.
1: Нет, у меня немножечко другое. Я как бы свою картину мира встраиваю эти картинки.
2: Понятно.
1: И представляю, как я в них.
2: Ну, ты ностальгируешь, а я это воспринимаю за искушение. Угу. Вот между нами очень большая разница.
1: Я не ностальгирую,
2: разница.
1: Я мечтаю.
2: И для меня иногда приятные моменты в жизни ностальгически вызывают грусть. Сплин такой, состояние сплина. Когда я пересматриваю, ах, как было хорошо. Угу. А зачем я это буду пересматривать, чтобы мне было грустно? Угу. Для чего? Я этим занимаюсь очень успешно, когда пытаюсь по несколько часов заснуть ночью. Я закрываю глаза и пересматриваю свою жизнь.
1: Реально?
2: Отдельные моменты своей жизни.
1: Бедные люди, которые не вот так вот.
2: Я даже умудряюсь
1: перед сном
2: иногда
1: занимаются всем этим.
2: Иногда умудряюсь погружаться в такое состояние. Это как-то, вот, наверное, ты называешь медитацию. Ну, а у меня это обычно перед сном. Когда я вот захотел очень сильно оказаться мысленно в квартире своих бабушки и дедушки, которых нет давно в живых. Квартиры нет этой, той обстановки нет давно. Но я вот оказываюсь с ними в одной комнате, например, я закрываю глаза в зале, так. И всю, вот все, что меня окружало тогда,
1: интерьер, вещи,
2: да, все. Произвожу в своей голове. И в какой-то момент я начинаю внутри своей головы, в мыслях, ощущать все. Я начинаю ощущать запахи, я начинаю ощущать фактуру того, что меня окружало.
1: Настолько глубоко, например, погружаешься, да, туда?
2: Например, царапину на кресле, допустим, да, вот на ручке вот этой лакированной. Я на подлокотнике. Угу. Я ее чувствую своими пальцами. Я могу прикоснуться к телефону, вот этому красному с дисковым набором, который
1: ты
2: у меня
1: уже
2: был. Поднять трубку.
1: Ко сну, мне кажется, в такие моменты.
2: Наверное.
1: Потому что вот такие острые ощущения.
2: Не, я близок, знаешь, чему? К шизофрении.
1: Кошмар, ну зачем ты так говоришь?
2: Скорее всего, не ко сну.
1: А то сейчас быстренько приведут тебе специалист, скажут, эфиры вам противопоказаны.
2: Да?
1: Будьте добры, пожалуйста. Пойдемте полечимся.
2: Я сейчас подумал, кого-то даже, может, и не расстроюсь. Я бы с удовольствием полечился. А что там хорошо, там кормят 4 раза в день.
1: Знаешь, шутками, а бойся своих, пожалуйста, мыслей и желаний.
2: На мягких перинах.
1: Ладно,
2: досуг, там в шашки можно играть с коллегами.
1: Угу, с коллегами.
2: С Наполеоном. Сергей написал, когда купались, была большая волна, и супруга решила в этот момент записать кружочек.
1: Так.
2: И вот смотрю я на том месте, где она стояла, одни ноги торчат из воды.
1: И телефон ушел под воду тоже?
2: Ржали долго, особенно когда пересматривали то, что она там наснимала в телефоне.
1: Подождите, я правильно понимаю, супруга ваша под воду ушла вместе с телефоном? Как вы пересматриваете? Что за телефон у вас такой?
2: А вы это в интернет не выкладывали?
1: Вы снимали ее, да? Скорее всего, вы с ним ушла вместе с телефоном. Как вы пересматриваете? Что за телефон у вас такой?
2: А вы это в интернет не выкладывали?
1: Потому что я вы снимали ее, да? Скорее всего, вы снимали ее, да?
2: А, ну.

0: То есть все, для меня это проблема.
1: У меня был Sony, вот тоже смартфон Sony. Угу. В таком железном корпусе, красивый, коричневый.
0: Я его помню какой-то. Даже.
1: Вот, и он был с функцией не защиты от влаги, а защиты от воды. То есть можно было снимать на глубине до 5 метров под водой. И каких я не наделал видео и фото под водой, он так классно снимал. Я помню тогда,
0: это 13 или 14 год. Ты, по-моему, с этим телефоном ездил в Красное море, да, рыбок снимать, да?
1: Да, Шарм-эль-Шейх. И вот там
0: и что, он прям реально выжил? Телефон?
1: Реально выжил.
0: Обалдеть.
1: Даже не попала ни влага, ни вода. Хотя писали в интернете, что у некоторых он вздувался потом, потому что все-таки какая-то влага попадала, и батарейка вздувалась.
0: Ой, господи, боже мой. А что началось-то?
1: Даже так?
0: Дэнчик нам еще прислал фотографии. Тоже с отдыха.
1: Ага.
0: Это что? Вот этим фотографиям я завидую даже больше, чем морю.
1: Сейчас попытаюсь описать.
0: Здесь овощи-гриль. Огромное изобилие мяса, разные сорта, шашлык. Соус полтазика, простите меня. А какая картошечка ароматная, вот это по-домашнему. Ты понимаешь, я запах с фотографии чувствую. Боже, где это? Что это? Возьмите меня за этот стол.
1: Что-то типа Грузия.
0: Что-то типа Грузия. Вы что, решили просто нам сегодня это...
1: Жизнь испортить?
0: Мы тут сидим теперь об отпуске, мечтаем. На самом деле, шучу, присылайте. Я же говорю, мне даже смотреть на такие кадры за радость.
1: Нет, Дербент.
0: О, это тот самый город, который у меня стоит как незакрытый гештальт. Потому что мы с Тимуром были в Махачкале, до Дербента-то было рукой подать, собственно, но не попали. Надо обязательно как-нибудь вернуться. Хорошо, смотрю, в Дербенте кормят. Ну, кстати, вот видно, да, что какая-то вот фотография вот с тех мест, с Кавказа, потому что на такое изобилие мяса и шашлыка только там, мне кажется. Круто.
1: А если за свой счет месяц взять?
0: То ты не найдешь денег, чтобы поехать в отпуск.
1: Ну да.
0: Тут в том-то и проблема. Может быть, тебя работодатель бы и отпустил,
1: а если
0: но без отпускных...
1: Кредитнуться?
0: Кредит? Серьезно? Нет, вот это я против.
1: У нас дают кредит на отпуск?
0: У нас на все что угодно дают кредит. Если ты в состоянии его выплатить. Кстати, отпуск — это одна из... Ну, по крайней мере, сейчас не самая распространенная. Раньше россияне часто брали на отпуск кредит. Сейчас самая распространенная причина взятия кредитов, вы наверняка помните, мы вам про это говорили, это каждый год статистику публикуют банки, она из года в год повторяется, но последние 4 года точно, потому что мы 4 года работаем на радио «Игра», вот все эти 4 года я каждый год вам говорю, что самая вообще популярная причина взять кредит у россиян — это ремонт. Вот на что у нас люди деньги берут. Ну, по крайней мере, они так указывают. А может быть, берут на ремонт, а пользуются вообще в других целях. Кто же их проверяет-то потом? Но в целом говорят, что нужно ремонт сделать. Не. Ладно, давайте расскажу все-таки пару, может быть, еще и новостюшек. А то, конечно, обсуждать чужой отпуск — это прекрасно. Но у нас тут немножечко еще и работа есть своя. Хотя фотки ваши, правда, шикарные.
1: Интересно, а бывают же такие...
0: Ты не дашь мне, да?
1: Бывает же такое, что, например, хотели вчетвером ехать, купили путевку, а у двоих не получилось.
0: Да, да.
1: Можно же поменять людей?
0: Можно. Ты намекаешь на то, что если у кого-то будет такая ситуация, позовите нас с Тимуром, мы вам составим компанию.
1: Ну, типа, можем новости рассказывать каждый день. Давайте будем собираться в 3 часа.
0: Так, бог с ним, с новостями. Мы жизненные байки будем травить. Это интереснее даже. Давайте. Кто готов выдержать нас двоих? Вы после этого отпуска радио перестанете слушать. Мы вам так надоедим, наверное.
1: А, вы такие? Понятно.
0: Да не, мы нормальные, мы вообще, мне кажется, мы за эфиром даже еще лучше, чем в эфире. Это мы в эфире иногда тут противные бываем. А в жизни мы зайчики, одуванчики вообще.
1: Иногда.
0: Ну, по крайней мере,
1: это когда?
0: По крайней мере, я, да?
1: Редко.
0: Так, все, дай мне рассказать новости, пожалуйста. Во-первых, сегодня юбилей у одного артиста. У артиста, которого даже с его юбилеем поздравил сам президент. Сможешь угадать? У нас не всех артистов президент, да? Поздравляет.
1: Ну, как я тебе, всех, что ли? Давай так, хорошо. Крокодил. Хорошо. Это певец.
0: Я скажу...
1: Певец?
0: Возраст. Да, это певец. Вот видишь, ты уже почти угадал.
1: Это певец.
0: Да.
1: Есть у него заслуженный там певец Советского Союза, например.
0: Советского Союза не знаю, но он точно заслуженный
1: артист России.
0: России. Точно.
1: Хорошо, его пик творчества пришелся на начало 2000-х.
0: Ой, у него пик творчества, по-моему, когда начался еще давно, до сих пор не заканчивается.
1: Киркоров, что ли?
0: Нет.
1: Басков,
0: Киркоров, что ли? Киркоров, он же этот апрельский или мартовский.
1: Басков, весной. Что ли?
0: Нет, не Басков.
1: Ну, похоже на этих людей.
0: Ну, как по мне, не очень. Вообще нет.
1: Ладно,
0: другая у него это совершенно, как сказать...
1: История.
0: Амплуа его совершенно другое.
1: Рэпер?
0: Да нет, какой рэпер? 70, вот можете подсказать возраст, 75 лет сегодня этому артисту исполнилось.
1: Певцу? Леонтьев?
0: Певцу, нет, ну,

0: вряд ли. Ну, хотя, может, президент Леонтьева поздравляет с юбилеями, но этого артиста поздравил лично, сам Владимир Владимирович. Ладно, долго будешь гадать, время эфирное отнимаешь, скажу сама. Сегодня 75 лет исполняется Олегу Газманову. Как ты не можешь такое угадать?
1: Ну... Я про него вообще забыл, потому что Олега Газманова же он наградил вот не так давно.
0: Да, мне кажется, это связано к событию, возможно, как раз к его юбилею, вот очередная награда государственная.
1: Сейчас, может, даже найду.
0: Ну, в общем, если кто любит творчество Олега Газманова...
1: За заслуги перед Отечеством Владимир Путин, да, наградил певца и композитора Олега Газманова во второй степени.
0: Да. А сегодня ему 75, поэтому все, кто является поклонниками, вот сообщаю вам. И президент написал в поздравлении, что Газманов успешно реализовал себя на творческом поприще, добился широкого зрительского успеха как талантливый артист, исполнитель многих популярных песен. Соглашусь с этим. Действительно, добился широкого успеха.
1: А Арне Ламути?
0: Да, я как раз хотела рассказать. Газманову мы, конечно, поздравляем, сама люблю очень Олега Михайловича. Единственный раз, когда мне удалось с ним пообщаться, я назвала его Андрей вместо Олег, представляете? Вот это лох, я сказала себе в тот момент.
1: Не сдалось у вас дружба, да? Сразу.
0: Это было 2 года назад.
1: С первой буквы, можно сказать.
0: 2 года назад. Я бежала к нему просто со всех ног.
1: Не пересказывай, давай, бежала.
0: И перепутала имя.
1: Арне Ламути.
0: Дурочка. Арне Ламути — это самая, по крайней мере, когда вот я была ребенком, это была самая красивая женщина на свете. Вот я искренне росла в детстве, думала, господи, какая красивая женщина. Ты знаешь, кстати, сейчас смотрю на нее, ну, вот в молодости, и понимаю, что она, да, она красивая действительно, но как-то в течение жизни у нас у всех меняются вкусы, вероятно. Сейчас я могу назвать имена женщин, актрис, как по мне, красивее, чем Арне Ламути, хотя она тоже очень красивая.
1: Вот это праймовая версия с Челентано в одном фильме.
0: Да, это вообще... Ну, я думаю, все, кто сразу... У меня, по крайней мере, первая ассоциация с Арне Ламути, это фильм... Господи.
1: Укрощение
0: строптива, конечно, где он виноград топчет. Вообще легендарная лента. И вот эта самая итальянская актриса, всем нам известная, очень многими любимая, она очень хочет стать россиянкой. По крайней мере, она подала документы на гражданство. Подает она их вместе со своей дочерью. Дочь тоже, кстати, в Италии довольно популярная персона. У нас, конечно, ее мама известна. И как сказала Арне Ламути, во-первых, у нее русские корни. Она говорит, что у нее там... какие-то дальние, ну, не дальние родственники, ну, может, бабушки, дедушки, не знаю, не разбиралась в ее семейном древе, но, тем не менее, она говорит, что род у нее все-таки из России когда-то начался, она чувствует причастность к нашей стране, и более того, говорит, что она неоднократно, ну, это, кстати, правда, она в этом году приезжала в Россию, я про это в эфире говорила, она в прошлом году, она частенько приезжает, ее приглашают, кстати, на какие-то частные мероприятия, не только связанные с кино, вообще любые культурные события, я помню, она и в галереи какие-то приезжала, и какие-то выставки открывала, она просто... обожают нашу страну, это искренне, она каждый раз, когда приезжает, говорит об этом, ну и наши тоже с удовольствием ее приглашают.
1: Вот здесь я, кстати, согласен. Сначала, я вот читаю сейчас эту историю про Вику Цыганову, она же.
0: Да.
1: И она тут говорит, нужно перед тем, как давать ей гражданство, Арне Ламути, следует ей высказаться о ситуации, в которой сейчас Россия, о культуре.
0: Да, она неоднократно высказывалась.
1: Выразить свое мнение конкретное, там, она за или против, потому что одно дело, если человек готов послужить стране, другое дело, если он просто убегает от налогов в своей стране. Как это уже было неоднократно, уже было это. Когда люди просто там из Италии, из Франции, Испании,
0: да,
1: у них там налоговая база гораздо выше.
0: Мы знаем эти случаи.
1: И вот здесь я не могу честно не согласиться, потому что тоже такое было мнение, но это странно, вот когда люди всю жизнь живут там где-то, а потом уже под так сказать, пенсию приезжают к нам, и типа я люблю Россию, у меня есть корни.
0: Но она за последние несколько лет приезжала несколько раз, и каждый раз признавалась в любви к нашей стране и говорила, что полностью поддерживает наше государство, в том числе в политических аспектах. Поэтому в этом плане она как будто бы уже ничего никому доказывать не должна, она это говорила. А вообще, я просто помню еще информацию... Ну, решение-то не за нами, давайте так, да? Мы можем сказать свое за или против, но в целом я лично не против.
1: Как такая, знаешь, лишняя реклама нашему государству, имиджевый момент, это очень прикольно.
0: Вот, она, кстати, разбирается в русской культуре, еще надо дать ей должное, она прям шарит за разные сферы русской культуры и часто про это говорит.
1: Президент.
0: Увлекается ей.
1: Ну да, я скажу, да, президент дал российское гражданство экс-дизайнеру BMW. M-серии и X5, X6.
0: Да, немец.
1: Все это рисовал. Причем, ну, то есть это человек, который прям вот концепцию вот этих автомобилей руководил этим направлением.
0: Так что все, у кого BMW конкретно вот данных марок, вы знаете, что дизайнер этих моделей сейчас уже гражданин России.
1: Сколько
0: Хотя всю жизнь немцем был. Сколько шуток, да?
1: Сколько шуток породила эта история про АвтоВАЗ? Ну, типа, вся надежда на тебя.
0: Думаешь, его возьмут?
1: Пьер.
0: А что дизайн — это единственное, что нужно поправлять в отечественном автопроме? Я бы не с дизайна начала как раз, товарищи.
1: Ну, знаешь, когда у тебя на Ниве не открывается капот...
0: Это не дизайн, поверь, это гораздо глубже проблема.
1: Из-за того, что дворники мешают? Ну, тут как бы вопросы к дизайнеру, типа, а зачем ты так сделал вообще?
0: Ладно, у нас, в принципе, мы редко про это в эфире говорим, но граждане России... Ну, мне кажется, раз в неделю стабильно появляются новости о том, что еще кто-то стал гражданином России, если говорить про известных каких-то личностей.
1: Добрый вечер. Газманов, пишет Евгений. Надежда пишет. Только что хотел написать Газманов.
0: О, то есть вы угадали.
1: Тут оказывается, в Максе нам подсказывали. Ну, как нам? Мне.
0: А ты даже не обратил внимания.
1: Смотрю.
0: Слушайте, вы большие молодцы, в отличие от Тимура. Вот он не угадал Газманова, а вы угадали. Если бы вы были сейчас рядом, я бы вас всех наградила. По конфетке. Могу, по две, по три.
1: Могу взять вас с собой в чемодан, поедем в Каспийск. Согласна, пишет Алена.
0: Ален, ну, боюсь, у вас таких чемоданов нету.
1: Там надо прямо это... Знаете, нам дороже будет эти чемоданы, короче, довезти.
0: Перевес жесточайший будет у вас. А так, в целом, мы за любые авантюры, конечно. А попутешествовать со слушателями — это вообще за милую душу. Ладно, у нас сейчас вообще реклама должна срочно появиться в эфире. Мы вернемся через несколько минут и продолжим.
2: Свои люди. Радио Югра. Реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
3: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
8: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Так, во-первых, с вашего позволения, как это неожиданно от меня, наверное, слышать, хочу немножечко про спорт и даже про футбол. Да, чемпионат мира завершился, но приятные такие последствия от него, новости, которые тянутся, еще остались. Я хочу, в частности, удивиться телесмотрению нашему с вами, потому что как этот чемпионат поменял интерес телезрителей в сторону телеканала Матч ТВ, это просто что-то нереальное, конечно.
2: Мариночка, сразу говорю, что если бы Матч ТВ...
1: Да.
2: Показывал абсолютно все матчи и не продал бы часть... Ну, хорошо, давайте так, я не знаю, продал, не продал, не поделился бы частью эфира с Кинопоиском, то мы бы еще больше смотрели. Просто некоторые люди, они напрямую бойкот объявили этому телеканалу. Очень много комментариев в интернете видел по поводу отношения этого телеканала к нам, ну, как да. к зрителям. Да. Что и вопросов бы не было, если бы изначально они поставили такие условия для нас, для всех. Что вот, знаете, там год назад сказали, часть мы вот так сделаем, часть вот... Студия аналитики собралась. Знаешь, у них программа есть «Все на матч». Называется. И 12 июня, да, как сейчас, или 11, по-моему, даже было вечер, это студия, там, по-моему, Черданцев был, еще кто-то, и вот они говорили, все матчи смотрите на Матч ТВ, прямом эфире, мы все покажем, там, и так далее. А потом раз, проходит что-то день или два, и они часть контента передают Кинопоиску. Вот да-да. Что меня удивило. Они ругались на то, что перерыв на водопой, кому это надо, вот это 3 минуты, это Америка, это Трамп вместе с Инфантино придумали там, как еще срубить денег. Проходит несколько дней, они начинают показывать рекламу у себя на матче и уже не ругаются. Уже не ругаются, уже очень сдержанно. Но вот эти вот такие моменты не очень мне вот приятные. Даже... Я считаю лицемерными слегка.
1: Окей, но даже несмотря на это, ты Матч ТВ смотрел. Потому что хотелось футбол встретить. И многие российские мужчины тоже. Почему говорю про мужчин? Потому что вот сейчас узнаете. Дело в том, что глава «Газпром Медиа Холдинга» Александр Жаров, собственно, который и про Рутюб рассказал, сколько на Рутюбе смотрели футбол, и про Матч ТВ, поскольку все это в его ведении, да, он сообщил, что это...
2: Мне хочется спросить.
1: Что это чемпионат?
2: А что на Рутюб тоже показывали?
1: Еще как. Еще как. Аудитория, кстати, неплохая. Мне кажется, за счет, кстати, чемпионата мира Рутюб тоже такую нехилую получил подъем вот этой аудитории. Это просто... Сейчас расскажу. Короче, финал чемпионата мира по футболу установил исторический максимум спортивных телетрансляций в России вообще. То есть вот этот, который...
2: То есть, матч там Россия-Испания в 2018 году
1: меньше.
2: Смотрели меньше.
1: Все правильно. Вот я не знаю, почему так.
2: Ну, потому
1: сложилось.
2: Что тогда эфир был размазан, и тогда, по-моему, лицензия на показ этого матча, она была не только Матч ТВ, там и Первый канал показывал, да, да, и федеральный другой канал.
1: Аудитория
2: а
1: распределилась,
2: размазана.
1: Да. А здесь, поскольку эксклюзивные права были только у Матч ТВ, вот этот финал чемпионата, он собрал абсолютно самую большую аудиторию. Это исторический рекорд для нашего отечественного, российского, спортивного, по крайней мере, телевидения. Так вот, непосредственно этот финал посмотрели почти 49% целевой аудитории. А целевая аудитория Матч ТВ – это мужчины 14-59 лет. Ну, они вот так вот выводят для себя целевую аудиторию. И вот если взять всех мужчин этой возрастной категории у нас в России, то вот...
2: 45, это где-то получается 24
1: 45,
2: миллиона.
1: 49.
2: Не, я считаю, сколько остается. Где-то примерно 23 миллиона, да, человек посмотрел.
1: Да, а вот в напряженном овертайме, когда была встреча Испания-Аргентина, там был какой-то напряженный, да, овертайм, там же как раз гол забили. Внимание зрителей выросло, потому что именно в этот момент доля телезрителей подскочила до 65%. То есть 65 из 100 мужчин, которые в эту минуту смотрели телевизор, они выбрали именно Матч ТВ. И это абсолютный рекорд. Поэтому Жаров вместе со всем «Газпром Медиа Холдингом», конечно, радуется. Что касается Рутюба, здесь тоже есть статистика. Матч Испания с Аргентиной посмотрели на Рутюбе 2 миллиона человека.
2: 2 миллиона человек?
1: Да. 2 миллиона человек. А в общей сложности чемпионат мира по футболу именно на Рутюбе набрал более 40 миллионов просмотров. Вот такая история. И, кстати, тут еще появилась информация о стоимости самого дешевого и самого дорогого билета, которые продавались на финал.
2: Если не ошибаюсь, $7400 было. Это самая-самая дальняя трибуна.
1: А 8700.
2: Ну, у меня, значит, другие цифры.
1: Как федеральные СМИ пишут, $8700 – это стоимость самого дешевого билета. Если переводить на рубли, то это около 700 тысяч рублей. Это был самый дешевый, представляете, самый дешевый. С учетом... у тебя, наверное,
2: МДС?
1: У тебя была чистая стоимость, а здесь с учетом сервисных сборов.
2: Да. Соответственно... У них вот этот прикол, причем они как бы те, кто был на матч, да, а допустим, Маршавин, да, он был на многих матчах, он там тусовался активно, плотно, и записывал всевозможные вертикальные видосики, выкладывал их в интернет, и вот они обсуждали вообще, сколько стоит, и говорят, ужасно дорого. Ну, например, там, бокал пенного $24, причем это без вот этих вот налоговых сборов сервисных, вместе с ними, ну, типа 30.
1: Угу.
2: Это получается 2500 рублей за один бокал.
1: Ну, наверное...
2: То ли дело у нас в России в 2018 году.
1: Вообще за бесплатно,
2: 400, что ли, по-моему, рублей. Причем в стаканах таких суперкрутых.
1: Да.
2: Рассказываю. Это не просто вот пластиковый, знаете, стаканчик, как в пивнушках продают обычно, из дешевого пластика. Это прям такой хороший, плотный пластик.
1: На века.
2: Внизу...
1: Он толстый прям. Это знаете, как, я не знаю, наверное, полсантиметра точно, да, толщина этого стакана была?
2: Ну, нет, чего...
1: Но он плотный, он до сих пор где-то он валяется.
2: Миллиметра три, не суть. Ну, плотный, да. И внизу была такая прослойка, вмонтирована в стакан электронное устройство.
1: Угу.
2: Ты выдергиваешь клипсу вот эту пластиковую.
1: Защитную.
2: Оттуда.
1: Да.
2: Начинает механизм работать. Батарейка как бы... Контакт, короче,
1: там
2: появился. И там не свет, а музыка. Это звукочувствительный стакан, который загорался тогда, когда шумели трибуны какой-то там удар барабана был.
1: Там,
2: на любой шум реагировал.
1: Там это именно цветомузыка, там разные огонечки разноцветные, они загорались, и как бы, как знаете, новогодняя гирлянда в тот момент, когда было шумно. Это было
2: естественно.
1: Круто.
2: Ну, а представляете, например, да, вот если условно те же американцы, к примеру, или обеспеченные европейцы, приезжают в США и готовы там пить на стадионе неограниченное количество этих напитков по цене в $30.
1: Что для них 400 наших
2: что
1: рублей?
2: Что для них там условные 5? Конечно, Россия! Обалденно, братан! Да,
1: да,
2: это
1: да.
2: Понятно. Вот он сейчас не орал, смотрю, он был на этом чемпионате
1: бразилец
2: в Америке.
1: Бразилец.
2: Ничего, он все, ходил такой скромный, грустный даже немножечко. Потому что дорого.
1: Да.
2: А помните, как он там приехал?
1: Будешь.
2: Они же еще на несколько месяцев потом оставались, потому что ну, они взялись условно какое-то определенное количество денег. Они приехали и не смогли все потратить. И думают, ну, поживу еще пару месяцев, пока не закончится.
1: Угу.
2: Так что наш лучше. Все уверяют, и Инфантино, там, и все эксперты, и Трамп, что вот этот чемпионат мира по футболу самый крутой, который был. И я нет, не согласен. Наш лучше.
1: Я тебе сейчас скажу про то, сколько денег принес этот чемпионат. Ну, в целом, конечно, нас лучше. Наш всегда будет для нас лучше. Но это объективно. Не только потому, что это наш. Это реально объективно. Короче, 8700 стоил самый дешевый билет, а самый дорогой билет на финал чемпионата мира стоил $115 000. Это больше 8 миллионов. Это почти 9 миллионов рублей. Вот такие VIP-места, получается, были. Ну и еще по поводу денег. Сборная, тут сказали федеральные СМИ, ну мировые СМИ вообще наши, конечно, тиражируют уже теперь. Сколько денег, какие премии за победы и за участие в чемпионате мира получили футболисты. Так вот, сборная Испании получит $50 000 000 за победу в чемпионате.
2: Призовых.
1: Призовых, да.
2: Но она, это же не на команду, это имеется в виду, деньги пойдут в федерацию.
1: Да, окей, без проблем. Сборная Аргентины за второе место $33 000 000, Англия за третье $29 000 000, а все остальные команды, которые просто участвовали, но не заняли никакие места, они получат $10 000 000.
2: Ну,
1: что
2: нет
1: тоже...
2: же.
1: Как нет?
2: Там за попадание на чемпионат определенная сумма, за выход из группы определенная сумма, за прохождение в 1/8, в 1/4, там растет эта стоимость.
1: Окей, не
2: в среднем
1: знаю.
2: 10.
1: Не разбираюсь, но вот что читаю в федеральных СМИ, то я вам и сообщаю. Спасибо, если ты поправляешь.
2: Интересно, что, представляете, в этом году, в сентябре, пойдут дети в школу, в первый класс.
1: Да.
2: Рожденные после чемпионата мира по футболу. Забавно?
1: Ну, не обязательно после чемпионата.
2: Ну, не после, но я имею в виду, что... Ну, вы поняли, о чем.
1: Ну, в России миллион детей родились в тот... Ну, не ладно, не миллион,
2: ладно,
1: а десятки
2: тысяч. Ладно, я к тому, что я ни на что не намекаю, я просто говорю о том, что как давно это было.
1: Да, а уже дети в седьмой класс, в первый класс, да,
2: дети,
1: пошли?
2: Дети, которые родились весной 2019 года, они в этом году, им уже 7 с лишним лет, они пойдут в первый класс. Кто-то уже пошел, кто во второй переходит, представляешь?
1: Все правильно.
2: Как давно это было.
1: Ну и в общем, для Международной федерации футбола
2: смотри,
1: этот турнир...
2: Коммент от Виктории. Привет, это был не матч, а цирк уродов. Смотрели ночью в прямом эфире, лучше бы спать легли.
1: Вот, Виктория, Тимур тоже говорит, что этот чемпионат мира забрал у него слишком много часов сна.
2: А что не понравилось?
1: Там, это, конечно, издевательство. Все хотели встретить финал. Финал должен быть самым вообще красивым, самым крутым, самым жарким.
2: Не должен.
1: И что это за позорище? В конце один забили гол, и все.
2: Никому финал ничего
1: вот,
2: не должен.
1: Вот, третье место, вот это класс. 10 голов за игру. Вот так должны играть в финале.
2: Это тоже, знаешь, это дворовый футбол какой-то.
1: Вот так и должно быть.
2: Мне кажется,
1: люди хотят зрелищ.
2: Если бы я был там с ними на поле, я бы тоже что-нибудь забил кому-нибудь, наверное.
1: Вот, зрелищ нам надо. Мы футбол для чего включаем? Чтобы посмотреть, как на последней минуте жалкий гол забили.
2: Зрелище, Марина, зрелище, оно бывает только в матче за третье место. И оно бывает только в третьем туре группового этапа между командами, которые не надеются выйти из группы, у которых шансов уже нет. Вот тогда зрелище бывает. А в финале 1-0 это самый объективный счет, который может быть. Потому что обе команды... Я же вам рассказывал это в пятницу. Вы еще меня
1: все,
2: не слушали, что ли?
1: Можешь не повторять. А теперь скажи...
2: Что финалы не бывают зрелищными. Редко когда. Только вот в Катаре был финал, когда играли Франция с Аргентиной. И то там был ранний гол, и пришлось отыгрываться, и они побежали на встречных курсах друг друга мочить.
1: Теперь еще одну цифру назову. Сколько принес этот чемпионат Международной Федерации Футбола? Рекордные деньги принес он. Ну, что неудивительно. Если Америка организует, понятно, что ЧОС будет ого-го какой. Все, что можно и нельзя, продадут. Любую... Они даже поле продали. Вы же помните, да, что вот этот газон, на котором игралась финальная игра, нарезали на кусочки по 5 сантиметров и продали людям за бешеные деньги. Ну, в общем, для Международной Федерации Футбола этот турнир принес рекордные 15 миллиардов долларов. Вот столько они заработали на этом чемпионате. Обалдеть. Ну, мы рады, все цели, видимо, были достигнуты. Кто какие ставил. И еще одной строкой хотела сказать, что когда команда победителей сборной Испании приехала к себе домой на родину, вот этот автобус с футболистами, который по улицам Мадрида ехал, просто попытайся угадать, сколько людей вышло на улицы испанской столицы. Назови вот эту цифру и пойдем слушать
2: полтора
1: рекламу.
2: Полтора миллиона музыку. Человек.
1: Ну вот жалко, что, конечно, не полтора. Но близко к этому. На самом деле, по предварительным данным, это точно было больше 1 200 000. Может быть, действительно и полтора. Но вы можете себе вообразить, чтобы на улицах одного города одномоментно...
2: Может.
1: Ну, хотя да, мы не такое можем. У нас, когда бессмертный полк проходит в Москве, там и по 6, и по 7 миллионов собирается.
2: А в 2018 году в Москве после, извините, 1/8 с испанцами сколько человек было на улице?
1: Не знаю, а нам говорили? Здесь-то, видишь, посчитали. Ну, у нас тоже, понятно, много было.
2: Я найду. Ты сейчас запусти, пожалуйста, нам рекламу.
1: Обязательно.
2: А я пойду искать, сколько человек вышло на улицу тогда, в 2018 году.
1: Если найдешь эту цифру в СМИ, будем благодарны.
0: Свои люди. Реклама. Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их, кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и «Заспан Профлит». На керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «СОМ». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и в Дрин Константин Дмитриевич. Уверены по 334-662-533-101-2026.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50 41 01.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Как вот Норвегия вообще, смотри, находит любой повод, чтобы на Россию пообижаться. У нас тут пишут федеральные СМИ со ссылкой на норвежские СМИ, а они там распространяют такую информацию. Короче, Норвегия сетует на то, что от них сбегают северные олени в Россию.
2: Да, есть такое. Они же границу перешли, сотни оленей. И проблема не в том, что они перешли. Проблема в том, что мы не пускаем хозяев этих оленей, чтобы забрать их обратно.
1: Да, несколько десятков оленей, в общем, ушли в сторону России, как рассказывают владельцы этих животных, да, и теперь они считаются потерянными. Вот, и при этом они даже установили местонахождение нескольких особей и поняли, что они...
2: Что они уже наймали.
1: Ушли, нет, в Мурманской области, конечно. Они где-то недалеко от города Заполярный, в Мурманской области.
2: Ну все, это наши теперь.
1: Наши оленятки теперь уже, все. Ай, ну что поделать, если даже оленям в Норвегии плохо живется? Ну вот все стремятся в Россию. Ну что, что с этим мы поделали?
2: Согласен. Арнелла Мути.
1: Вот Арнелла Мути тоже. Хотя это...
2: Дизайнер BMW.
1: Да, все хотят российское гражданство.
2: Не финские?
1: Нет, именно норвежские.
2: Точно?
1: Точно. Про финских тоже мы когда-то говорили. Ладно, я сейчас про другое хотела.
2: Я
1: у нас...
2: посмотрел, сколько человек... праздновали в 2018 году.
1: А, да-да, ты же обещал посмотреть. И
2: не,
1: что?
2: Ни одной цифры не нашел.
1: Ну, я же тебе вот
2: просто
1: про это и говорю.
2: Просто СМИ пишут, типа, сотни тысяч человек. Никто не может сосчитать точно.
1: Ну, наверное, да, не было тогда даже задачи такой считать.
2: Просто одно дело, когда команда приехала, ее встречают, то есть это понятно, люди целенаправленно вышли вот, там, на маршрут прохождения этого автобуса, похлопать, поорать. А когда просто вся Москва вышла на улицу, ну, а вдруг человек за хлебом пошел, может, он вообще футболом не интересуется. Считать его или не считать? Или считать только тех, у кого флаг? Или считать только тех, кто кричит «Россия вперед»? Или считать всех россиян? Или считать... А там же все были в Москве. Не, там не только граждане России, правильно?
1: Да.
2: И бразильцы, и шведы, условно.
1: Пойди там посчитай всех, да? Ну, понятно, что явно больше, чем в столице Испании. Если уж в Мадриде считать... 1 200 000 набралось, вот. У нас точно...
2: Считать ли испанцев, которые тоже были на улице, но грустные?
1: Может, реально человек за хлебушком вышел, да? Ой, ладно. Я хотела еще, раз ты про футбол, одной строкой скажу тоже. Не планировала уже говорить, но пока еще в тему можно поделиться. Помните ту самую фотографию, с которой никак не хотел уходить Трамп? Ну вот, когда Испания выиграла, им вынесли вот этот кубок, они стоят все вместе, там фейерверки, салютики, все дела, вот эти хлопушечки. И общий кадр команды, естественно, традиционно всегда делают в финале. А Трамп, которого пригласили просто на награждение на эту сцену, на этот пьедестал, он не захотел уходить. И когда делали общие фото команды, он там тоже сбоку с припеку, собственно, находился.
2: Ну, вообще хотел фотографироваться с кубком.
1: Да. А это, почему-то ну... вдруг. Он как будто сам его, да, мяч по полю гонял, кубок этот выиграл.
2: Это прям сильно не по правилам.
1: Сильно не по правилам. Но в итоге фотография общая, впервые вообще за всю историю чемпионатов, почему-то вот с президентом какой-то страны, которая принимала этот чемпионат, вот Трамп оказался там реально. Стоит такой в черном костюме сбоку. И что в итоге случилось? Культура отмены, только теперь уже в футбольном мире, можно сказать. Аккаунт FIFA, официальный аккаунт FIFA и официальный аккаунт сборной Испании просто взяли и вырезали Трампа с этой фотографии.
2: Угу.
1: Ну, фотошоп же не зря изобретен, понимаете? Можно все неудачные, нежелательные элементы с фотографии убирать. Вот, собственно, этим нежелательным элементом оказался Трамп на данный момент. Поэтому итоговые фотки, которые появились во всех официальных аккаунтах, они все-таки без Трампа. Я вот думаю, а Трамп сейчас по-любому какие-то санкции пошлины должен наложить? Он же любит за такие вещи обычно. Чуть что не по его, сразу санкции, типа, пошлины и все такое.
2: Типа пошлины производителям мячей футбольных?
1: Да, и на такое он способен как будто бы. Ну, как минимум, наверное, его вот это чувство важности повышенное задело явно.
2: Ну, вот именно, правильно ты говоришь, честное. Как бы, ну, странный человек, реально. Чего ты лезешь-то?
1: Не лезу.
2: Не ты, а
1: ты
2: он.
1: Мне, ты ему. Понятно. И еще, кстати, один момент. У нас традиционно после каждого чемпионата мира...
2: Честно, я бы понял, если бы США выиграли. Ну, ты хоть этот кубок себе забери, в Белый дом поставь в кабинете. Это ваши личные дела.
1: Да, тут испанцы.
2: Это же не твое. Испания, это же не твоя колония. Я просто не понимаю, что происходит. У них король есть свой, извините.
1: Короче, каждый год после чемпионата мира по футболу, каждые 4 года, уже когда все итоги подведены, еще собираются вместе спортивные журналисты. Есть такая международная ассоциация спортивной прессы. И вот эти спортивные журналисты со всего мира...
2: А меня почему не пригласили?
1: А ты в нее официально не входишь.
2: А, ну да.
1: Но, тем не менее, российские журналисты...
2: Я в душе спортивный журналист.
1: Российские журналисты, кстати, вопрос, принимают в ней участие или нет в этом году, но они состоят точно в этой ассоциации. Там 121 страна состоит. И они, журналисты непосредственно, комментаторы, те, кто пишут спортивные новости, они выбирают лучшего игрока чемпионата. Попробуешь угадать, кого спортивные журналисты выбрали в этом году лучшим игроком?
2: Симеоне, наверное. Не знаю, вратарь Испании пусть будет.
1: Нет.
2: А кто?
1: Месси. Вот так вот все банально и просто. За Месси проголосовали, ну, там у них очки определенно они набирают, за Месси почти 1200 очков, на втором месте Мбаппе, у него 700, вот сравнивай разницу.
2: Я вспомню, как его зовут, у нас Симон, конечно, ну, я за него, ну, типа, человек пропустил там, сколько, один гол, а до этого он 50 матчей вообще не проигрывал, не
1: это
2: пропускал.
1: Это вратарь какой сборной?
2: Испании.
1: Испания? Его даже в тройке нету, представляешь?
2: Да в смысле?
1: Нету. Нету.
2: То есть чемпион мира по футболу в составе сборной Испании. А Испания... Ну, хорошо, ладно, я просто вам расскажу результаты этой сборной. 1-0 Аргентина, 2-0 Франция, и все, и закончилось у меня.
1: Ну, получается, что Месси, по крайней мере, мнению спортивного сообщества журналистов, самый крутой в этом году, Мбаппе на втором месте, а на третьем...
2: А они от Бельгии пропустили 1 гол, 2-1. Португалию обыграли 1-0. И до этого 3-0 обыграли Австрию. А на групповом этапе никто не забил. То есть человек пропустил за весь турнир 1 гол, стал чемпионом мира, а Месси молодец.
1: Его даже, кстати, вот третье место, если тебе интересно, англичанин Джуд Беллингем. Знаешь такого?
2: Да.
1: Вот он на третьем месте.
2: А второй?
1: А второй Мбаппе.
2: А, Мбаппе.
1: То есть у них француз, англичанин и вот Месси. Правильно? Все, аргентинец. Вот.
2: То есть не тех. Ну ладно, все понятно.
1: Все куплено.
2: Я не хочу к ним в ассоциацию спортивных журналистов.
1: И не надо тебе там быть. Может быть, потому что он сказал, что уходит из национальной команды, его решили таким образом поддержать. Там же слезы, все дела, они такие: Месси, ты крутой, вот тебе хотя бы от журналистов награда. Может быть, так оно было, я не знаю. И еще одной строкой скажу, пока у меня есть 30 секунд. Помните, мы вчера говорили о том, что у нас в России хотят снимать фильм-биографию Юрия Куклачева, дрессировщика кошек, единственный человек, который в России имеет свой театр кошек, а в мире я вообще не знаю, сколько таких театров. Но сегодня читаю новость уже про другого человека, про которого снимают фильм, и он выйдет уже в следующем году, летом. Я думаю, сейчас про кого только не снимают фильмы-биографии. На этот раз в Америке, в Голливуде, снимают байопик, ну, либо фильм-биографию по-русски, если говорить, о Снуп-Доге. Вот уже даже Снуп-Дог, понимаешь, удостоился своей биографической киноленты.
2: Понятно. И такая легкая дымка на протяжении всех кадров вообще. Сергей пишет: здравствуйте, а вот эти олени сбежавшие, они не в консервных банках в Мурманске случайно?
1: Нет, пока еще надеюсь.
2: Смешно, смешно.
1: Пока еще надеюсь, нет. Пока еще они только осознают счастье от того, что на российской земле. Мне кажется, у нас даже вкус
2: ягеля
1: отличается сильно от норвежского.
2: Конечно, наш без пестицидов.
1: Да, давайте на этом будем сегодня завершать наш эфир, а завтра продолжим. Поводов, как всегда, у нас будет для того, чтобы обсудить множество. Да, завтра утро четверга, не забывайте кофе с корицей, добавляйте себе, желайте себе всяческих благ, богатства, и все обязательно сбудется. С вами были Тимур Полонин, Марина Штейникова, «Свои люди», и завтра в 3, как всегда, услышимся в эфире «Радио Игра».
2: Пока.
1: До завтра.
0: «Свои люди».Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В Ханты-Мансийске обсуждают российские практики социальной активности. Власти Югры приняли важное решение. Югорский физико-математический лицей-интернат объявил приемную кампанию. Ханты-Мансийск стал площадкой для первого модуля образовательной программы «Добрые города» от Академии Добрина. Проект поддерживают Росмолодежь, Добро.рф, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления и Росатом, уточнил в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук. Он отметил, что на панельной дискуссии «Развитие программ социальной активности на местном уровне» эксперты вместе с делегатами из 19 регионов обсудили, как системно вовлекать людей во волонтерство и общественную жизнь. От Югры к беседе присоединились представители Мегиона и Нефтеюганского района. Губернатор также подчеркнул, что по итогам обучения участники разработают и запустят годовые планы по повышению социальной активности в своих городах и районах. Главная цель – сделать работу местного самоуправления эффективнее и укрепить связь власти с жителями. Организаторы уверены, добрые города станут площадкой для открытого диалога, обмена лучшими практиками и запуска новых инициатив, добавил Руслан Кухарук. Правительство Югры вводит дополнительные выплаты для граждан, готовых вступить в мобилизационный резерв. Их основная задача – обеспечение безопасности и охрана критически важных объектов на территории округа. Условия службы предполагают участие в сборах общей продолжительностью не более 6 месяцев в году. Размер ежемесячных выплат зависит от статуса занятости. Неработающие граждане будут получать 100 тысяч рублей, работающие – по 75 тысяч, комментирует директор департамента региональной безопасности. Опасности Югры Сергей Шпанов.
4: Чтобы попасть под эти выплаты, нужно обратиться в военный комиссариат по месту прописки и заключить соответствующий контракт. Обращаю внимание, что служба здесь особая, на территории региона, не больше 6 месяцев в течение года. За гражданином, который желает заключить подобный контракт, закрепляется рабочее место и среднемесячный заработок, плюс он получает выплаты от Минобороны в период несения боевого дежурства.
3: Шанс для юных инженеров и программистов. Югорский физико-математический лицей-интернат объявил о старте приемной кампании. Хантамансийская образовательная организация ждет одаренных ребят с 7 по 10 классы. На занятиях школьники будут углубленно изучать математику, физику и информатику, чтобы в будущем поступить в ведущие технические вузы страны. Лицей открыт для талантов со всего округа. Иногородним ученикам бесплатно предоставляют общежитие и пятиразовое питание. Отмечу, от поступающих в параллели с 7 по 9 классы документы ждут до 15 августа. А вот будущим десятиклассникам стоит поторопиться. Для них прием заявлений закроется уже 24 июля. Все очные испытания пройдут в Ханты-Мансийске. Подробнее о правилах приема можно узнать по телефону 351-052, добавочные 150 и 126. Напомню, код города 3467. И последнее. У югорских поклонников уличной культуры и экстремального спорта появилось больше времени, чтобы заявить о себе на весь мир. Регистрацию на международную премию «Кардо» продлили до 25 июля. Масштабный проект рассчитан на тех, кто увлекается брейкингом, паркуром, стрит-артом, уличной модой или снимает тематические видеоролики. Присоединиться могут все желающие старше 14 лет. В этом сезоне попробовать свои силы можно не только в профессиональной, но и в любительской лиге. Отбор проходит в том числе онлайн. Финал состоится во Владивостоке уже в сентябре. Лучшим участникам организаторы оплатят перелеты и проживание. Оставить заявку можно на платформе «Россия. Страна возможностей». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
5: Автомолл. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге, доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама? Лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
7: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
2: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспан профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бедрин Константин Дмитриевич. ОГРН П-33-662-533-101, 2026 год.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на Япроф.рф. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России.
7: 0+.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой руку. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
10: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

тающий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть

0: Авто Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».
1: В пять или шесть этот выбор не труден. Если мы есть,

0: радио Югра. Реклама.
1: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и «Заспан Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция действует с 8 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бедрин Константин Дмитриевич. Уверены по 33-662-533-101-2026.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой.

0: Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50 2055. Сургут mamadeti.ru. Лицензия L01-193-86-003-629-41 от 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

любовь. Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет во тьме. Но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе, эй.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерной перспективы.

Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52. Радио.

0: Реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Презентация через 5 минут.
3: Проспал экзамен.
4: Вот-вот опоздаю.
5: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности.
6: Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
7: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
9: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
10: И что ты сделал?
9: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
11: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
13: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

назвать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Ка-чинг!
1: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия «Л» номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

стрел. Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

против 20 лихих воинов, вооруженных до зубов. Отцу предстояло ее найти среди десятерых поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?